Восхитительнее всех бальзамов земных, не отдаляйтесь от нас, жителей земных. Что еще миг другой будем следовать мученическим путем вашим, прежде чем обратимся в прах. Чистые на земле будут чистые на небесах, и в одной славе будут пребывать, благоухая райским ароматом и облаченные в девственную белизну. Умножьте любовь вашу к нам, усильте молитву за нас. Ибо нет между нами иной преграды, кроме немощной плоти нашей. Ибо хотя и опередили вы нас, а мы задержались в пути, путь один, и град в конце пути один. Души праведные, молимся и мы за вас Господу, да облегчит и ускорит Он приход ваш к Нему. Хотя мы и слабее вас, молимся за вас. Молимся по любви к вам, которой горит сердце наше, словно младший и слабый еще брат протягивает руки свои, чтобы помочь старшему и сильному. Ибо так же, как младшие и старшие братья, одно в глазах любви их родивший, так же мы и вы одно в глазах премудрой и всесильной любви Бога Вышнего. Нет числа вам, стаи душ от земли отлетающих, не разлетайтесь и не пугайтесь, не оглядывайтесь на холодный остров земной жизни, к которому мы еще привязаны на какой-то миг, пока не догоним вас в полете к светлым и теплым пределам. За всех вас, грешные и праведные, молимся мы, ни живые, ни мертвые. Молимся милосердию небесному. Да не смущайтесь и не озирайтесь назад, но всеми силами устремитесь вперед, все выше, к свету и радости, миру и полноте.

0: Светлое радио. Геннадий Николаев. Литературные эскизы. Читает Игорь Яцко.
1: Покаяние. Под навесом на даче одиноко висит качалка моего трехлетнего внука. Еще вчера он шумел здесь, любыми средствами, плачем, добивался своего. Порой с ним не хватало терпения. Все время я сам. Дед, что ты делаешь? Какая баня? А сегодня его нарядного увезли в город родители, и он светился своими голубыми глазищами через стекло автомобиля, посылал воздушные поцелуи. Сейчас я смотрю на одинокую качалку, вспоминаю его, и стало пронзительно ясно, какая это мелочь, взрослые дела в сравнении со слезами ребенка. И вновь с грустью вспоминаю почемучку, даю тихое обещание принимать его таким, какой он есть, любить, и все получится».

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний великой княжны Ольги Николаевны Романовой, дочери Николая I, королевы Вюртембергской. 1822-1830 годы. Я помню, что после светских развлечений мама испытывала потребность в покое и серьезных разговорах. Она приглашала к себе Софи Бобринскую. Когда она приезжала в Зимний дворец, мама запиралась с ней в красном кабинете. Этот кабинет был подобием алтаря, в котором хранились разные ценные вещи. Там был мраморный бюст королевы Луизы Прусской, портреты императора Александра I, бабушки и других родственников, а также разные предметы, которыми они пользовались при жизни, как, например, молитвенники и усеянные камнями кресты. Перед церковной службой часто сестра Дени и я тайком пробирались туда, становились на колени перед семейными реликвиями и целовали портреты предков, усердно молясь перед ними. Страх быть пойманными и выброненными, вероятно, еще усиливал потребность к этим тайным богомольям, благодаря которым мы научились молиться непосредственно от сердца.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Души невидимый хранитель, услышь моление мое. Благослови мою обитель и стражем стань у врат ее. Да через мой порог смиренный не пришагнет, как тать ночной, ни обольститель ухищренный, ни лень с убитою душой, ни зависть с глазом ядовитым, ни ложный друг с коварством скрытым. Всегда надежною броней пусть будет грудь моя одета, да не сразит меня стрелой измена мстительного света. Не отдавай души моей на жертву суетным желанием.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Блаженный Петр Угличский.
1: Летом 1849 года отец Петр, священник входа Иерусалимской церкви, что близ города Углича, шагал по лесу. Путь его лежал не близко. Он шел за 13 верст, чтобы проведать жившего отшельником в лесной глуши своего знакомого монаха по имени Василиск. Когда отец Петр пришел к келье отшельника, тот, издалека завидев идущего по тропинке путника, встречал его на крыльце. «Ох, батюшка!» Прямо с порога начал сокрушаться отец Василиск. «Долгий путь ты проделал, а подкрепить мне тебя нечем. Совсем никакой еды не осталось». Отец Петр улыбнулся. «Ничего, отче, муки я тебе принес. Сейчас тюрю сделаем. Да хорошо бы рыбки наловить». Отец Василиск покачал головой. «Хорошо-то оно хорошо. Да только в пруду моем рыбы не ловится. Хоть что делай». «А ты, отче, все перепробовал?» — с улыбкой спросил отец Петр. «Да как только не изловчался, а не идет на удочку, и все тут». С досадой развел руками отец Василиск. Отец Петр снова улыбнулся. «На удочку не идет, а может быть, на молитву пойдет?» — сказал он. «Давай, отче, помолимся, чтобы послал нам Господь с тобой рыбки». Священник и монах стали на колени и долго молились. Потом пошли к пруду. Отец Василиск собрался закинуть удилище, а отец Петр опустил руки в воду и в ту же минуту вытащил из нее немалых размеров карася. «Сам в руки пошел», — проговорил он, глядя на добычу. «Видно, Господь послал». С тех пор рыба в пруду стала ловиться хорошо, и отец Василиск больше не голодал. А отец Петр, которого за праведную молитвенную жизнь называли блаженным Петром Угличским, говорил: «Без молитвы всякое дело пустым будет, а с молитвой не одни мы уже, но с Господом вместе за дело беремся».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Блаженный Петр Угличский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Протоиерей Илья Кочуров.
1: В послании апостола Павла к Галатам мы читаем: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Слова эти сказаны 2000 лет назад, но они имеют прямое отношение к каждому христианину и в наши дни. Хочу поделиться с вами наставлениями проповедника и богослова IV века святителя Амвросия Медиоланского. «Не бросайте друг друга в трудную минуту. Не покидайте и не подводите, ибо дружба – опора жизни. Давайте нести наше бремя сообща, это гораздо легче. Если друзья в процветании помогают друзьям, почему они не оказывают поддержки в трудные времена? Давайте помогать, давая советы, давайте прилагать все усилия, давайте сочувствовать всем сердцем».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой. 1909 год. Я отправлялась домой, в Ельню. Мне не хотелось, чтобы время в дороге прошло в пустых разговорах, и я, как только села в поезд, сняла шляпу, надела белую косынку и, взяв приготовленную корзинку с купленными книгами, пошла по вагонам предлагать пассажирам, не пожелают ли купить духовных книг. Поначалу я беспокоилась, думая, что со мной может дерзко обходиться поездная прислуга или пассажиры. Но я увидела, что в каждом вагоне меня встречали очень дружелюбно. Среди простого народа я смелее объясняла, советовала, кому что лучше купить. А во втором и первом классе я совсем не надеялась, что будут покупать. Между прочим, подошел ко мне интеллигентный, очень приличный господин с иностранным, кажется, немецким акцентом и сказал, что он хочет купить. Я ответила, что у меня все книги для простого народа, а он на это: «Вы смотрите на меня, как на самого простого, и выберите для меня сами книжку». Выбрала я ему книжку архиепископа Никона «Берегите предание». Он дал мне рубль, я хотела дать сдачи, а он: «Пусть будет на ваш монастырь».

0: Вечность. Имена, имена милосердия.
1: Густая тайга гудела от вьюги. Между деревьев, петляя и кренясь на бездорожье, ползли сани. Лошадь по колено увязала в снегу. В санях сидели две женщины, укутанные толстыми шерстяными платками, в длинных овчинных тулупах с высоко поднятыми, завязанными по самые глаза воротниками. Экипаж вынырнул из-за высокого сугроба, и вдруг за деревьями, совсем близко, показались огни. «Омск!» – радостно крикнул возница. Женщины устроились в одной из городских гостиниц. Развязывая примерзший к волосам платок, одна из них сказала по-английски: «Милая, давай вернемся назад. Здесь пока еще есть хоть какая-то цивилизация, а там, куда мы держим путь, дикий край. Мы можем погибнуть, если не в дороге, то потом, в любой момент». Но ее подруга лишь покачала головой. Она не собиралась сдаваться. Приняв решение поехать в Сибирь, в отдаленный, затерянный в тайге поселок, где жили прокаженные, женщина понимала, на что идет. «Нет, я поеду дальше», – твердо ответила она. «Что ж», – опустив голову, сказала ее попутчица, – «тогда я возвращаюсь без тебя». На следующее утро сани продолжили свой путь по бескрайней тайге. Теперь в них ехала лишь одна пассажирка. Ее звали Кейт Марсден. Она родилась в Англии в богатой семье успешного адвоката и с детства мечтала посвятить себя помощи бедным, больным и калекам. Едва ей исполнилось 16, Кейт пошла работать сестрой милосердия в один из лондонских госпиталей Красного Креста. В 1877 году началась русско-турецкая война, и девушка в составе группы добровольцев отправилась в Болгарию ухаживать за русскими солдатами. Там, в госпитале, где трудилась Марсден, у одного из раненых солдат обнаружили лепру или проказу. К больному тут же отказались приближаться все доктора и сиделки. И только Кейт продолжала самоотверженно ухаживать за несчастным, пока его, завернув в толстый тряпичный кокон, не увезли в Сибирь, где, как говорили, находилось что-то вроде резервации для прокаженных. До глубины души, пораженная таким отношением к больному, Кейт дала Богу обещание сделать все, что в ее силах, чтобы изменить участь страдающих лепрой людей. Вот почему зимой 1890 года Кейт Марсден в открытых санях ехала по заснеженной тайге. Ее путь лежал далеко на север, в Якутию, Вилюйский округ, где жили прокаженные. Сани, лодка, верховое седло. Путешествие Кейт длилось несколько месяцев. Только в конце июня в сопровождении охраны из казаков, которую ей обеспечил епископ якутский Милетий, благословивший Марсден на ее начинание, она достигла конечного пункта. Увидев, в каких чудовищных условиях живут здесь прокаженные и из местного населения, и те, кого привозили сюда из городов, Кейт немедленно взялась за организацию цивилизованной поселенческой колонии. На высоком сухом берегу, в 11 километрах от Вилюйска, она выстроила целый деревянный город, жилые дома, больница, ферма, мастерские, пекарня, школа, церковь. Уже на первом этапе строительства Кейт потратила почти все, что досталось ей в наследство от отца, а это было весьма большое наследство. Тогда она обратилась ко всем неравнодушным людям Сибири с призывом жертвовать на благое дело. Так ей удалось вовлечь в свой проект многих людей и собрать значительную сумму. 2500 фунтов стерлингов выделил Лондонский благотворительный комитет. В 1898 году епископ якутский Милетий осветил Вилюйский городок для прокаженных. В 1990 году в Якутии, неподалеку от бывшего Вилюйского поселения, был найден крупный алмаз весом больше 55 карат. Этот драгоценный камень назвали в честь женщины, которая 100 лет назад, не испугавшись морозов и неизвестности, приехала сюда, чтобы заботиться об отверженных, и стала для них ярким алмазом милосердия и доброты. Кейт Марсден.
0: Имена милосердия.

Светлое радио. Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно. Ты так невыразимо хороша. Уверена, под такой наружностью прекрасной такая же прекрасная душа. Какой-то кротости и грусти сокровенной в твоих очах таится глубина. Как ангел, ты тиха, чиста и совершенна. Как женщина, стыдлива и нежна. Константин Романов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Преображение Спасителя – одно из ключевых событий евангельской истории. Преобразившись перед апостолами, Христос явно показал им, что является не просто пророком или проповедником, а Сыном Божиим. Чудо случилось на третий, последний год служения Христа. Спаситель находился тогда вместе с апостолами в Галилее, на севере Палестины. Ему предстояло начать путешествие в Иерусалим. Там Иисус хотел отпраздновать последнюю для себя иудейскую Пасху. Спаситель знал, что ожидает его в столице. Поэтому он желал подготовить учеников к непростому испытанию. Христос возвел Петра, Иакова и Иоанна на вершину горы Фавор, и там явил им свою божественную природу. От Спасителя стал исходить неземной свет. В этот момент апостолам явилась вся Святая Троица. Бог Отец голосом с неба указал на божество Христа, а Святой Дух явил себя в виде облака. Преображение укрепило веру всей апостольской общины и подготовило ее к переживанию страстей Христовых. Своим поступком Спаситель указал ученикам, что Он не просто человек и что Он способен преодолеть любые искушения и страдания, в том числе и смерть. О богословском содержании преображения говорится в тропаре, одном из главных песнопений праздника. Смысл молитвословия комментирует священник Антоний Борисов.
2: Согласно преданию, праздник Преображения Господня был установлен в Армении в IV веке святым Григорием Просветителем. Затем традиция празднования Преображения распространилась по Восточной Римской империи. Это произошло в VI веке во время правления императора Маврикия. Видимо, в эту эпоху и был составлен тропарь. Его церковнославянский текст выглядит так. «Преобразился Иси на горе Христе Боже, показав ученикам Твоим славу Твою, якоже Можаху. Да воссияет и нам грешным свет Твой пресносущный. Молитвами Богородицы, Святодавче, слава Тебе». В русском переводе текст молитвословия выглядит так. «Преобразился Ты на горе, Христос Бог, показавший ученикам Твоим славу Твою, насколько могли понять. Да воссияет и нам грешным свет Твой вечный, по молитвам Богородицы». Податель света, слава тебе. Главная мысль песнопения, которую хотят донести до нас его авторы, свет, который исходил от Христа во время его преображения, свет святости. Точно так же будут сиять в вечности люди, желающие жить с Богом и исполнять его заповеди.
1: Праздник преображения отмечается 19 августа по новому стилю. Тропарь поется в составе богослужения неоднократно. Так Церковь показывает, что мир живет благодатью Божией, которая наполняет живительной силой природу, а также людей, если они сами этого хотят. Послушаем тропарь праздника Преображения Господня в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Александра Блохова. Литературные эскизы. Читает Ксения Алферова.
1: Букетик ландышей. В тот день я не могла усидеть дома и отправилась просто побродить по Москве, поразмыслить, помечтать. Жизнь представлялась мне светлым праздником, таким радостным, как теплый солнечный весенний день, утопающий в цветах уютных московских скверов. Мое приподнятое настроение настойчиво потребовало украсть его букетиком ландышей, которые в изобилии продавались у каждой станции метро. Я купила и спустилась в метро, и вошла в полупустой вагон, и выбрала место рядом с обаятельной женщиной лет 70 или больше, московской дамой в элегантной шляпке. Она приветливо мне улыбнулась, с упоением вдохнув нежный запах ландышей. Я неожиданно и для себя, и для нее протянула букетик. «Это вам». Дама слегка смутилась, но приняла мой скромный дар, поблагодарив меня сердечно. «Спасибо, деточка». А я, попрощавшись с ней, выбежала из вагона на следующей остановке, почувствовав необходимость убежать, иначе может исчезнуть обоюдная радость краткого мига общения.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Немым и беспомощным чувствую себя, Господи, благолепие мое, когда пытаюсь выразить полноту и неизменность Твою. Потому обращаюсь к Вселенной. Встань на колени со мною и говори вместо меня, немого и беспомощного. Тебе возвожу алтари каменные, о камень краеугольный упования моего. Но горделивые сыновья мира, себя считающие ближе к Тебе, нежели святые Твои, глумятся надо мной. Смотри, вот безбожник, не Богу, камням кланяется. Не камню я кланяюсь, но камень сотворившему Богу живому. Ибо и камень от Господа удалился и в спасении нуждается. Грех сделал меня перед лицом неба более нечистым, чем камень тот. Пусть и камень спасется со мной. И как воплощение постоянства, пусть поможет беспомощным словам моим выразить постоянство правды Божией. Потому обнимаю я камень, словно собрата в погибели, собрата в молитве и спасении. Возжигаю елей и воск на алтарях каменных тебе, свет неугасимый. А горделивцы надменно восклицают: «Вот муж суеверный, неведомо ему, что Бог есть Дух». Знает раб твой, Господи, что ты Дух, знает и милость твою ко всякой плоти. Когда вижу блеск елея и ощущаю благоухание воска, говорю себе: «Чем ты лучше елея и воска?» Подобно солнцу полуденному, свеча и елея, возжигаемые в полночь, яснее тебя рассказывают о свете Господнем. Пусть они будут тебе помощниками в молитве, собратьями в молитве и спасении. Украшаю алтарь твой иконами деревянными, крестами золотыми, репидами серебряными, покровами шелковыми, книгами священными в переплетах кожаных, и делаю поклоны земные пред алтарями твоими. А горделивые насмешники мои все смеются. Вот идолопоклонник –

поклоняется вещам бессловесным. А тебе ведомо, единственный Боже мой, что тебе только поклоняюсь. Но чтобы гордость не овладела сердцем моим и не повредила спасению, призываю деревья и травы, птиц и зверей, да вопиют они к тебе со мной вместе, всякий своим языком. Ибо всякое творение нуждается в спасении, и все должны вознести молитву с человеком, виновником греха и виновником спасения. Освящаю хлеб и вино на алтаре Твоем и питаю ими душу свою. Пусть глумятся горделивые до конца времен. Не постыжусь я желания своего питаться Тобой, хлеб животворящий мой. Кланяюсь алтарю каменному, дабы научиться мне видеть всю вселенную алтарем Бога Всевышнего. Питаюсь освященными на алтаре Твоем хлебом и вином, дабы научиться мне видеть во всем, что вкушаю Твое святое тело и святую кровь Твою. Молюсь со всеми тварями Твоими и за тварей всех, чтобы научиться мне смирению пред Тобою, чтобы суметь высказать всю тайну моей любви к Тебе, любовь всеобъемлющая».

0: Александра Блохова. Литературные эскизы. Читает Ксения Алферова.
1: Зимний вечер. Зимний вечер. В доме протоплена израстцовая печь. Душно. Меня готовят к прогулке перед сном. Одевают во сто одежек и закутывают в плед. На улице мороз. Папа выносит меня во двор. Морозный свежий воздух перехватывает дыхание после домашнего тепла. Фонарь у парадного подъезда освещает деревянные санки, покрытые желтым лаком, с высокой спинкой, почему-то называемые шведскими. Папа меня укладывает в санки. Мы выходим со двора. Ночь, тишина, ни души. Только полная луна освещает нашу заснеженную улицу. Хрум, хрум, хрум – это папины шаги. Монотонно шуршит снег под полозьями санок. И тут я замечаю, что светлая круглая луна движется вместе с нами, слева от нас. Она живая! «Папа, папа!» – кричу я. А папа велит молчать, чтобы я не наглоталась холодного воздуха. Завороженно слежу за луной. Она плывет, папа идет, а я еду. Выходим на освещенную фонарями Сокольническую площадь. Перед нами темный силуэт храма. Возвращаемся той же дорогой. Только теперь луна плывет в темном небе с правой стороны. Ночь, тишина, только хрум, хрум, хрум, подошвы папиных ботинок и ш-ш-ш, полозья моих санок. Вот наш двор, освещенный лунным светом. Вот парадный подъезд. А луна? Луна лукаво улыбнулась мне вслед. Ты никогда не забудешь эту прогулку.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний протоиерея Василия Шустина. При моем приезде в Оптину пустынь старец в Арсенофе рассказал про свою встречу с отцом Иоанном Кронштадтским в Москве. Когда я был еще офицером, мне по службе надо было съездить в Москву. И вот на вокзале я узнаю, что отец Иоанн служит обедню в церкви одного из корпусов. Я тотчас поехал туда. Когда я вошел в церковь, обедня уже кончалась. Я прошел в алтарь. В это время отец Иоанн переносил святые дары с престола на жертвенник. Поставив чашу, он вдруг подходит ко мне, целует мою руку и, не сказав ничего, отходит опять к престолу. Все присутствующие переглянулись и говорили после, что это означает какое-нибудь событие в моей жизни, и решили, что я буду священником. Я над ними потешался, так как у меня и в мысли не было принимать сан священника. А теперь видишь, как неисповедимы судьбы Божии. Я не только священник, но и монах.

0: Радио «Вера».
1: Когда завет веков минувших позабыт, а смысл грядущего еще покрыт туманом, когда глаз истины в бессилии молчит пред торжествующим обманом, в такие дни хвала тому, кто с высоты на оргию страстей взирает резвым оком, идет прямым путем в сознании одиноком безумия и зла всей этой суеты. Кто посреди толпы, не опьяненный битвой, ни страхом, ни враждой, ни лестью не объят, на брань враждующих ответствует молитвой: «Прости им, Господи, не знают, что творят».

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Иеромонах Алексий, подвижник московского Симонова монастыря.
1: В конце 18 века брянские леса, что раскинулись по левому берегу реки Десны, были дремучими и непроходимыми. В их глуши в 1775 году поселился монах по имени Алексей с двумя инокими-послушниками. Придя на небольшую поляну, окруженную вековыми елями, рядом с которыми протекал ручей, путники решили остаться на этом месте. Нужно было строить кельи, но небольшой топорик, который был у отшельников с собою, не годился для такого дела. Тогда отец Алексей решил найти ближайшую деревню и попросить там необходимые инструменты. Послушников он оставил на поляне, попросив их пока насобирать хвороста и наломать еловых веток для крыш и лежанок, а сам отправился в путь. Минул день, подошел к концу другой, а монах Алексей все не возвращался. Один из послушников, устав от ожидания, в сердцах воскликнул, обращаясь к товарищу. «Да уж не бросил ли он нас здесь? Может, в деревне-то ему лучше показалось, он и решил остаться. А у нас ни инструментов, ни пищи. Пропадем!» Больших трудов стоило второму послушнику убедить возмущенного товарища в том, что отец Алексей не мог так поступить. «Давай лучше помолимся за него», — сказал он, и оба послушника опустились на колени перед образом Спасителя, который принесли с собою, и стали молиться. Вдруг из глубины потемневшего в наступивших сумерках леса раздались громкие удары, словно кто-то бил палкой о палку. Вслед за ударами послышался оклик, и товарищи с несказанной радостью узнали голос отца Алексея. Они тоже начали стучать палками и громко кричать, чтобы отец Алексей смог услышать их и найти дорогу. Когда, наконец, монах показался на поляне, послушники с радостными приветствиями кинулись к нему. Оказалось, отец Алексей, возвращаясь из деревни, которая находилась довольно далеко, заблудился. «Видно, молились вы за меня крепко», — сказал он послушникам. «Вывел Господь». Послушнику, роптавшему на старца, стало стыдно. Он повинился перед монахом и искренне раскаялся в своих словах. Отец Алексей принес топор и рубанок. Отшельники построили кельи, в которых в молитвенном уединении прожили несколько лет, после чего разошлись по разным обителям. Монах Алексей поселился в московском Симоновом монастыре. «Негодование и ропот до Божьего слуха не доходят», — говорил иеромонах Алексей, подвижник московского Симонова монастыря. А на сердечную молитву Господь тотчас откликается.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Иеромонах Алексей, подвижник московского Симонова монастыря.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Протоиерей Илья Кочуров.
1: Что такое вера и вообще чему или кому верят верующие? Так спрашивают пока только интересующиеся православной верой люди. Сразу в памяти всплывают заученные еще в духовной семинарии слова из послания апостола Павла к евреям. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». А еще вспоминается наставление святителя Амвросия Медиоланского. Им и хочу с вами поделиться. «Верь же не только своим телесным очам, невидимое более видимого, ибо одно вечно, а другое временно. Невидимое для глаз более, ибо оно постигается умом и душой».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед митрополита Сурожского Антония Блума. «Ища Бога, мы и себя находим, потому что лишь постольку, поскольку мы делаемся похожими на Христа, родными Ему, раскрывается в нас наша подлинная сущность, которая выражена так изумительно святым Иринеем Лионским. Он говорит, что когда завершится полнота времен, то мы все в единстве со Христом и силой Святого Духа станем по отношению к Богу и Отцу уже не приемными детьми, а все вместе единородным Его Сыном».
0: Голоса

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Жители Валахии, южной области на территории современной Румынии, пребывали в растерянности и недоумении. Господарь Константин Брынковяну, их новый правитель, задумал перенести столицу. О том, что вместо небольшого города Тырговиште, более 100 лет бывшего центром государства, столицей может стать Бухарест, слухи поползли сразу, как только молодой господарь взошел на трон в октябре 1688 года. И вот теперь они подтвердились официально. Господарь в указе объявил, что Бухарест станет новым стольным градом Валахии. Это решение Константина Брынковяну многим валашцам тогда показалось странной блажью. Но дальновидный Брынковяну отлично знал, что делал. Константин хотел не просто править своим народом, а просвещать его. И с этой точки зрения торговый и ремесленный Тырговиште на роль духовного центра страны не совсем подходил. Другое дело Бухарест. Там были сосредоточены крупные монастыри, там жили известные ученые, богословы, историки и летописцы. Там печатались и оттуда расходились по всей стране богослужебные и святоотеческие книги. Правда, сам Бухарест, казалось, робел перед столь серьезной ответственностью. Городские власти боялись, что не смогут должным образом держать марку столицы. Но господарь вовсе не собирался пускать новый стольный град в свободное плавание. Константин Брынковяну намеревался развивать город, которому суждено было стать духовным и просветительским центром страны. Первым делом он лично проинспектировал академию, знаменитое учебное заведение, располагавшееся в Бухарестском монастыре Святого Саввы. Найдя, что многое можно изменить и улучшить, господарь выделил на это солидную денежную сумму и стал постоянным попечителем академии. По ее образцу Брынковяну открыл школы еще в нескольких монастырях Бухареста – Святого Георгия, Коцля и других. Господарь позаботился, чтобы во всех этих школах были первоклассные библиотеки, доступные не только для монахов и студентов, но и для всех, умеющих читать. Одна из самых крупных библиотек открылась в монастыре Хорезо, который в 1690-м заложил Константин Брынковяну. Господарь щедро жертвовал на его строительство, не скупясь на самых лучших мастеров. Как, впрочем, и в другой обители, построенной Константином вскоре после Хорезо, монастыре Рымнику Серот. В Бухаресте Брынковяну построил еще несколько церквей, а в Тырговиште, который господарь вовсе не оставил своим попечением, пусть даже и лишив столичного статуса, по указу Константина были заново расписаны 2 храма – Димитриевский и Господарский. Забота Брынковяну о божьих храмах выходила и за пределы Валахии. Он постоянно направлял пожертвования в храмы Иерусалима и Константинополя, в монастырь святой Екатерины на Синае и на святую гору Афон. Годы правления Константина Брынковяну называют эпохой расцвета церковной жизни, науки и архитектуры. Однако она оборвалась в одночасье, так же стремительно, как и началась. Турки, которым формально подчинялись тогда валашские господари, по ложному доносу завистников Константина заключили Брынковяну в тюрьму и под страхом смерти принуждали христианского правителя принять ислам. Но Константин не поддавался на угрозы и вскоре был жестоко казнен. Румынская православная церковь прославила Константина Брынковяну в лике святых мучеников, а Бухарест, для которого святой господарь не жалел своего доброго и щедрого сердца, по-прежнему, спустя более 300 лет, остается столицей православной Румынии.
0: Имена, имена милосердия.

сердце разгорится. О, не гаси ее огня. Не им ли жизнь твоя живится, как светом солнца яркость дня? Люби безмерно, безответно, всей полнотой душевных сил. Хотя бы любовью ответной тебе никто не отплатил. Константин Романов.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Имя Николая Чудотворца известно далеко за пределами христианского мира. С большим почтением к этому подвижнику относятся и турки-мусульмане, которые ухаживают за его пустой теперь гробницей. Мощи святого вот уже несколько веков находятся в итальянском городе Бари. Николай Чудотворец жил в IV веке на территории Малой Азии, современной Турции, в городе Миры-Ликийские. Теперь это турецкое поселение Демре. Все местные жители, не только христиане, но и язычники, уважали святого за его доброту и милосердие. Николай Чудотворец постоянно помогал нищим, давал кров бездомным, хотя сам жил довольно бедно. Ради любви к Богу и людям он отказывался от удобств и достатка. Известен случай, когда святой отдал последние деньги обедневшему мужчине, подбросил ему в дом мешочек с монетами. Этот дар спас от бесчестия дочерей несчастного, которых должны были продать в рабство. Святитель Николай обладал удивительной храбростью, считал, что надо смело проповедовать Евангелие язычникам, защищать православное вероучение от тех, кто желает его исказить. Он героически отстаивал истинное понимание Бога Троицы на Первом Вселенском Соборе, проходившем в городе Никея в 325 году. После кончины Николая Чудотворца в его честь была составлена служба. Сегодня мы поговорим об одном из главных ее песнопений – «Тропаре». Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
3: «Тропарь святителю Николаю Чудотворцу» был написан в середине первого тысячелетия и послужил впоследствии образцом для составления подобных песнопений в честь прославленных в лике святых епископов. Давайте познакомимся сначала с церковнославянским текстом «Тропаря». «Правила веры и образ кротости, воздержание учителя, явить о стаду твоему, я же вещей истина. Сего ради стяжалось и смирением высокое, нищетою богатое, отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим». Существует два варианта перевода с церковнославянского языка на современный русский. Первый, более традиционный вариант, звучит так: «Правилом веры и образом кротости, воздержание учителем, явила тебя стаду твоему непреложная истина, то есть Бог. Потому ты приобрел смирением высокое, нищетою богатство. Отче, святитель Николай, моли Христа Бога о спасении душ наших». Второй вариант перевода указывает, что под истиной следует понимать искренний образ жизни святителя, никогда не скрывавшего свои христианские убеждения, свидетельствовавшего о Христе каждым днем своей жизни.
2: Память святителя Николая празднуется 19 декабря по новому стилю. Тропарь в честь святого поется и на вечернем, и на утреннем богослужении. Так церковь выражает свое благоговение перед жизнью и трудами святителя. А еще напоминает прихожанам, что человек должен быть христианином не только на словах. Послушаем тропарь святителя Николая Чудотворцу в исполнении детско-юношеского хора «Умиление».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Вот уже несколько недель 9-летняя Радомира из Донбасса готовится к танцевальному выступлению в Москве. Движения даются девочке непросто. После лечения тяжелой болезни ее ноги быстро слабеют. Мама Радомира Виктория вспоминает, как заболела дочь. Сначала семья думала, что у ребенка обычный вирус, но анализы показали острый лейкоз. Потом были 1,5 года лечения в больнице, химиотерапии и переливания крови. В перерывах между терапией девочка захотела заниматься танцами, и родители поддержали ее. Сейчас болезнь Радомиры отступила, но не прошла бесследно. У девочки остались боли в ногах, мышечная слабость и неуверенность в движениях. Все это она преодолевает на репетициях. В сентябре вместе с сотней особенных ребят из Донбасса Радомира выступит на столичной сцене. Девочка занимается в инклюзивном коллективе «Танцующие сердца». Здесь ребята с инвалидностью танцуют вместе с обычными сверстниками. На международный музыкальный фестиваль в Москву они готовят 3 номера. Организует эту поездку уже во второй раз Донецкий благотворительный фонд «Добрые сердца» при поддержке патриаршей гуманитарной миссии. Под опекой фонда больше 200 семей, где растут дети с инвалидностью. Он помогает им получать лекарства, специальное питание, средства ухода и другую жизненно важную помощь. Сейчас для участия в фестивале коллективу необходима крупная сумма, чтобы оплатить проезд, проживание и питание ребят. И реабилитологи, и хореографы отмечают, что после участия в концертах дети меняются. Они учатся общаться и улучшают координацию, становятся увереннее в себе. Помочь ребятам осуществить их мечту и выступить на столичной сцене можно на платформе «Поможем» с сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Птицы твои будят меня на рассвете. Шелест озера убаюкивает вечером. Нет, не птица рассветная будет меня, и не озеро вечернее убаюкивает меня. Ты, Господи, которому все голоса подвластны. Ты даровал птицам голос и озеру шепот полночный. Всякому дыханию даровал ты голоса, во всякое создание заключил звук. Окружен я разноголосием творений твоих, словно ученик учителями многими, и вслушиваюсь неустанно в каждый голос от восхода до заката. Господи, дарующий голоса, говори яснее через глашатаев твоих. Солнце говорит мне о сиянии лица твоего, звезды о гармонии существа твоего. Одним языком говорит солнце, другим говорят звезды. Но всякое слово исходит от одного голоса, твоего голоса, Господи. Ты произнес первое слово, затрепетавшее в глухой тишине и безличии хаоса, и рассыпалось оно на множество звуков, словно грозовая туча на дождевые капли. Господи, дарующий голоса, говори яснее через глашатаев твоих. Одно лишь восклицание вырвалось из груди Богоневесты, когда увидела она сына своего, один звук, преисполненный любовью, которая не могла смолчать. И восклицание ее отозвалось в сердце сына, и Дух Святой десницей крепкою разнес его, отклик на любовь матери по всем просторам земным. Потому все просторы наполнились голосами твоими, песнь моя и любовь моя. Господи, дарующий голоса, говори яснее через глашатаев твоих. Оттого и говорил ты притчами, Сыне Божий, толкуя все происходящее в притчах о Боге Всевышнем. Словом ты исцелял и живил, ибо ведал ты тайну любви, а тайна любви в тайне слова. Через все сотворенное, словно сквозь тонкие огненные свирели, лились слова, а через слова — любовь небесная. Господи, дарующий голоса, научи меня слышать о любви Твоей через глашатаев Твоих.

0: Вы слушаете радио «Вера». Александра Блохова. Литературные эскизы. Читает Ксения Алферова.
1: Папа всегда рядом. Яркий сноп света закатного солнца внезапно пронизывает комнату, заливая червонным золотом белую дверь. Она распахивается, и появляется папа. В руках у него портфель, из которого он достает картонную коробочку и извлекает из нее два крохотных красных кожаных башмачка. Папа наклоняется надо мной и надевает их на мои ножки. Поднимает меня, подбрасывает вверх и ставит лицом к позолоченной солнцем двери. А теперь иди. Дверь отворяется, и я делаю первые в жизни шаги. Папа рядом, и это вселяет в меня уверенность. Я не должна упасть, я не упаду. С этого момента я постоянно ощущала поддержку отца и полную свою защищенность. Папа всегда был рядом.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний великой княжны Ольги Николаевны Романовой, дочери Николая I, королевы Вюртембергской. 1827 год. Родился Константин, второй долгожданный сын. Он родился уже как сын императора, в то время как мы, старшие, родились еще детьми невенчанного на царство отца. Крестинам нам завили локоны, надели платье, белые туфли и екатерининские ленты через плечо. Но когда папа увидел нас издали, он воскликнул: «Что за обезьяны? Сейчас же снять ленты и прочие украшения!» По просьбе мама нам оставили только нитки жемчуга. Сознаться? В глубине своего сердца я была согласна с отцом. Уже тогда я поняла его желание, чтобы нас воспитывали в простоте и строгости, и это ему я обязана своим вкусом и привычками на всю жизнь.
0: Голоса

Не тем Господь могуч, непостижим, ты пред моим метущимся сознанием, что в звездный день твой светлый серафим громадный шар зажег над мирозданием. Нет, ты могуч и мне непостижим тем, что я сам, бессильный и мгновенный, ношу в груди, как он и серафим, огонь сильней и ярче всей вселенной. Афанасий Фет.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Иеромонах Геннадий Оптинский.
1: Летним днем 1816 года большой парусный корабль рассекал волны Балтийского моря. За столом в кают-компании, общем помещении для отдыха и досуга, сидел монах с большим крестом на груди и листал книгу. Это был иеромонах Геннадий, военный священник Балтийского флота. Здесь, на судне, во время плавания, он служил литургией в корабельной церкви, совершал молебны и проповедью поддерживал дух моряков. В кают-компанию постепенно стекались офицеры. Они, как обычно, обменивались новостями и шутками. Отец Геннадий в разговорах почти не участвовал, но время от времени, прерывая чтение, прислушивался к беседе. Вот и сейчас его внимание привлек горячий спор, завязавшийся между несколькими офицерами. Он касался церкви, и в запале один из оппонентов позволил себе небрежно отозваться о некоторых церковных установлениях. Услышав это, отец Геннадий поднялся с места. «Господа», — смиренным, но твердым голосом произнес он, «я готов перенести от вас любое личное оскорбление, но более не решусь выслушивать кощунство относительно вещей, которые должны быть одинаково святы как для вас, так и для меня. А посему я покидаю ваше общество». Спорщики смущенно умолкли. Слова отца Геннадия и убедительный тон, с которым они были произнесены, сильно подействовали на них. Стыдясь своего поступка, с искренним раскаянием они попросили прощения у священника, которого очень уважали и любили, и дали ему слово впредь никогда не святотатствовать и не оскорблять ничей слух подобными разговорами. Завершив свое служение в качестве флотского священника, отец Геннадий поселился в монастыре Оптина-Пустынь, где твердостью своей веры тоже очень скоро снискал любовь и уважение монахов и мирян. «Не спорь о Боге, а сам будь с Богом, и другие, глядя на тебя, вразумятся», — говорил иеромонах Геннадий Оптинский.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Иеромонах Геннадий Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Алексей Тимаков.
1: Мы живем в эпоху, когда житейские попечения поглощают нас почти целиком. Мы совершенно забываем о своем внутреннем человеке. Между тем, святые отцы предостерегают нас от порабощения внешней суетой. Хочу поделиться с вами наставлениями святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Ты следишь за событиями во внешнем мире. Не упускай же из виду и твоего внутреннего мира, твоей души. Она ближе к тебе и дороже тебе».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Варвары Тимофеевой о писателе Федоре Достоевском. 1872 год. Санкт-Петербург. Мы остались вдвоем в ожидании корректуры. Федор Михайлович обратился ко мне с вопросом: «Ну скажите мне, зачем вы живете?» Я отвечала, что приехала в Петербург учиться. «Но зачем вам это высшее образование? Думали вы об этом?» «Я хочу писать, заниматься литературой», — робко пролепетала я. И, к удивлению, Федор Михайлович не засмеялся. «О чем же вы хотите писать?» «Я люблю психологическое, внутреннюю жизнь», — бормотала я. «А вы думаете, это легко, изображать внутреннюю жизнь?» «Нет, не думаю, что это легко. Я потому и учусь, и готовлюсь. Я хочу писать. Я чувствую потребность. Я только этим живу». «Вы только этим живете?» — серьезно переспросил он. «Но если так, что ж, пишите и запомните мой завет. Никогда не выдумывайте ни фабулы, ни интриг. Берите то, что дает сама жизнь. Жизнь куда богаче всех наших выдумок. Никакое воображение не придумает вам того, что дает иногда самая обыкновенная, заурядная жизнь. Уважайте жизнь».
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: Ноябрьским вечером 1880 года в доме самарских купцов Курлиных закончился ужин, и хозяин, Константин Иванович, отправился к себе в кабинет просматривать вечерние газеты. Его жена, Варвара Акимовна, устроилась в гостиной с книгой. Однако чтение не шло. Отрываясь от страниц, женщина то и дело погружалась в собственные мысли, которые тоже уже стали для нее привычным делом. Варвара Курлина думала о том, какое счастье иметь детей, и как грустно, что Бог не наградил их с мужем этой радостью. Внезапно Варвара Акимовна совершенно отчетливо услышала за окном крик младенца. Женщина вздрогнула, решив, что ей почудилось. Но громкий плач вскоре повторился, и на этот раз до слуха Курлиной донеслись два голоса. Из своего кабинета спустился Константин Иванович. «Ты слышишь, Варя?» – взволнованно спросил он жену. Она кивнула, и супруги, не сговариваясь, поспешили к выходу. В дом ворвался холодный воздух ноябрьских сумерек. На крыльце, отчаянно голося, лежали два маленьких копошащихся свертка. Так в семье Курлиных появились двое сыновей – Миша и Коля. А через 5 лет история повторилась. В 1885 году к порогу курлинского особняка подкинули девочку, которую Варвара Акимовна и Константин Иванович тоже без раздумий взяли к себе. «Услышал Господь наши молитвы», – радовались супруги. Те, кто оставил маленьких подкидышей у крыльца дома Курлиных, наверняка знали, что известные самарские купцы не только богаты, но и милосердны. В городе они были известны как щедрые покровители бедных и, в особенности, сирот. Варвара Акимовна на протяжении многих лет помогала Мариинскому детскому приюту и Николаевскому сиротскому дому. Константин Иванович, часто по делам бывавший в столице, состоял попечителем Санкт-Петербургского приюта принца Альденбургского. Забота о детях, лишенных родительской опеки, была важной частью жизни супругов. Неудивительно, что подкидышей они восприняли как дар Божий и считали своими. Щедрость и милосердие были отличительной чертой многих Курлиных. Родной брат Константина Ивановича, Георгий, содержал на собственные средства общественную богадельню и финансировал городское училище. Был бессменным старостой Успенской церкви, постоянно жертвуя крупные суммы на нужды прихода. При этом Георгий Иванович не забывал и о других городских храмах. В строительство Воскресенского кафедрального собора он вложил 5000 рублей. В 1890 году за собственный счет изготовил позолоченный крест для купола часовни святителя Алексея, митрополита Московского. Через год, в сентябре 1891-го, Георгий Курлин приобрел большой двухэтажный особняк с садом на улице Преображенской, провел в здании капитальный ремонт и устроил в нем училище-приют для слепых детей. Супруга Георгия, Мария Захаровна, в 1895 году пожертвовала Самарскому обществу поощрения образования 13 тысяч рублей, на которые были учреждены стипендии для бедных учащихся и неимущих студентов. Доброе сердце родителей унаследовал сын Георгия Ивановича и Марии Захаровны, Александр. Он взял опеку над городскими детскими приютами, которым помогал и деньгами, а кроме того, как человек, имеющий авторитет и влияние, способствовал в решении разного рода хозяйственных проблем. Будучи членом губернского попечительства о тюрьмах, Александр Курлин немало делал для улучшения содержания узников. В частности, обеспечивал за собственный счет регулярную поставку провизии в самарские тюрьмы. Октябрьская революция разбросала некогда сплоченную династию Курлиных по всему земному шару. Потомков их сегодня можно отыскать в Соединенных Штатах Америки, в Англии и даже в Австралии. А в Самаре трепетно хранят память о людях, умевших жить не только для себя, но и ради других. В 1995 году в сохранившемся до наших дней доме одного из представителей этого славного рода был открыт музей-усадьба Курлиных.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Отцы-пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочной, чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомою силой. Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалия змеи сокрытый сей и празднословия не дай душе моей. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Христианская церковь сохранила некоторые богослужебные обычаи времен Ветхого Завета. Один из них – возжигание светильника перед совершением молитвы. Повеление зажигать светильник, наполненный чистым маслом, Бог дал еще праотцу Аврааму. Затеплив огонь с наступлением темноты, ветхозаветный праведник молился Господу у себя в шатре. Впоследствии обычай зажигать светильник для вечернего благодарения Бога стал частью богослужения, которое совершалось сначала в Скинии, переносном храме-шатре, а затем в Иерусалимском храме Соломона. Ранние христиане позаимствовали обычай возжигания светильника и наполнили обряд новым смыслом. Об этом свидетельствует текст одной из древнейших молитв, названной по первым своим словам «Свети Тихий». О смысле молитвы «Свети Тихий» рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Древние христиане из-за гонений властей Римской империи не имели права совершать открытое богослужение, поэтому их собрания проходили в тайных местах, обычно в вечернее или даже ночное время. Общая молитва начиналась с возжигания светильника и пения гимна «Свети Тихий». Автор этого песнопения, к сожалению, неизвестен. И очень жаль, потому что «Свети Тихий» – яркое и поэтичное молитвословие. Оно говорит о нашем Спасителе, Иисусе Христе, и прославляет его с помощью образа заходящего солнца. «Свети Тихий, святые славы, бессмертного Отца Небесного, святаго, блаженного Иисусе Христе». Иисус Христос, Ты являешься тихим светом святой славы Твоего бессмертного, небесного, святого и блаженного Отца. Тихим светом в древние времена было принято именовать свет заходящего солнца. Христос именуется в песнопении тихим светом, потому что Он пришел на землю не в Своей полной божественной славе, а в виде простого человека. Вторая часть «Свети Тихий» звучит так. «Пришедший на запад солнца, видевший свет вечерний, поем Отца Сына и Святаго Духа Бога. Дожив до заката солнца и увидев вечерний свет, воспоем Бога Отца, Сына и Духа Святого». Этими словами мы благодарим Бога за то, что Он дал нам возможность благополучно дожить до конца дня. И завершающая фраза песнопения выглядит так. «Достойный си во вся времена пет быть и гласы преподобными, Сыне Божий живот даяй, тем же мир тебя славит. Ты, Сын Божий, дающий жизнь, за что славит тебя мир, достоин во все времена быть воспеваемым голосами святых». В этой части песнопения говорится о том, что только голосами святых может возноситься Богу достойная его песнь. Так Церковь напоминает нам о том, что Бог всех людей призывает к святости.
2: Молитва «Свети Тихий» исполняется на богослужении, которое именуется вечерней. Как и века назад, она призывает православных христиан благодарить Бога за прожитый день. В храме пение гимна «Свети Тихий» зрительным образом дополняется сиянием зажженных лампад, напоминающих нам о присутствии Бога. А теперь давайте послушаем молитву «Свети Тихий» в исполнении хора Московского Сретенского монастыря.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Петр Лабузнов. Литературные эскизы. Читает Олег Нестеров.
1: Вдовец. Прошло уже более 3 месяцев, как этот мир навсегда покинула его ласточка. Он не находил себе места в квартире. Все валилось из рук, все напоминало о ней. В один из дней он взялся за цветы, полил, пересадил некоторые из них в более крупные горшки, как она хотела, да не успела сделать. На минутку забежал сын, в нескольких словах поинтересовался, как дела, и, убедившись, что все в порядке, отметил, уходя: «Вот этого цветка надо бы протереть листья. Запылилось все». «Обойдется», — ответил уставший от необычной для себя работы отец. «Я его и так сбрызнул». Он поставил цветок на большой широкий подоконник, какие делали в добрые времена в старинных домах с высокими потолками, и, подперев голову руками, задумался. За окном срывался редкий, робкий апрельский снежок, который снегом-то назвать язык не поворачивался. Потом пошел все крупнее и крупнее, и, наконец, повалил крупными хлопьями, ложась на мокрую землю, лужи и первую, еще остренькую, зеленую травку. «Эх, солнышко бы чуть-чуть», — проговорил вдовец. «Как надоело это серое слякоть». Он подошел к фотографиям, с которых на него смотрела улыбающаяся, жизнерадостная внучка, и воскликнул: «Вот оно, мое солнышко». Повернулся к цветам и неожиданно для самого себя сказал им: «Надо жить. Будем жить дальше».

0: Оба на 10 начать их посылать и два.
1: И призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами, и заповедовал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли.
0: И мазаху маслом многие недужные, и исцеливаху.
2: Прозвучавший короткий евангельский отрывок насыщен парадоксами. Христос дает ученикам власть и тут же одновременно лишает их привычных средств власти и привилегий. У них есть власть над бесами, а обычных денег никаких нет. Есть сила исцелять, но нет никаких запасов. Есть слово, но при этом нет права заставить слушать. Они целиком зависят от чужого гостеприимства и должны быть готовыми уйти тотчас, как только их отвергнут. Ну, так себе привилегии, откровенно говоря. Перед нами не просто рабочая инструкция первым миссионерам. Это своего рода икона христианской власти. Сила, которая не присваивает себе свой источник. Авторитет, который не ищет превращения в господство. Истина, которая предлагает себя свободе человека и потому вполне может быть отвергнута. Тот образ апостолов, который мы видим в Евангелии, радикально отличается от привычного образа мудреца. Философ говорит от себя. Он проповедует свое учение и, в конечном счете, себя самого. Апостолы же, напротив, фигуры не самостоятельные. У них нет в самом широком смысле слова ничего своего. Все, что они имеют, это сила Духа и Слово Христа. Они идут в мир с чужим словом и чужой властью. Они лишь переносчики, передатчики благой вести, но никак не ее источники. Отсюда становится понятным и то, почему Христос их отправляет по двое. В этой взаимоподдержке получается куда большая убедительность, чем когда ты один идешь рассказывать другим о том, что не тебе-то самому и принадлежит. И здесь дело не только в психологической поддержке друг друга как таковой. Ведь неспроста у каждого из нас два глаза, которые позволяют видеть глубину, два уха, создающие пространственно ориентированный слух. Также и две головы, слушавшие слова Христа, имеют куда больше шансов избежать додумывания и искажающей авторской интерпретации. Обратите внимание еще на одну деталь повествования. Над бесом апостолы получают власть. А вот над человеком, который отказывается их слушать, нет. Удивительно, не правда ли? Беса можно изгнать. Но от несогласного человека необходимо просто уйти и его оставить в покое. Перед нами одна из самых радикальных евангельских границ власти. Однозначное зло подлежит изгнанию, а вот человеческая свобода – уважению и отказу от какого бы то ни было насилия и принуждения. Злу Христос не предоставляет право остаться в человеке. Но самого человека он не обращает в объект насилия, даже ради самой высокой духовной пользы. И как же точно этот подход отразил Федор Михайлович Достоевский в романе «Братья Карамазовы», где великий инквизитор главную претензию ко Христу обозначает именно так: «Ты не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры». Помоги же нам, Господи, почаще вспоминать об этом удивительном в своей парадоксальности наказе Твоим ученикам. И в нашей деятельности почаще придерживаться именно такого подхода.

0: утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Нередко можно увидеть в нашей среднерусской полосе крыльцо или беседку, увитые виноградными лозами, которые по осени изобилуют гроздьями ягод, дымчатых и янтарно-желтых, прозрачно-фиолетовых и темно-синих или ярко-зеленых, почти сливающихся с ажурной листвой. Виноградная кисть воистину священна. У христианских народов кисть винограда имеет сакральное значение ради Евхаристии, таинства причащения, вкушаемого верными под видом хлеба и вина из церковной чаши. Пусть же каждое христианское сердце будет плодоносно, как зрелая виноградная лоза, источая из себя терпкое и сладкое вино смирения и мира, молитвы и милости, радости и благодарения.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». В Ставропольской духовной семинарии состоялось открытие выставки «Русская Голгофа». Она посвящена истории гонений на русскую церковь в XX веке. Перед открытием экспозицию осмотрел митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Первую экскурсию для преподавателей и студентов Ставропольской духовной семинарии провел секретарь ученого совета духовной школы, председатель комиссии по канонизации святых Ставропольской епархии, священник Евгений Шишкин. Это передвижной историко-документальный проект, который рассказывает о начале масштабных репрессий и гонений на Русскую Православную Церковь после Октябрьской революции 1917 года. Выставка уже побывала во многих регионах России. Материалы экспозиции свидетельствуют о беспрецедентной мужественной борьбе и страданиях в те годы миллионов верующих. В Новоалександровске прошла благотворительная акция по благоустройству территории часовни священномученика Иоанна Восторгова. В мероприятии приняли участие сотрудники Управления труда Новоалександровского муниципального округа. Участники акции привели в порядок территорию вокруг часовни, подмели дорожки, очистили газоны от опавшей листвы, вымыли окна и фасад. Особое внимание уделили внутреннему убранству часовни. Перед началом работ к собравшимся обратился благочинный Новоалександровского округа священник Иоанн Сироев. Отец Иоанн рассказал об истории создания часовни, а также о жизненном пути и подвиге священномученика Иоанна Восторгова. Он напомнил, что забота о храмах и святынях является не только добрым делом, но и посильным служением Богу. В православной Свято-Владимирской гимназии города Ставрополя прошли выездные мероприятия, посвященные знакомству с природой родного края и бережному отношению к окружающему миру. Эти гимназические поездки стали уже традиционными и проходят в рамках образовательного проекта «В гостях у Божьего мира», приуроченного ко дню молитвы о сохранении творения Божия, который совершается в первое воскресенье сентября. Первоклассники посетили Ставропольский ботанический сад. Второклассники вместе с родителями и педагогом побывали в мужском монастыре иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость» в селе Татарка. А учащиеся третьего класса совершили познавательный поход по Мамайскому лесу. Выездные мероприятия позволили гимназистам познакомиться с природным и историческим наследием родного края и на практике осмыслить христианское отношение к окружающему миру, как к творению Божию, которое человек призван беречь и сохранять. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Истории.
1: Рассказывает учитель младших классов Марта Перепелка.
2: Эта история очень сильно повлияла на меня. Я стала как-то по-другому относиться к трудностям и пониманию, что на первом месте должно быть всегда чувство любви к окружающим. Эта история произошла с бабушкой, у которой сгорел дом. Ей негде было жить, а ее маленькой пенсии даже не хватало оплатить место в доме престарелых. О несчастной женщине узнала одна семья по фамилии Васильева. Семья была очень большая, там было 6 детей. Но они решили взять бабушку к себе. Бабушка сначала отказывалась, так как была очень старая и понимала, что скоро за ней нужен будет уход. Но семья настояла. Теперь у бабушки 6 внуков. Для меня этот поступок не только добра, но и любви к этому миру. Мне приятно, что я знаю такую семью, которая, несмотря на свои трудности, не забывает про окружающих.
0: Добрые истории. Для тех, кто хочет верить.
3: Сегодня, 9 сентября, церковь вспоминает преподобного Пимена Великого, преподобных священномученика Кукшу и преподобного Пимена Постника Печерских, священномученика Иоанна Лебедева, священномученика Иоанна Смирнова, преподобномученика Мефодия Иванова. Священномученик Иоанн Лебедев родился в 1869 году в Рязанской губернии. Он закончил семинарию, женился и стал священником. Служил отец Иоанн в селе Подзарайском. В 1910 году Лебедева, как авторитетного и образованного священника, избрали членом правления Зарайского духовного училища. С приходом к власти большевиков отец Иоанн все чаще стал повторять своим духовным чадам: «Только не отрекайтесь». Власти обложили священника и храм большими налогами. Чтобы спасти церковь от закрытия, отец Иоанн сам ходил по дворам и собирал пожертвования. За это в начале 30-го года протоиерея Лебедева арестовали. Нашлись лжесвидетели, которые заявили о том, что священник агитировал сельчан против советской власти. Отца Иоанна приговорили к 3 ссылки. Он вернулся и продолжил свое служение. Накануне Рождества в 36-м году протоиерей обратился к властям с просьбой разрешить провести молебны в домах верующих колхозников. Председатель сельсовета сослался на сложную эпидемиологическую обстановку и отказал. Через полгода отца Иоанна арестовали по этому делу. Его приговорили к расстрелу. Протоиерей Иоанн Лебедев был казнен и похоронен в братской могиле на Бутовском полигоне.
0: По словам святейшего патриарха Кирилла, возрождение веры в России есть несомненное явление силы и благодати Божией по молитвам новомучеников и исповедников Церкви нашей. Прославляя священномученика Иоанна Лебедева, мы просим его: «Святой мученик Иоанн, моли Бога о нас».

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

1871 году в Петербурге состоялся концерт, организованный Русским географическим обществом. Перед публикой выступила семья Рябининых, исполнители старинных русских песен, собиратели и хранители народного фольклора из северных регионов России. Свое искусство Рябинины передавали из поколения в поколение, от отца к сыну, как фамильную драгоценность. Самым известным сказителем был Трофим Геннадьевич Рябинин, один из первых русских крестьян, получивших государственную награду. То памятное мероприятие привлекло внимание многих профессиональных музыкантов, среди которых были Мусоргский и Римский-Корсаков. А спустя несколько лет творчеством Рябининых заинтересовался Антон Оренский, молодой композитор и пианист. Вдохновленный звучанием древних протяжных былин, Оренский решил взять их за основу своего нового сочинения. Так родилась грандиозная фантазия для солирующего фортепиано и симфонического оркестра. Былины – это полулегендарные сказания о героях прошлого. В народе такие напевы называли «старины». Оренскому удалось сохранить степенный самобытный колорит песен и соединить его с традициями классической музыкальной культуры. Фантазия на темы Рябинина передает атмосферу давно минувших дней, той Руси, которая шаг за шагом обретала свою идентичность и силу, основанную на вере в Господа, смелости и благородстве русской души. Фрагмент из фантазии на темы Рябинина Антона Оренского прозвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Евгений Светланов. Партия фортепиано. Любовь Тимофеева.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Завет и завещание не случайно имеют один и тот же корень. Ведь в завещании, как в документе, отражен завет, то есть выражение воли того, от чьего имени завещание составлено. Именно на такой логике строится рассуждение апостола Павла, которое можно услышать в отрывке из 3 главы его послания к Галатам. Данный текст звучит сегодня в православных храмах во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.
2: «Братья, по человеку глаголю».
3: «Братья, говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов, рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа.
2: Да обетование от веры Иисус Христовы дастся верующим.
1: Итак, апостол Павел начинает свои рассуждения с темы завещания и прямо говорит: «Никто не может изменить содержание данного документа, кроме, собственно, волеизъявителя». Людям свойственно менять мнение, потому завещания переписываются. Бог же пребывает в вечности и не отступает от своих решений. Потому завещание или завет, который был Господом адресован ветхозаветному патриарху Аврааму и потомству его, остается неизменным. Тут необходимо уточнить, кем был Авраам и о каком потомстве, собственно, идет речь. Авраам – один из ветхозаветных патриархов, то есть тех людей, с кем Бог общался в эпоху до Рождества Христова. От Авраама произошел народ, который вплоть до пришествия в мир Господа Иисуса сохранял веру в истинного Бога. Таким образом, завещание, упомянутое Павлом, касалось не только Авраама, но и его потомков. Одним из них по человечеству стал и Иисус Христос. Именно его апостол называет семенем Авраама, то есть законным наследником. В чем заключалась суть завета Бога с Авраамом? В том, что если сам патриарх и его наследники будут истинному Господу верны, то они умножатся и станут обладателями Царства Божия. Речь в данном случае шла одновременно о вещах духовных и материальных. Духовным выражением принадлежности к Царству Божию являются радость в сердце, спокойствие совести, глубокая осмысленность бытия, переживание сопричастности Богу. В материальном отношении долгое время благословение Божие выражалось в том, что Авраам и его потомки жили в исторической Палестине, на плодородной земле под защитой Бога. Однако человек в силу грехопадения прародителей тяготеет к темному, злому. Потому в помощь людям были даны заповеди. Через 430 лет после завета с Авраамом Бог заключил завет с Моисеем. Через него мы получили те самые 10 заповедей, которые лежат в основании гуманности как таковой. Но при всей своей важности эти постулаты нравственности не заменили собой изначального завета. Действительно, гуманизм без Бога неминуемо деградирует, вырождается, превращается в явление не для всех, а только для угодных, избранных. И апостол Павел в прозвучавшем отрывке напоминает сначала галатам, а вместе с ними и нам, что сами по себе, то есть без Бога, ветхозаветные заповеди не работают. Это первое. Второе. Они имеют ограничительное значение. Не убивай, не воруй, не прелюбодействуй, то есть не греши в том или ином виде. Но что дальше? Апостол Павел обозначает эту перспективу через личность Христа, который теперь дан нам вместо Авраама. Мы призваны деятельно в Господа Иисуса веровать, то есть поступать по правде и милости, не сужая духовную жизнь до ритуальных ограничений и традиций. Авраам поверил Богу, оставил свой прежний дом, переселился в Палестину и там стал основоположником народа Божия. Сын Божий пришел к нам с неба, дал нам новые заповеди любви и стал основателем нового народа Господня, в котором национальность, родство по крови уже не имеют прежнего значения, но во главе всего стоит стремление жить и поступать по вечным вере, истине и любви, явленных нам во Христе Иисусе.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Яна Юревич, журналист, пишет стихи на духовные темы.
0: Частное мнение.
2: В один из последних дней августа я решила съездить с сыновьями в музей лягушки, который находится в Дмитрове. Ехать нужно было на электричке, и мы, чтобы не опоздать, заранее пришли на платформу. Электричка уже стояла, но двери были закрыты. До отправления было еще минут 15. Пришли мы очень заранее. Первые 5 минут ожидания прошли спокойно. Мы с ребятами разглядывали, как сцеплены между собой вагоны, все обсуждали. Но, конечно, еще через пару минут мой младший, 6-летний Лука, устал. И началось нытье. Ох, это детское нытье! Кто в силах его выдержать? Двери электрички по-прежнему оставались закрыты. В вагонах темно. Ждать еще 10 минут. Лука уже изнывает, не может дождаться, когда мы зайдем и сядем. Во мне тоже нарастает напряжение, и появляются мысли, мол, зачем я все это затеяла, всю эту поездку? Ведь можно было просто провести день дома в относительном спокойствии. И вдруг Лука спрашивает, «Можно я постучу в двери?» Конечно, я, зная, что машинист откроет двери только за пару минут до отправления, с высоты своей взрослости, говорю снисходительно, «Ну, постучи». И вот Лука подходит к дверям, стучит, и не успевает он еще убрать руку, как двери открываются. Это было так внезапно и так просто, что несколько секунд мы просто стояли на месте. Потом, конечно, дети с радостными восклицаниями забежали в вагон и стали занимать места. А я, после первого удивления, попыталась объяснить себе произошедшее. Просто подошло время открыть двери, или машинист каким-то образом увидел Луку, который постучал и решил так отреагировать. Но как бы я ни пыталась рационально объяснить себе именно эту ситуацию, в голове сразу возникли слова Христа «Стучите, и отворят вам», сказанные ученикам в Евангелии от Луки. Обратите внимание, в Евангелии от Луки. И вот мой сын Лука поступил именно так, он просто постучал. Да, это было очень наивно, совершенно по-детски, но ведь открыли. Открыли не раньше, не позже, а именно в тот момент, когда совершенно не осталось сил ждать. И единственная надежда у Луки была на то, что он постучит, и двери откроются. Я сейчас думаю, а сколько бы прождала я со своим взрослым скептицизмом и уверенностью, что откроют только тогда, когда придет время? Ведь я-то не стала бы стучать. Я же не маленькая, понимаю, да? А вот и нет. Оказалось, что я мало чего понимаю. И вся моя уверенность, весь мой скептицизм – абсолютное ничто по сравнению с наивной верой маленького ребенка, к которой призывает нас Господь. Именно с такой верой мы должны просить, искать и стучать. Не со всем своим знанием, не со всем своим опытом. Нет, не это нужно от нас Богу. Ему нужна наша детская вера, искреннее доверие. И только тогда будет нам дано, тогда найдем, и тогда нам отворят.
0: Частное мнение.

0: младшим школьникам,
1: мальчикам и девочкам,
2: а также их родителям,
1: дядям и тетям,
2: бабушкам и дедушкам.
3: Всем-всем-всем!
0: Мы предлагаем вместе с нами,
1: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
2: его верным псом Алтаем
0: и нашими друзьями Верой и Фомой
1: отправиться в удивительное приключение
3: в страну знаний.
0: А для этого заходите на наш сайт.
2: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
1: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе.
3: Давайте учиться вместе!
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: Сегодня, 9 сентября, Церковь вспоминает преподобного Пимена Великого, преподобных священномученика Кукшу и преподобного Пимена Постника Печерских, священномученика Иоанна Лебедева, священномученика Иоанна Смирнова, преподобномученика Мефодия Иванова. Священномученик Иоанн Смирнов родился в 1873 году в Рязанской губернии. Все пять братьев Смирновых стали священниками. Отец Иоанн служил в древнем Зарайском Никольском соборе. Там находилось в то время множество святынь, среди которых чудотворная икона святителя Николая, старинные богослужебные книги, храмовая утварь из золота и серебра. Многие пожертвования были сделаны несколько веков назад и представляли историческую и культурную ценность. В 22-м году из церквей города были изъяты многие ценные вещи и иконы. Драгоценные металлы шли в переплавку, а иконы уничтожались. Священнику удалось спасти часть утвари и книг. Он передал их на хранение в местный музей. В 28-м году Никольский собор закрыли. Протоиерей Смирнов хлопотал об отмене решения, собирал подписи верующих. Но власти сочли это антисоветской агитацией и арестовали священника и еще 10 членов церковной общины. Тройка приговорила отца Иоанна к 3-летней ссылке. Жену священника с 5 детьми выселили из их дома, а в храме разместился архив НКВД. Протоиерей Смирнов вернулся из ссылки, но в 37-м был вновь арестован. Отца Иоанна расстреляли в Бутово.
1: Известно, что на Бутовском полигоне в 37-38 годах 20 века за исповедание православной веры было расстреляно свыше 1000 человек. Мы чтим их память и в этот день обращаемся с молитвой к священномученику Иоанну Смирнову. Святой мученик Иоанн, моли Бога о нас.

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Из окон аббатства святого Бенедикта в итальянском городе Помпоза доносилось пение. Там шли занятия музыкой. Урок вел старший певчий хора, монах по имени Гвидо. Он пропевал строки церковного гимна одну за другой. Остальные повторяли за ним. Хору нужно было запомнить мелодию со всеми ее нюансами. Поэтому Гвидо пел очень терпеливо. Иногда братья ошибались. Он поправлял их, и все приходилось начинать сначала. Так на слух заучивали музыку в XI веке. Почему? Да потому что записывать на бумаге мелодию для целого хора в то время еще не умели. Нотного письма попросту не существовало. Заучивать музыку подобным образом было сложно. На занятия уходили долгие часы. Гвидо серьезно переживал по этому поводу. Ведь получалось, что на распевки монахи тратили даже больше времени, чем на молитвы. Ситуацию нужно было исправлять. Сделать так, чтобы каждый сразу понимал, что и как ему нужно петь. Гвидо думал, искал разные способы. Он стал подсказывать хору высоту звука с помощью движения руки. Вверх или вниз, чтобы певцы могли быстро сориентироваться, хотя бы в тональности. Однако монахи новшества не поняли, да еще и пожаловались аббату. Мол, где это видно, чтобы старший певчий руками, как мельница, размахивал? Аббат с монахами согласился и наложил на новаторство строжайший запрет. После этого Гвидо покинул аббатство и через некоторое время неожиданно нашел влиятельного единомышленника в лице Теодольда, епископа города Ареццо. Епископ пригласил монаха руководить монастырской капеллой, то есть певчими, а кроме того назначил начальником детского хора в школе при городском кафедральном соборе. Но самое главное – дал Гвидо полную свободу для воплощения его рационализаторских идей в музыке. И вот на одном из занятий с хором Гвидо принес лист бумаги. На нем были начерчены горизонтальные полосы. На них и между ними монах нарисовал квадратики и подписал их буквами «Ре», «Ми», «Фа», «Соль», «Ля». Значки Гвидо назвал нотами. В таком виде его воспитанники из детского хора и певцы из капеллы удивительно легко схватывали мелодию. Как мы сегодня говорим, читали с листа. Не нужно было больше тратить время на изнурительные спевки с запоминанием на слух. А чтобы ученикам было еще удобнее, Гвидо довел до ума придуманную им еще в аббатстве Помпозы особую систему управления хором с помощью движения руки. Впоследствии эта методика такое название и получила – «Гвидова рука». Эту технику по сей день используют преподаватели музыкальных школ. И именно она легла в основу дирижерского мастерства. Способ записи музыкальных произведений, который придумал итальянский монах Гвидо д'Ареццо, то есть Гвидо из Ареццо, со временем распространился по всему миру. И сегодня сложно даже представить, что когда-то не существовало нот. В честь их изобретателя был назван известный международный конкурс исполнителей хоровой музыки, который ежегодно проходит на его родине, в Италии. Конкурс хористов имени Гвидо д'Ареццо.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Есть ли разница между классическим антиквариатом

0: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли.
1: И мазаху маслом многие недужные, аги исцеливаху».
2: Прозвучавший короткий евангельский отрывок насыщен парадоксами. Христос дает ученикам власть и тут же одновременно лишает их привычных средств власти и привилегий. У них есть власть над бесами, а обычных денег никаких нет. Есть сила исцелять, но нет никаких запасов. Есть слово, но при этом нет права заставить слушать. Они целиком зависят от чужого гостеприимства и должны быть готовыми уйти тотчас, как только их отвергнут. Ну, так себе привилегии, откровенно говоря. Перед нами не просто рабочая инструкция первым миссионерам. Это своего рода икона христианской власти. Сила, которая не присваивает себе свой источник, авторитет, который не ищет превращения в господство, истина, которая предлагает себя свободе человека и потому вполне может быть отвергнута. Тот образ апостолов, который мы видим в Евангелии, радикально отличается от привычного образа мудреца. Философ говорит от себя, он проповедует свое учение и в конечном счете себя самого. Апостолы же, напротив, фигуры не самостоятельные. У них нет в самом широком смысле слова ничего своего. Все, что они имеют, это сила Духа и Слово Христа. Они идут в мир с чужим словом и чужой властью, они лишь переносчики, передатчики благой вести, но никак не ее источники. Отсюда становится понятным и то, почему Христос их отправляет по двое. В этой взаимоподдержке получается куда больше убедительность, чем когда ты один идешь рассказывать другим о том, что не тебе-то самому и принадлежит. И здесь дело не только в психологической поддержке друг друга как таковой. Ведь неспроста у каждого из нас два глаза, которые позволяют видеть глубину, два уха, создающие пространственно ориентированный слух. Также и две головы, слушавшие слова Христа, имеют куда больше шансов избежать додумывания и искажающей авторской интерпретации. Обратите внимание еще на одну деталь повествования. Над бесом апостолы получают власть. А вот над человеком, который отказывается их слушать, нет. Удивительно, не правда ли? Беса можно изгнать. Но от несогласного человека необходимо просто уйти и его оставить в покое. Перед нами одна из самых радикальных евангельских границ власти. Однозначное зло подлежит изгнанию, а вот человеческая свобода – уважению и отказу от какого бы то ни было насилия и принуждения. Злу Христос не предоставляет право остаться в человеке. Но самого человека он не обращает в объект насилия, даже ради самой высокой духовной пользы. И как же точно этот подход отразил Федор Михайлович Достоевский в романе «Братья Карамазовы», где великий инквизитор главную претензию ко Христу обозначает именно так: «Ты не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры». Помоги же нам, Господи, почаще вспоминать об этом удивительном в своей парадоксальности наказе Твоим ученикам и в нашей деятельности почаще придерживаться именно такого подхода.

0: Утреннее чтение Евангелия – вдохновляющее начало нового дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Есть в русском языке слово «краснобай». Оно образовалось от слов «красный», то есть «красивый», и «баять», то есть «говорить», «очаровывать» словами. Однако в наше время краснобаями часто называют людей, которые говорят, может, и красиво, но много и не по делу. В словаре «краснобай» имеет значение ироничное, неодобрительное. Синонимом ему является слово «пустослов». Людей, обладающих талантом красиво говорить, мы уважительно называем великолепными ораторами, замечательными рассказчиками. А вот краснобаями их назвать было бы непочтительно. Зачастую многозначительным пустословием подменяют суть разговора, отвлекают от главного. В притчах царь Соломон говорит: «При многословии не миновать греха». Говорливость часто сопутствует чувству собственной важности, гордости собой. Дескать, вот как я много знаю и обо всем могу поговорить. Иногда многословный человек не успевает обдумать мысль, а делает это уже в процессе речи. Однако стоит отдать должное – быстро включиться в разговор, уметь развить мысль в любой точке беседы – прекрасное качество. Думаю, как всегда, дело в чувстве меры. Говорить развернуто, использовать богатый словарь – ценное качество собеседника. А вот применять этот навык везде не стоит. Если вы любите поговорить, почаще спрашивайте себя: «А это сейчас не помешает беседе?» Или «Уместна ли моя речь?» А иногда можно и попросить своего визави: «Если я буду многословен, не стесняйся меня остановить». Признать в себе это свойство многословия и скорректировать тягу к излишнему говорению – огромный шаг к приятному общению. Стараясь быть немногословной, с вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
6: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери – одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
7: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема, в частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда, ну, уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение – это не регулярное войско, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот. И тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь-матушка.
8: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божией Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
7: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление – это когда щека к щеке Божия Матерь и Богомладенец Христос. Оранта – это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип – это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божия Матерь указывает своей рукой, что вот Он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божия Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот, хотя сами позы Божия Матерь, склонившаяся к Младенцу Христу, и Он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается, да, но вот такого элемента нету. С точки зрения вот языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да, но тем не менее все равно иконография угадывается, и можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божией Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
8: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а Он стоит, да?
7: Да, да, Он стоит. При этом Божия Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божия Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божия Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент, то есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно, а Божия Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божией Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божией Матери. А она, слыша наши молитвы, наши воззвания, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
8: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
7: До свидания.
4: Богословие в красках. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Историю, которую я услышала от бывшей однокурсницы, началась с невероятного выигрыша в интернете. И ее продолжение оказалось не менее удивительным. В 2020 году 42-летний екатеринбуржец Андрей Богданов выиграл автомобиль. Ничего, говорит, для этого не делал. Я люблю читать новости, поэтому подписан на множество пабликов или общественных страниц в соцсетях. В одном из них и состоялся розыгрыш. Получив сообщение о призе, Андрей сначала не поверил. Такого просто не может быть. А когда ему объяснили, что победителя выбрал генератор случайных чисел, Богданов сказал: «Если это правда, давайте отдадим автомобиль детскому дому на улице Ляпустина». Этот специализированный интернат, где наш герой оказался в 2,5 года, заменил ему родной дом. Супруга Андрея, выпускница того же детдома, поддержала идею передачи машины сиротам. «Водительских прав у меня нет. Всю жизнь хожу пешком. Для здоровья полезно», — объясняет свое решение Андрей. «Машина для меня — это скорее обуза, ведь ее надо обслуживать. Если продать, куплю на эти деньги что-нибудь себе и жене. В итоге разлетится выигрыш по мелочам. А если сделаю доброе дело, оно останется со мной на всю жизнь. Организаторы розыгрыша пригласили победителя в салон, чтобы продемонстрировать новый автомобиль марки «Лада Гранта». Андрей подтвердил свое бескорыстное намерение. И через несколько дней после оформления документов все вместе приехали с ценным подарком по адресу улица Ляпустина, дом 4. Наталья Геннадьевна Печеник, директор реабилитационного центра для детей-инвалидов, как теперь называется Екатеринбургский дом-интернат, обрадовалась и сказала, что новая машина сейчас очень нужна, потому что старая подлежит списанию. В благодарность она провела для гостей экскурсию по детскому дому. Когда Богданов вошел в комнату, которую много лет назад называл своей, он не мог сдержать слез от нахлынувших переживаний. Помещение теперь не узнать. Но я помню, где стояла моя койка. Сначала у входа, однако там было холодно, и меня переселили к окну, ближе к батарее, поделился воспоминаниями наш герой. Он рассказал и о любимой нянечке Лидии Поликарповне, его крестной, заменившей в детдоме родную мать. А я с удовольствием поделилась этой историей с вами, чтобы вместе порадоваться, как хорошо, что в Екатеринбурге живет Андрей Богданов. Скромный человек с добрым сердцем. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
4: Живут такие люди. В эфире «Радио «Вера».
10: Сегодня, 9 сентября, церковь вспоминает преподобного Пимена Великого, преподобных священномученика Кукшу и преподобного Пимена Постника Печерских, священномученика Иоанна Лебедева, священномученика Иоанна Смирнова, преподобномученика Мефодия Иванова. Преподобномученик Мефодий, в миру Николай Иванов, родился в 1899 году в Симбирске, нынешнем Ульяновске. Он получал духовное образование, но не успел закончить семинарию из-за революции. Несколько лет Николай проработал в школах и вузах, но его убеждения были несовместимы с учебными программами. В 24 года юноша поступил послушником в Московский Покровский монастырь и вскоре принял монашеский постриг с именем Мефодий. Через 6 лет монастырь был закрыт. Иеромонах Мефодий перешел служить в храм Иерусалимской иконы Божией Матери за Покровской заставой. В этом же году власти арестовали его, обвинив в контрреволюционной деятельности. Мефодий прямо ответил следователю, что недоволен советской властью из-за закрытия учебных духовных заведений, запрещения духовной литературы, закрытия церквей. Монаха сослали на 3 года в Архангельский край. Он вернулся и поселился в Каширском районе, стал служить в местном храме. Вскоре вокруг него собралась небольшая община из монахинь разогнанных монастырей. Летом 1937 года начался новый виток репрессий. Среди первых арестованных каширским НКВД был игумен Мефодий. Никаких доказательств его преступной деятельности у следователя не было. Он собирал улики уже когда заключенный сидел в тюрьме. Отца Мефодия обвинили в контрреволюционной деятельности и расстреляли на полигоне в Бутово.
4: Патриарх Алексей II назвал Бутовский полигон одной из многих голгов земли русской, трагическим и святым местом. Церковь молится о тысячах православных людей, пострадавших там за свою веру, и, вспоминая в этот день преподобномученика Мефодия Иванова, просит: «Святой мученик Мефодий, моли Бога о нас».

70-х годах 20 века отечественная мультипликация переживала творческий подъем. Художники-постановщики воодушевленно экспериментировали с техническими приемами, расширяя горизонты своих возможностей. Именно в то время Юрий Нарштейн положил начало явлению, позднее названному русской авторской анимацией. Ему удалось создать особый жанр, где череда зрительных образов складывалась в поэтическое повествование. Повторить уникальный стиль мастера никто не пытался. Однако он вдохновил многих на создание лирических мультфильмов-поэм, в которых вместо слов использовалась текучая вязь изображений. В 1979 году творческое объединение «Экран» предложило зрителям одно из таких уникальных произведений. Художник-аниматор Розалия Зельма сняла мультипликационный фильм «Девочка и дельфин», запечатленную в рисунках историю о настоящей любви. Сюжет несложный. Дельфин спасает тонущую девочку. Между ними завязывается дружба. А когда житель моря попадает в плен к людям, дочь суши помогает ему выбраться на свободу. Используя подобные фабулы, художник всегда рискует впасть в излишнюю сентиментальность и вызвать у зрителя недоверие. Розалии Зельме удалось избежать фальши. Художественное достоинство мультфильма в нарочитой ограниченности изобразительных средств. Это почти монохром, словно ребенок набросал рисунок графитовым карандашом и чуть оттенил пастелью. История, показанная детскими глазами, взмывает на невероятную высоту благодаря музыке Эдуарда Артемьева. Композитор, уже известный к тому времени по фильмам Андрея Тарковского «Солярис» и «Зеркало», а также по картинам Никиты Михалкова «Раба любви» и «Свой среди чужих, чужой среди своих», берется озвучить детский мультик и делает это виртуозно. Слова звучат в мультфильме лишь в самом конце. В музыкальный поток вливаются прозрачные стихи Алексея Кондратьева. Девочка вглядывается в горизонт в надежде увидеть друга. И голос десятилетней Ольги Рождественской передает всю пронзительность ее любви.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Завет и завещание не случайно имеют один и тот же корень. Ведь в завещании, как в документе, отражен завет, то есть выражение воли того, от чьего имени завещание составлено. Именно на такой логике строится рассуждение апостола Павла, которое можно услышать в отрывке из 3 главы его послания к Галатам. Данный текст звучит сегодня в православных храмах во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.
2: «Братья, по человеку глаголю».
3: «Братья, говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов, рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа.
2: Да обетование от веры Иисус Христов и дастся верующим.
1: Итак, апостол Павел начинает свои рассуждения с темы завещания и прямо говорит: «Никто не может изменить содержание данного документа, кроме, собственно, волеизъявителя. Людям свойственно менять мнение, потому завещания переписываются. Бог же пребывает в вечности и не отступает от своих решений. Потому завещание или завет, который был Господом адресован ветхозаветному патриарху Аврааму и потомству его, остается неизменным». Тут необходимо уточнить, кем был Авраам и о каком потомстве, собственно, идет речь. Авраам – один из ветхозаветных патриархов, то есть тех людей, с кем Бог общался в эпоху до Рождества Христова. От Авраама произошел народ, который вплоть до пришествия в мир Господа Иисуса сохранял веру в истинного Бога. Таким образом, завещание, упомянутое Павлом, касалось не только Авраама, но и его потомков. Одним из них по человечеству стал и Иисус Христос. Именно его апостол называет семенем Авраама, то есть законным наследником. В чем заключалась суть завета Бога с Авраамом? В том, что если сам патриарх и его наследники будут истинному Господу верны, то они умножатся и станут обладателями Царства Божия. Речь в данном случае шла одновременно о вещах духовных и материальных. Духовным выражением принадлежности к Царству Божию являются радость в сердце, спокойствие совести, глубокая осмысленность бытия, переживание сопричастности Богу. В материальном отношении долгое время благословение Божие выражалось в том, что Авраам и его потомки жили в исторической Палестине, на плодородной земле под защитой Бога. Однако человек в силу грехопадения прародителей тяготеет к темному, злому. Потому в помощь людям были даны заповеди. Через 430 лет после завета с Авраамом Бог заключил завет с Моисеем. Через него мы получили те самые 10 заповедей, которые лежат в основании гуманности как таковой. Но при всей своей важности эти постулаты нравственности не заменили собой изначального завета. Действительно, гуманизм без Бога неминуемо деградирует, вырождается, превращается в явление не для всех, а только для угодных, избранных. И апостол Павел в прозвучавшем отрывке напоминает сначала галатам, а вместе с ними и нам, что сами по себе, то есть без Бога, ветхозаветные заповеди не работают. Это первое. Второе. Они имеют ограничительное значение. Не убивай, не воруй, не прелюбодействуй, то есть не греши в том или ином виде. Но что дальше? Апостол Павел обозначает эту перспективу через личность Христа, который теперь дан нам вместо Авраама. Мы призваны деятельно в Господа Иисуса веровать, то есть поступать по правде и милости, не сужая духовную жизнь до ритуальных ограничений и традиций. Авраам поверил Богу, оставил свой прежний дом, переселился в Палестину и там стал основоположником народа Божия. Сын Божий пришел к нам с неба, дал нам новые заповеди любви и стал основателем нового народа Господня, в котором национальность, родство по крови уже не имеют прежнего значения, но во главе всего стоит стремление жить и поступать по вечным вере, истине и любви, явленных нам во Христе Иисусе.
0: Апостольские чтения.

0: надеемся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Наталья Разувакина. Поэт, писатель, журналист.
0: Частное мнение.
2: На почту я хожу часто. Рассылаю свои книги. Не во всех магазинах они есть, а заказы идут от читателей из разных городов и даже стран. Чтобы не занимать время у оператора, работника почты, я оформляю посылки дома, через сайт, а затем отношу в отделение пачку упакованных книг с адресами и специальными номерами и расплачиваюсь за отправление. Сумму почтовых расходов я знаю заранее, сообщаю ее читателям, они присылают мне деньги, а при отправке деньги снимаются с моей банковской карты, привязанной к сайту. Я так подробно описала этот процесс, потому что недавно произошел казус. Оператор ошиблась, из карты ушла сумма гораздо большая положенной. В 10 раз большая. Мне тут же принесли извинения, посылке присвоили другой номер, и я расплатилась за нее еще раз. Меня заверили, что первая сумма ошибочная, вернется на карту в течение суток. Я очень надеялась, что так и будет. Ведь на карте оставалось всего 4 рубля. Прошло полмесяца. Разнообразные попытки вернуть деньги успехом не увенчались, так как почтовый сервер не зафиксировал факт первой ошибочной оплаты посылки. И передо мной встала другая задача – вернуть душевное равновесие. Оно не то чтобы ушло, но появилась заноза обиды. Откуда ни возьмись такая несправедливость по отношению ко мне? С чего вдруг? И почему мне не возвращают деньги? Ведь мне должны? Ответ пришел внезапно, а с ним и спокойствие. Я просто вспомнила, кому должна я. И речь не о деньгах. Это и забытые за давностью обещания, это невозвращенные когда-то и утерянные библиотечные книжки, и поистине неоплатный долг перед мамой, которая живет далеко и болеет. Это, в конце концов, долг перед Богом, вечный долг. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», сказал Спаситель в Нагорной проповеди. Сравниться в совершенстве добродетелей, в глубине чистоты любви с самим Богом невозможно, но стремиться к этому должно изо всех сил. Делаю ли я это постоянно? Ох, вряд ли. Но каждый день читаю молитву Господню «Отче наш», где прошу отпустить мне долги так же точно, как и я прощаю, оставляю всем своим должникам их долги. Возможно ли деньгами измерить то, чего прошу я у Господа? Прошу отпущения мне долгов, грехов, помилования прошу, а мне должны всего лишь деньги. Это же просто несравнимые вещи из двух миров, не соприкасающихся. Или речь о жизни вечной по милости Божией, или о какой-то сумме, пусть и значимой на сей момент, но ведь уйдет, как вода в песок, и не вспомнишь потом. Поняла это, и хорошо стало на душе, спокойно. Господь мой, мне бы только с тобой быть, а остальное не важно.
0: Частное мнение.
3: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы, Все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

игре. Я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

Сегодня, 9 сентября, Церковь вспоминает преподобного Пимена Великого, преподобных священномученика Кукшу и преподобного Пимена Постника Печерских, священномученика Иоанна Лебедева, священномученика Иоанна Смирнова, преподобномученика Мефодия Иванова. Преподобный Пимен Великий жил в IV веке в Египте. С двумя своими братьями он ушел в монастырь. Там все трое приняли иноческий постриг. Пимен прославился своей строгой жизнью. Он много постился, подолгу искренне молился. Вскоре для многих иноков Пимен стал духовным наставником и руководителем. Слава о его подвигах и добродетелях распространилась по всей стране. Чтобы избежать людского внимания, Пимен часто переходил с учениками из обители в обитель. Многие иноки записывали мудрые ответы и советы праведника. Так они стали известны и другим. Один инок спросил, следует ли замолчать грех согрешившего брата, если случится увидеть его. Старец отвечал, «Если мы скроем грехи братьев, то и Бог скроет наши грехи. Знай, что твои грехи подобны бревну, а грехи брата твоего подобны сучку, и тогда никогда не будешь приходить в смущение и соблазн». Пимен рассуждал. Бывает, что человек кажется молчащим, но если сердце его осуждает других, то он говорит всегда. И есть такие, которые весь день говорят языком, но внутри себя соблюдают молчание, потому что не осуждают никого. Подвижник заповедал всем соблюдать три главных правила: бояться Бога, часто молиться и делать добро людям. Преподобный Силуан Афонский писал: «Праведники ходили ногами по земле и руками работали, а святыми их делало то, что дух всегда пребывал в Боге. Мы прославляем праведного Пимена Великого и просим святого. Преподобный Пимен, моли Бога о нас».

0: Время духовной радости. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: «25 сентября 1866 года в семье тамбовского крестьянина Ивана Петровича Антонова родился мальчик. Младенца нарекли Семеном. Крупный, крепкий, он размахивал ручками и громко кричал. Отец улыбался. «Ишь ты, какой великан! Хорошего помощника Господь дал!» Делясь своей радостью с соседями и друзьями, Иван Петрович вслух представлял, как придет время, и они с Семеном будут вместе трудиться в поле. И благодарил Бога за то, что он послал ему сына. Семен рос энергичным и любознательным. Однажды, когда мальчику исполнилось 4 года, в дом к Антоновым постучался продавец книг. Глава семьи обрадовался гостю. Пригласил в избу, усадил за стол. Купить он ничего не мог, потому что был бедным, а главное, неграмотным. Ему хотелось просто поговорить с книжным человеком, узнать от него что-нибудь новое и интересное. Маленький Семен с непосредственным детским любопытством вертелся рядом и внимательно прислушивался к беседе. Гость говорил что-то странное. «Бога нет», – заявлял он. Иван Петрович пытался ему возражать, но продавец книг только кричал и ругался в ответ. Когда он, наконец, ушел, отец посадил Семена на колени и сказал: «Видишь, сынок, я-то надеялся у человека уму-разуму поучиться, а он глупым оказался». Мальчик согласно кивнул. «Бог есть», – не сомневался Семен. «Вот вырасту и пойду его искать», – решил он. Иван Петрович, раздосадованный тем, что по неграмотности не сумел как следует ответить продавцу книг, задумался о том, что хорошо было бы отдать сына в учение. В их селе как раз недавно открылась школа. Вскоре Семен уже сидел за партой и старательно выводил на листке бумаги свои первые буквы. Мальчик научился читать и писать, но через 2 года оставил школу, чтобы помогать родителям. Семья жила очень бедно. Семен был здоровым и сильным. Любая работа в руках спорилась. Однажды в разгар жатвы он прямо в поле готовил обед для себя и отца. Была пятница, постный день. Но Семен об этом забыл и наварил свинины. Пообедали, как обычно, спокойно и чинно. И лишь спустя 1/2 года Иван Петрович словно невзначай обмолвился: «А помнишь, сынок, как ты в поле накормил меня свининой? Ведь была пятница». Семен удивленно спросил отца, почему же тот не сказал об этом сразу. А Иван Петрович мягко улыбнулся в ответ. «Я, сынок, не хотел тебя тогда смущать», — сказал он. В другой раз Семен заметил, что на их поле хозяйничают чужие люди. «Смотри, у нас снопы воруют», — сказал он отцу. Но Иван Петрович покачал головой и ответил: «Ничего, сынок, Господь уродил хлеба, нам хватит, а у этих людей, стало быть, нужда есть». Таким милосердным, кротким и любящим Семен будет вспоминать своего отца на святой горе Афон, где примет монашеский постриг с именем Силуан. Он станет подвижником и молитвенником, которого церковь прославит в чине преподобных. О своем отце Иване Петровиче Антонове преподобный Силуан Афонский будет рассказывать с любовью и почтением. И однажды скажет: «Мне до моего отца далеко».
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Есть ли разница между классическим античным мудрецом и христианским апостолом? Конечно, еще какая. Подробнее мы узнаем об этом из отрывка из 6 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах за богослужением.
2: «И призвав бы на 10, начать их посылать и два, два».
3: «И призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами». И заповедовал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли.
2: «И мазаху маслом многие недужные, а исцеливаху».
1: Прозвучавший короткий евангельский отрывок насыщен парадоксами. Христос дает ученикам власть и тут же одновременно лишает их привычных средств власти и привилегий. У них есть власть над бесами, а обычных денег никаких нет. Есть сила исцелять, но нет никаких запасов. Есть слово, но при этом нет права заставить слушать. Они целиком зависят от чужого гостеприимства и должны быть готовыми уйти тотчас, как только их отвергнут. Ну, так себе привилегии, откровенно говоря. Перед нами не просто рабочая инструкция первым миссионерам. Это своего рода икона христианской власти. Сила, которая не присваивает себе свой источник. Авторитет, который не ищет превращения в господство. Истина, которая предлагает себя свободе человека и потому вполне может быть отвергнут.

Отсюда становится понятным и то, почему Христос их отправляет по двое. В этой взаимоподдержке получается куда больше убедительность, чем когда ты один идешь рассказывать другим о том, что не тебе-то самому и принадлежит. И здесь дело не только в психологической поддержке друг друга как таковой. Ведь неспроста у каждого из нас два глаза, которые позволяют видеть глубину, два уха, создающие пространственно ориентированный слух. Также и две головы, слушавшие слова Христа, имеют куда больше шансов избежать додумывания и искажающей авторской интерпретации. Обратите внимание еще на одну деталь повествования. Над бесом апостолы получают власть. А вот над человеком, который отказывается их слушать, нет. Удивительно, не правда ли? Беса можно изгнать. Но от несогласного человека необходимо просто уйти и его оставить в покое. Перед нами одна из самых радикальных евангельских границ власти. Однозначное зло подлежит изгнанию, а вот человеческая свобода – уважению и отказу от какого бы то ни было насилия и принуждения. Злу Христос не предоставляет право остаться в человеке. Но самого человека он не обращает в объект насилия, даже ради самой высокой духовной пользы. И как же точно этот подход отразил Федор Михайлович Достоевский в романе «Братья Карамазовы», где великий инквизитор главную претензию ко Христу обозначает именно так. «Ты не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры. Помоги же нам, Господи, почаще вспоминать об этом удивительном в своей парадоксальности наказе Твоим ученикам и в нашей деятельности почаще придерживаться именно такого подхода».

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе.

0: Читает Алена Сергеева.
1: Виктория Каушанская. Литературные эскизы. Бесценный фрукт. Ярко-желтая связка бананов на подоконнике – мой эффективный метод борьбы с осенней утренней хандрой. Во-первых, она чем-то напоминает солнце, которое временно отсутствует благодаря непогоде. Во-вторых, бананы – любимое лакомство из детства. Не из-за вкусовых качеств, нет. Однажды мои дедушка с бабушкой совершили ради них маленький подвиг. Каждые летние каникулы мы с сестрой гостили у дедушки с бабушкой. И когда наступало время прощаться, они отвозили нас с сестрой на троллейбусе до автостанции, откуда мы самостоятельно отправлялись на автобусе в аэропорт и уже потом на самолете к родителям. И это при том, что у дедушки была собственная машина – «Запорожец». Однако, будучи очень щедрым человеком, дедушка почему-то считал баловством эксплуатировать машину без крайней необходимости. Одной из серьезных причин, которая могла побудить его завести мотор, был разве что созревший урожай на дачном огороде. И вот однажды, после очередных летних каникул, проводив нас до автостанции, бабушка с дедушкой возвращались домой на общественном транспорте. Возле остановки, на которой они сошли, проходила ярмарка. Заметив длинную очередь за бананами, большой редкостью в те времена, наши герои не растерялись. Уже через 20 минут с 2 килограммами заморских фруктов, не сговариваясь, они ринулись в гараж. С целью догнать и отыскать внучек в зале ожидания аэропорта, куда мы уже благополучно добрались на автобусе. Когда я смотрю на бананы, то вижу сквозь годы стеклянные двери зала ожидания, немолодых задыхающихся от бега, бабушку и дедушку. Именно тогда я впервые поняла, насколько дорого стоит любовь и забота о близких.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца, сахар, соль, соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена...

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает консультант реабилитационного центра «Выбор» Михаил Баландин.
2: Расскажу вам удивительный случай. У нас пациент реабилитационного центра для наркоалкозависимых, выпускник наш, собственно говоря, сорвался по причине влюбленности, по причине отказа от Бога, еще чего-то. Мы за него боролись как могли, боролись долго. И в какой-то момент все члены нашей общины, если так можно выразиться, уже опустили руки. Потому что, ну, бороться за человека, который не хочет оставаться трезвым, ну, практически невозможно. Кроме нашего директора, Эдуарда. Собственно говоря, когда спустя какое-то время пришла информация, что данный человек выпивает очень сильно в вагончике, далеко от города Коммунар, Эдуард решился и поехал. После долгих разговоров он уговорил его вернуться на реабилитацию, попробовать еще раз. И, собственно, данный человек возвращается в реабилитационный процесс благодаря трудам Эдуарда Владимировича. И после прохождения реабилитации он остался работать у нас автомехаником. Сейчас уже просто волонтер, когда у нас что-то идет не так с автомобилями, он прибегает на помощь. Работает в магазине автозапчастей. Женился на православной девушке. Все у них хорошо. И вот так вот не равнодушие одного человека, который хочет бороться до конца и не опускает руки, и, во-первых, и зарядило всю команду и переубедило, и, во-вторых, спасло человеческую душу.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 9 сентября, Церковь вспоминает преподобного Пимена Великого, преподобных священномученика Кукшу и преподобного Пимена Постника Печерских, священномученика Иоанна Лебедева, священномученика Иоанна Смирнова, преподобномученика Мефодия Иванова. Преподобный священномученик Кукша жил на рубеже XI и XII веков. Он совершал свой монашеский подвиг в Киево-Печерском монастыре. Исследователи полагают, что преподобный Кукша был из знатного рода и принадлежал к племени Вятичи. Вятичи жили на берегах Оки, на территории современных Орловской и Калужской областей. Они поклонялись языческим богам, приносили в жертву животных, а иногда и людей. В 1113 году преподобный Кукша вместе с несколькими послушниками и иноками, по примеру первых апостолов, отправился к вятичам с проповедью о Христе. Проповедь Кукши сопровождалась чудесами. В Печерском Патрике говорится, что он недужных исцелял и чудодействием многих привел ко Христу. Не всем были по нраву слова и дела киевского монаха. Язычники напали на миссионеров и казнили Кукшу и его ученика Никона. Мученическую кончину святого прозрел его духовный брат, подвижник Печерского монастыря, блаженный Пимен Постник. Посреди церкви он внезапно воскликнул: «Брат наш Кукша в сей день убиен есть!» И сам приставился. Тела миссионеров удалось вернуть на родину. Первокреститель Окских земель упокоился в Антониевых пещерах Лавры. В 1999 году был создан скит святого Кукши на месте его убиения в Амценском районе. Через 13 лет он был преобразован в монастырь. В этот день церковь чтит память печерских святых, священномучеников Кукши, Никона и преподобного Пимена Постника. Мы обращаемся к ним с молитвенной просьбой. Святые Кукша, Никон и Пимен, молите Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В Страстную пятницу 1727 года в церкви святого Фомы в немецком городе Лейпциг впервые прозвучало одно из самых величественных и грандиозных сочинений Иоганна Себастьяна Баха – «Оратория «Страсти по Матфею». Ораторией называется масштабное произведение для хора, солистов и оркестра на религиозный, исторический или мифологический сюжет. В основу своего сочинения Бах положил текст Евангелия от Матфея. Современники восприняли ораторию с недоумением, посчитав, что музыка слишком театральна для исполнения в церкви. «Страсти по Матфею» постепенно забылись на целых 100 лет. Однако для самого Баха произведение было очень дорого. В последние годы жизни он изготовил его рукописную копию, написанную красивым почерком и сшитую вручную. Все евангельские слова были выделены красными чернилами. «Страсти» посвящены последним дням Христа перед распятием. Одно из ключевых событий евангельского текста – история апостола Петра. Апостол клялся Иисусу в верности, но всего через несколько часов трижды отрекся от Него и, осознав свою немощь, горько плакал. Этому эпизоду Бах посвятил одну из самых пронзительных арий «Erbarme dich, mein Gott», что переводится с немецкого языка как «Смилуйся, мой Боже». В «Страстях по Матфею» арии исполняются не конкретными действующими лицами, а являются как бы отстраненным откликом на события. Так, фрагмент, который вошел в историю музыки как «Ария Петра», на самом деле не имеет персонажа. Это подчеркивается даже голосом исполнителя, альтом, то есть женским или юношеским тембром. Слова «Смилуйся, мой Боже» – молитва любого, кто вверяет свою жизнь в руки Господа. Фрагмент арии «Смилуйся, мой Боже» из оратории «Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха прозвучит в исполнении оркестра «Виртуозы Москвы». Дирижер Владимир Спиваков, солистка Елена Образцова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Завет и завещание не случайно имеют один и тот же корень. Ведь в завещании, как в документе, отражен завет, то есть выражение воли того, от чьего имени завещание составлено. Именно на такой логике строится рассуждение апостола Павла, которое можно услышать в отрывке из 3 главы его послания к Галатам. Данный текст звучит сегодня в православных храмах во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.
2: «Братья, по человеку глаголю».
3: «Братья, говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов, рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа.
2: Да обетование от веры Иисус Христовы дастся верующим.
1: Итак, апостол Павел начинает свои рассуждения с темы завещания и прямо говорит: «Никто не может изменить содержание данного документа, кроме, собственно, волеизъявителя». Людям свойственно менять мнение, потому завещания переписываются. Бог же пребывает в вечности и не отступает от своих решений. Потому завещание или завет, который был Господом адресован ветхозаветному патриарху Аврааму и потомству его, остается неизменным. Тут необходимо уточнить, кем был Авраам и о каком потомстве, собственно, идет речь. Авраам – один из ветхозаветных патриархов, то есть тех людей, с кем Бог общался в эпоху до Рождества Христова. От Авраама произошел народ, который вплоть до пришествия в мир Господа Иисуса сохранял веру в истинного Бога. Таким образом, завещание, упомянутое Павлом, касалось не только Авраама, но и его потомков. Одним из них по человечеству стал и Иисус Христос. Именно его апостол называет семенем Авраама, то есть законным наследником. В чем заключалась суть завета Бога с Авраамом? В том, что если сам патриарх и его наследники будут истинному Господу верны, то они умножатся и станут обладателями Царства Божия. Речь в данном случае шла одновременно о вещах духовных и материальных. Духовным выражением принадлежности к Царству Божию являются радость в сердце, спокойствие совести, глубокая осмысленность бытия, переживание сопричастности Богу. В материальном отношении долгое время благословение Божие выражалось в том, что Авраам и его потомки жили в исторической Палестине, на плодородной земле под защитой Бога. Однако человек в силу грехопадения прародителей тяготеет к темному, злому. Потому в помощь людям были даны заповеди. Через 430 лет после завета с Авраамом Бог заключил завет с Моисеем. Через него мы получили те самые 10 заповедей, которые лежат в основании гуманности как таковой. Но при всей своей важности эти постулаты нравственности не заменили собой изначального завета. Действительно, гуманизм без Бога неминуемо деградирует, вырождается, превращается в явление не для всех, а только для угодных, избранных. И апостол Павел в прозвучавшем отрывке напоминает сначала галатам, а вместе с ними и нам, что сами по себе, то есть без Бога, ветхозаветные заповеди не работают. Это первое. Второе. Они имеют ограничительное значение. Не убивай, не воруй, не прелюбодействуй, то есть не греши в том или ином виде. Но что дальше? Апостол Павел обозначает эту перспективу через личность Христа, который теперь дан нам вместо Авраама. Мы призваны деятельно в Господа Иисуса веровать, то есть поступать по правде и милости, не сужая духовную жизнь до ритуальных ограничений и традиций. Авраам поверил Богу, оставил свой прежний дом, переселился в Палестину и там стал основоположником народа Божия. Сын Божий пришел к нам с неба, дал нам новые заповеди любви и стал основателем нового народа Господня, в котором национальность, родство по крови уже не имеют прежнего значения, но во главе всего стоит стремление жить и поступать по вечным вере, истине и любви, явленных нам во Христе Иисусе.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Григорий Данцигер, актер театра и кино.
0: Частное мнение.
2: Просите, и дано будет вам. Ищите и найдете. Стучите, и отворят вам. Говорится в Евангелии от Матфея. Часто мы о чем-то мечтаем, хотим что-то сделать, но кажется нам это несбыточным, невозможным, недосягаемым, и мы перестаем об этом и думать. А меж тем, очень часто между мечтой и ее реализацией только один шаг. Но на этот шаг надо решиться, надо его сделать. Была у меня мечта – съездить на Афон. Много читал, слышал от тех, кто был там, а сам вот все не решался. Всегда находились причины, чтобы эта мечта так мечтой и оставалась. И вот один мой друг, человек достаточно состоятельный, рассказал, как он ездил на Афон, как ему понравилось и что он хочет обязательно поехать снова. Вот оно, думаю я, мечты сбываются. Прошу его, как он соберется, обязательно взять меня с собой. Намечаем даты, но, как часто бывает у бизнесменов, в последний момент у друга меняются планы. Моя первая мысль была: ну, что же, значит, не судьба. Но что-то мне подсказывало: надо действовать. Бог любит решительных. Господи, дай мне этой решительности. Пресвятая Богородица, помоги добраться до обители Твоей. А дальше мне стало казаться, что все происходило как будто само по себе. Мне звонит мой крестный, у которого оказалась свободная неделя. И он тоже очень захотел поехать. Хотя раньше особой тяги к любым паломничествам не испытывал. Нашлось греческое агентство, которое устраивало поездки на Святую Гору. Быстро получили визу, купили билеты. И вот через несколько дней мы уже в Греции. Нас встретили, привезли в гостиницу. На следующий день мы получили афонские визы и оказались на пароме. Красота и предвкушение. Но еще и волнение. А что дальше-то? Никто же ничего не объяснил. На пароме мы знакомимся с человеком, который не первый раз здесь, и он дает нам подробные инструкции, что, как и куда. Далее автобус, и вот мы в монастыре Ватопед. Это один из самых красивых и богатых монастырей Афона. Столько чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Глава моего святого, Григория Богослова. Большая часть пояса Преснодевы. Когда его привозили в Москву, стояли километровые очереди, чтобы прикоснуться к святыне. А в монастыре у нас была возможность молиться у него в течение 2 дней. За 2 суток 5 богослужений. Когда мы вернулись с Афона в маленькую деревушку, где нужно было ждать отъезда, полдня мы сидели на берегу. Нас переполняли такие эмоции, что мы не могли произнести ни слова. Конечно, когда мы вернулись в наш московский Вавилон, быт, суета снова поглотили и меня, и моего крестного. Но эта поездка что-то в нас поменяла. Как будто нам через маленькую щелочку показали какой-то совсем другой мир. Я еще больше укрепился в том, что если чего-то хотеть и искренне просить Божьего вспоможения, то все возможно. Просите, и дано будет вам. Ищите и найдете. Стучите, и отворят вам.
0: Частное мнение. Радио

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш. Поговорим о том, как взрослые могут обрести сами и передать детям интерес и правильное отношение к церковной жизни. А в 8 вечера на этой неделе наши беседы приурочены ко дню рождения Льва Николаевича Толстого. Сегодня у нас в студии старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук Людмила Калюжная. И разговор пойдет о том, как страх смерти, потери близких и творческие кризисы формировали духовный путь писателя от арзамасского ужаса до последних дней в Остапове.
0: Светлый вечер на Светлом радио.

0: Сегодня, 9 сентября, Церковь вспоминает преподобного Пимена Великого, преподобных священномученика Кукшу и преподобного Пимена Постника Печерских, священномученика Иоанна Лебедева, священномученика Иоанна Смирнова, преподобномученика Мефодия Иванова. Священномученик Иоанн Лебедев родился в 1869 году в Рязанской губернии. Он закончил семинарию, женился и стал священником. Служил отец Иоанн в селе Подзарайском. В 1910 году Лебедева, как авторитетного и образованного священника, избрали членом правления Зарайского духовного училища. С приходом к власти большевиков отец Иоанн все чаще стал повторять своим духовным чадам: «Только не отрекайтесь». Власти обложили священника и храм большими налогами. Чтобы спасти церковь от закрытия, отец Иоанн сам ходил по дворам и собирал пожертвования. За это в начале 30-го года протоиерея Лебедева арестовали. Нашлись лжесвидетели, которые заявили о том, что священник агитировал сельчан против советской власти. Отца Иоанна приговорили к 3 годам ссылки. Он вернулся и продолжил свое служение. Накануне Рождества в 1936 году протоиерей обратился к властям с просьбой разрешить провести молебны в домах верующих колхозников. Председатель сельсовета сослался на сложную эпидемиологическую обстановку и отказал. Через полгода отца Иоанна арестовали по этому делу. Его приговорили к расстрелу. Протоиерей Иоанн Лебедев был казнен и похоронен в братской могиле на Бутовском полигоне.
1: По словам святейшего патриарха Кирилла, возрождение веры в России есть несомненное явление силы и благодати Божией по молитвам новомучеников и исповедников Церкви нашей. Прославляя священномученика Иоанна Лебедева, мы просим его: «Святой мученик Иоанн, моли Бога о нас».

0: Осень – время сбора урожая и подведения некоторых итогов. Вот и задумывается человек в осенней тишине о том, какой урожай он выращивает всей своей жизнью. Митрополит Калужский и Боровский Климент. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В берлинском Трептов-парке на высоком пригорке стоит русский воин-освободитель. Величественный монумент, посвященный советским солдатам, павшим в боях за Берлин. Боец, попирающий ногами обломки свастики, сжимает в одной руке опущенный меч, а другой рукой бережно поддерживает спасенную маленькую девочку. Памятник стал символом победы советского народа над нацизмом. Скульптура олицетворяет мужественность, самоотверженность и милосердие русских солдат во Второй мировой войне. И все же воин-освободитель – не только собирательный художественный образ. За монументом, узнаваемым во всем мире, стоит вполне конкретная история, которая произошла в Берлине в апреле 1945 года. В те дни в городе шли самые тяжелые и ожесточенные бои. 30 апреля советские бойцы готовились к штурму квартала Тиргартен. Солдаты заняли свои позиции. Перед самой атакой наступила тишина. «Такая, как бывает перед грозой», — рассказывали впоследствии очевидцы. И вдруг в этой тишине солдаты услышали детский плач. Маленький ребенок звал маму на немецком языке. Судя по тому, откуда доносился жалобный голос, малыш находился где-то между советскими и германскими позициями. А значит, когда стороны откроют огонь, он неминуемо погибнет. До штурма оставались минуты, а плач все не умолкал. Старший сержант Николай Масолов подошел к командиру со словами: «Разрешите спасти ребенка. Я знаю как». Получив разрешение, сержант Масолов стал осторожно пробираться к тому месту, откуда раздавались детские крики. У моста через Ландвер-канал боец увидел убитую немку. Она лежала на земле. Рядом сидела девочка. На вид ей было не больше 3 лет. Она заливалась слезами и жалобно звала маму. Масолов догадался, что женщина с малышкой пыталась укрыться в безопасном месте. Ребенок каким-то чудом остался жив. Сержант взял девочку на руки. Как только он вернулся на позиции и передал ребенка на попечение санинструкторам, немцы начали обстрел. Свидетелями подвига советского солдата стали сотни человек. Среди них командующий 8-й гвардейской армией маршал Василий Чуйков. В своей книге воспоминаний «От Сталинграда до Берлина» он в мельчайших подробностях описал эти события. Сам же сержант Масолов героическим свой поступок не считал. «Так поступил бы каждый советский солдат», не раз подчеркивал он в интервью. Интересно, что после войны Николай пытался разыскать девочку, которую спас в Берлине. На его объявление откликнулись 189 человек. А значит, Масолов был прав. Советский солдат никогда не пройдет мимо страдающего ребенка. Неважно, русского или немецкого. «Такого не остановят ни пули, ни осколки», писал маршал Чуйков о Николае Масолове. И в сущности эти слова не только о нем, но и обо всех русских воинах-освободителях, которые тогда, в 1945-м, принесли миру долгожданную победу над фашизмом.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Руководитель отдела маркетинга в книжном издательстве Ксения Агеева.
3: Когда скончались мои родители, я узнала, что я приемная, что они меня удочерили. Это был страшный удар. В 30 лет поменялось мое мировоззрение. Было тяжело. И в один день я попала случайно в обитель Марфоморинскую. Меня встретил там отец Иоанн, начал рассказывать мне про азы православия. И также меня быстро полюбили сестры. Я считаю, что это Елизавета Федоровна меня вот так через любовь людей начала вести. Я попала каким-то чудом под ее покров. Такой любви я нигде никогда не встречала. Мне казалось, что я потеряла семью, что у меня больше никого нет. И Елизавета Федоровна, говорят же, что она сироток забирала к себе. И вот она такую же сиротку забрала к себе. И я обрела сестер, батюшек, добровольцев. Показали мне истинную христианскую любовь. И, конечно, это чудо. Чувствовалась любовь, поддержка Елизаветы Федоровны во всем. Конечно, милость Божья оказаться в кругу монахинь, сестер, которые чистые душой, сердцем, и у них очень чистые мысли, разговоры, и вот эта искренняя любовь, она прикоснулась ко мне. И после этого ты не можешь стать уже тем человеком, кем ты был раньше. Ты меняешься. И я тоже поменялась. Конечно, я стала намного спокойнее и поняла, как бы я хотела тоже искренне любить людей, как это делают сестры и батюшки, как вот это истинное пастырство, когда люди отдают себя, идут к Богу. И не страшно больше ничего, потому что у меня есть большая семья из сестер, и я всегда чувствую, что Елизавета Федоровна рядом.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Есть ли разница между классическим античным мудрецом и христианским апостолом? Конечно, еще какая. Подробнее мы узнаем об этом из отрывка из 6 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах за богослужением.
2: «И призвав оба на 10, начатых их посылать и два-два.
3: И призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами. И заповедовал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им: если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли.
2: И мазаху маслом многие недужные, аги исцеливаху».
1: Прозвучавший короткий евангельский отрывок насыщен парадоксами. Христос дает ученикам власть и тут же одновременно лишает их привычных средств власти и привилегий. У них есть власть над бесами, а обычных денег никаких нет. Есть сила исцелять, но нет никаких запасов. Есть слово, но при этом нет права заставить слушать. Они целиком зависят от чужого гостеприимства и должны быть готовыми уйти тотчас, как только их отвергнут. Ну, так себе привилегии, откровенно говоря. Перед нами не просто рабочая инструкция первым миссионерам. Это своего рода икона христианской власти. Сила, которая не присваивает себе свой источник. Авторитет, который не ищет превращения в господство. Истина, которая предлагает себя свободе человека и потому вполне может быть отвергнута. Тот образ апостолов, который мы видим в Евангелии, радикально отличается от привычного образа мудреца. Философ говорит от себя, он проповедует свое учение и в конечном счете себя самого. Апостолы же, напротив,

И здесь дело не только в психологической поддержке друг друга как таковой. Ведь неспроста у каждого из нас два глаза, которые позволяют видеть глубину, два уха, создающие пространственно ориентированный слух. Также и две головы, слушавшие слова Христа, имеют куда больше шансов избежать додумывания и искажающей авторской интерпретации. Обратите внимание еще на одну деталь повествования. Над бесом апостолы получают власть. А вот над человеком, который отказывается их слушать, нет. Удивительно, не правда ли? Беса можно изгнать. Но от несогласного человека необходимо просто уйти и его оставить в покое. Перед нами одна из самых радикальных евангельских границ власти. Однозначное зло подлежит изгнанию, а вот человеческая свобода – уважению и отказу от какого бы то ни было насилия и принуждения. Злу Христос не предоставляет право остаться в человеке. Но самого человека он не обращает в объект насилия, даже ради самой высокой духовной пользы. И как же точно этот подход отразил Федор Михайлович Достоевский в романе «Братья Карамазовы», где великий инквизитор главную претензию ко Христу обозначает именно так. «Ты не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры. Помоги же нам, Господи, почаще вспоминать об этом удивительном в своей парадоксальности наказе Твоим ученикам и в нашей деятельности почаще придерживаться именно такого подхода».

0: Молись, сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Нередко можно увидеть и в нашей среднерусской полосе крыльцо или беседку, увитые виноградными лозами, которые по осени изобилуют гроздьями ягод, дымчатых и янтарно-желтых, прозрачно-фиолетовых и темно-синих, или ярко-зеленых, почти сливающихся с ажурной листвой. Виноградная кисть воистину священна. У христианских народов кисть винограда имеет сакральное значение ради Евхаристии, таинства причащения, вкушаемого верными под видом хлеба и вина из церковной чаши. Пусть же каждое христианское сердце будет плодоносно, как зрелая виноградная лоза, источая из себя терпкое и сладкое вино смирения и мира, молитвы и милости, радости и благодарения. –

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого отрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле сказал преподобный Иоанн Пророк: «Нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа». Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст: «Памятование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Мы есть.
2: Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы – «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Знакомясь на портале «Милосердие» с жительницей Люберец Светланой Телицыной, я рассматривала фотографии к статье. Если бы не прикрепленная к шлейке лабрадора жесткая дуга с надписью «Собака-поводырь», за которую держалась стильная женщина в темных очках, я бы не догадалась, что она незрячая. До 12 лет Светлана была защитницей всех дворовых собак. Держать питомцев дома не удавалось. Военная профессия отца семейства требовала переездов с одной служебной квартиры на другую. Девочка тратила на тушенку для уличных собак все свои карманные деньги. А некоторых даже приводила домой. Мыла их в ванне, перевязывала раны. Так продолжалось до тех пор, пока у Светланы не начались проблемы со зрением. Врачи поставили ей диагноз «сосудистая глаукома». 4 года боли и слез, стационаров, операций, а затем, несмотря на помощь лучших специалистов, полная потеря зрения. Светлана вспоминает, как тяжело было адаптироваться к миру слепых. «В 12 лет я еще прыгала и бегала. В 13 видела хотя бы одним глазом, а к 16 уже не могла разглядеть собственную руку». Перейдя в школу для слепых и слабовидящих, она потеряла бывших одноклассников и все чаще думала о грустном. Девочку-подростка спасла семья. До сих пор она слышит слова мамы, сказанные ей 20 лет назад. «Доченька, не плачь. Я буду твоими глазами везде, где ты захочешь». Мама ушла с работы, зато папа и брат трудились за 5. Благодаря родным Светлана живет полноценной жизнью. Окончила школу с медалью, Московскую юридическую академию с красным дипломом. 11 лет работала в юридической компании, вышла замуж. А еще она занимается спортом, плавает в бассейне и прыгает с парашютом. В 2019 году у нашей героини появилась собака, которой ей так не хватало в детстве. Да непростая. Лабрадор-поводырь по имени Честер, специально обученный помогать незрячим людям. Светлана не нарадуется свободе передвижения, обретенной благодаря Честеру, и называет его своими глазами на поводке. Светлана Телицына смогла принять свою слепоту, а теперь помогает другим людям. Вместе с подругой Юлией Пашковой она создала клуб владельцев собак-проводников Москвы «Мудрый пес». «В это трудно поверить, но с Честером меня могут не пустить в магазин, кафе или музей», – сетует Светлана. «Хотя закон о социальной защите инвалидов гарантирует нам свободу перемещения в общественных местах». Авторы проекта «Мудрый пес» ведут просветительскую работу с органами власти и средствами массовой информации, чтобы обеспечить незрячим людям и их четвероногим помощникам доступ ко всем объектам социальной инфраструктуры. Светлана надеется, что люди перестанут бояться добрых, умных, воспитанных псов-поводырей. И обидная фраза «а собачка пусть подождет у входа» навсегда останется в прошлом. Я желаю им успеха. Ведь так важно, чтобы люди с физическими ограничениями не сталкивались с непониманием со стороны здоровых людей. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера».
2: Сегодня, 9 сентября, церковь вспоминает преподобного Пимена Великого, преподобных священномученика Кукшу и преподобного Пимена Постника Печерских, священномученика Иоанна Лебедева, священномученика Иоанна Смирнова, преподобномученика Мефодия Иванова. Священномученик Иоанн Смирнов родился в 1873 году в Рязанской губернии. Все 5 братьев Смирновых стали священниками. Отец Иоанн служил в древнем Зарайском Никольском соборе. Там находилось в то время множество святынь, среди которых чудотворная икона святителя Николая, старинные богослужебные книги, храмовая утварь из золота и серебра. Многие пожертвования были сделаны несколько веков назад и представляли историческую и культурную ценность. В 22-м году из церквей города были изъяты многие ценные вещи и иконы. Драгоценные металлы шли в переплавку, а иконы уничтожались. Священнику удалось спасти часть утвари и книг. Он передал их на хранение в местный музей. В 28-м году Никольский собор закрыли. Протоиерей Смирнов хлопотал об отмене решения, собирал подписи верующих. Но власти сочли это антисоветской агитацией и арестовали священника и еще 10 членов церковной общины. Тройка приговорила отца Иоанна к 3-летней ссылке. Жену священника с 5 детьми выселили из их дома, а в храме разместился архив НКВД. Протоиерей Смирнов вернулся из ссылки, но в 1937-м был вновь арестован. Отца Иоанна расстреляли в Бутово.
3: Известно, что на Бутовском полигоне в 1937-38 годах 20 века за исповедание православной веры было расстреляно свыше 1000 человек. Мы чтим их память, и в этот день обращаемся с молитвой к священномученику Иоанну Смирнову. «Святой мученик Иоанн, моли Бога о нас».

Однажды писатель Галина Щербакова уехала с мужем на отдых, а детей оставила под присмотром своей знакомой. Вернувшись, она узнала, что сын-десятиклассник упал с высоты, когда лазил на балкон к своей возлюбленной. Так возникла идея повести «Роман и Юлька». После написания рукопись была отдана в журнал «Юность» и легла там на полку. Через несколько месяцев, уже не надеясь на публикацию, Галина Николаевна отправила ее на киностудию имени Горького, Сергею Герасимову. Через 3 дня ей позвонила жена Сергея Аполлинарьевича, Тамара Макаровна, и пообещала сделать все для того, чтобы по повести был снят фильм. На этом цепь счастливых случайностей не закончилась. В поисках исполнителя главной роли режиссер Илья Фрес просмотрел 1000 мальчиков со всей страны. Случайно ему посоветовали взглянуть на Никиту Михайловского, школьника из Ленинграда, которому только-только исполнилось 16 лет, но он уже имел опыт работы в качестве киноактера. На кинопробах Никита поразил всех своей естественностью и был утвержден на роль. Тем временем Галина Щербакова пришла к главному редактору «Юности» Борису Полевому. И опять же случайно выяснилось, что повесть не публикуют из-за мрачного финала. Автор взяла рукопись и прямо в коридоре исправила несколько последних предложений. Рукопись романа «Юлька» ушла в печать под названием «Вам и не снилось». Оно же стало и названием фильма. Наконец, последней случайностью, создавшей удивительную атмосферу фильма «Вам и не снилось», стало приглашение в качестве композитора Алексея Рыбникова. В процессе работы он вспомнил, что еще 10 лет назад написал мелодию, а чуть позже нашел стихи из романа Рабиндраната Тагора «Последняя поэма», которые удивительно на нее легли. Речь в романе тоже идет о влюбленных. Чудо возникновения талантливого фильма произошло. После его премьеры буквально на всех радиостанциях страны зазвучали слова «Я уплываю, и время несет меня с края на край».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Завет и завещание не случайно имеют один и тот же корень. Ведь в завещании, как в документе, отражен завет, то есть выражение воли того, от чьего имени завещание составлено. Именно на такой логике строится рассуждение апостола Павла, которое можно услышать в отрывке из 3 главы его послания к Галатам. Данный текст звучит сегодня в православных храмах во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.
2: «Братья, по человеку глаголю».
3: «Братья, говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов, рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа.
2: Да обетование от веры Иисус Христовы дастся верующим.
1: Итак, апостол Павел начинает свои рассуждения с темы завещания и прямо говорит: «Никто не может изменить содержание данного документа, кроме, собственно, волеизъявителя». Людям свойственно менять мнение, потому завещания переписываются. Бог же пребывает в вечности и не отступает от своих решений. Потому завещание или завет, который был Господом адресован ветхозаветному патриарху Аврааму и потомству его, остается неизменным. Тут необходимо уточнить, кем был Авраам и о каком потомстве, собственно, идет речь. Авраам – один из ветхозаветных патриархов, то есть тех людей, с кем Бог общался в эпоху до Рождества Христова. От Авраама произошел народ, который вплоть до пришествия в мир Господа Иисуса сохранял веру в истинного Бога. Таким образом, завещание, упомянутое Павлом, касалось не только Авраама, но и его потомков. Одним из них по человечеству стал и Иисус Христос. Именно его апостол называет семенем Авраама, то есть законным наследником. В чем заключалась суть завета Бога с Авраамом? В том, что если сам патриарх и его наследники будут истинному Господу верны, то они умножатся и станут обладателями Царства Божия. Речь в данном случае шла одновременно о вещах духовных и материальных. Духовным выражением принадлежности к Царству Божию являются радость в сердце, спокойствие совести, глубокая осмысленность бытия, переживание сопричастности Богу. В материальном отношении долгое время благословение Божие выражалось в том, что Авраам и его потомки жили в исторической Палестине, на плодородной земле под защитой Бога. Однако человек в силу грехопадения прародителей тяготеет к темному, злому. Потому в помощь людям были даны заповеди. Через 430 лет после завета с Авраамом Бог заключил завет с Моисеем. Через него мы получили те самые 10 заповедей, которые лежат в основании гуманности как таковой. Но при всей своей важности эти постулаты нравственности не заменили собой изначального завета. Действительно, гуманизм без Бога неминуемо деградирует, вырождается, превращается в явление не для всех, а только для угодных, избранных. И апостол Павел в прозвучавшем отрывке напоминает сначала галатам, а вместе с ними и нам, что сами по себе, то есть без Бога, ветхозаветные заповеди не работают. Это первое. Второе. Они имеют ограничительное значение. Не убивай, не воруй, не прелюбодействуй, то есть не греши в том или ином виде. Но что дальше? Апостол Павел обозначает эту перспективу через личность Христа, который теперь дан нам вместо Авраама. Мы призваны деятельно в Господа Иисуса веровать, то есть поступать по правде и милости, не сужая духовную жизнь до ритуальных ограничений и традиций. Авраам поверил Богу, оставил свой прежний дом, переселился в Палестину и там стал основоположником народа Божия. Сын Божий пришел к нам с неба, дал нам новые заповеди любви и стал основателем нового народа Господня, в котором национальность, родство по крови уже не имеют прежнего значения, но во главе всего стоит стремление жить и поступать по вечным вере, истине и любви, явленных нам во Христе Иисусе.
0: Апостольские чтения.

0: ошибаемся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Анни Берг. Журналист, видеограф, блогер. Певчая в храме.
0: Частное мнение.
2: Как-то раз услышала фразу: «В чем осудишь, в том сам и побудешь». После неоднократно наблюдала подтверждение этих слов, но и представить себе не могла, насколько ярким примером этого утверждения стану сама. Как-то раз получила сообщение от подруги, мол, наши жизненные взгляды слишком разные, чтобы продолжать отношения. Я была обескуражена такой новостью, но отпустила человека без лишних вопросов. Все-таки у каждого из нас своя добрая воля. Только переварить это так же просто не смогла. С каждым встречным обсуждала, какая плохая моя обидчица. Ведь нашей дружбе могло бы исполниться 10 лет той осенью, и причины разрыва как таковой нет. Особенно откровенничала о своих переживаниях я со своей другой подругой детства. С ней мы вообще знакомы всю жизнь. И вот однажды она выложила в своих соцсетях антирелигиозный текст, где осудила верующих и инакомыслящих. Без колебаний я удалила ее из друзей, заблокировала везде и даже последнее «прости» не написала. Возмущение во мне еще не стихло, когда я вспомнила ту другую приятельницу, которая недавно также поступила со мной. Только она еще нашла в себе силы со мной проститься. Я же ушла по-английски. В голове промелькнуло. Вот так быстро я попала в положение того человека, поступок которого был жестко мною осужден. Что интересно, для себя сразу нашлось оправдание. Действительно, зачем продолжать общение с человеком, с которым настолько разные взгляды? Мне стало очевидно, что по-другому быть не может. Я поступила так же, потому что нет других вариантов. Зачем общаться с тем, чьи взгляды тебя оскорбляют? Лучше закрыть возможность для обсуждения тем, провоцирующих конфликты. Евангелие от Матфея взывает к нам, ко мне лично. «Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Господь явно обратился ко мне. Разве ты на такое не способна?» Способна, еще как. Оглядела свою жизнь и поняла, что повторяю грехи, которые осуждала регулярно. Знакомая купила уже третью сумку за сезон. «А могла бы эти деньги пожертвовать на благо нуждающихся?» – возмущалась я. И тут же я, случайно оказавшись на закрытой распродаже, соблазняюсь на сумку мечты, которую раньше не могла себе позволить. Не упускать же такую возможность. Всю жизнь осуждала собачников и обещала никогда не заводить собак, которые лают и мешают людям. И что же? У меня две. Потому что жалко стало брошенных на верную гибель животинок. Да сколько таких примеров! Я легкая на осуждение и тяжелая на оправдание. Но этот урок пройден и закреплен. Желая снова вынести кому-то приговор, спрашиваю себя: «А из своего глаза ты вытащила бревно?» Ответ, увы, практически всегда отрицательный. Есть о чем думать и над чем работать.
0: Частное мнение.
3: Не надо никогда насиловать течение событий, а надо смотреть внимательно, как они текут, и пользоваться тем во спасение свое. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
0: Парсуна. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Сегодня гостем программы будет генеральный директор Новгородского государственного музея-заповедника Сергей Брюн.
0: Персона.

0: Сегодня, 9 сентября, Церковь вспоминает преподобного Пимена Великого, преподобных священномученика Кукшу и преподобного Пимена Постника Печерских, священномученика Иоанна Лебедева, священномученика Иоанна Смирнова, преподобного мученика Мефодия Иванова. Преподобный мученик Мефодий, в миру Николай Иванов, родился в 1899 году в Симбирске, нынешнем Ульяновске. Он получал духовное образование, но не успел закончить семинарию из-за революции. Несколько лет Николай проработал в школах и вузах, но его убеждения были несовместимы с учебными программами. В 24 года юноша поступил послушником в Московский Покровский монастырь и вскоре принял монашеский постриг с именем Мефодий. Через 6 лет монастырь был закрыт. Иеромонах Мефодий перешел служить в храм Иерусалимской иконы Божией Матери за Покровской заставой. В этом же году власти арестовали его, обвинив в контрреволюционной деятельности. Мефодий прямо ответил следователю, что недоволен советской властью из-за закрытия учебных духовных заведений, запрещения духовной литературы, закрытия церквей. Монаха сослали на 3 года в Архангельский край. Он вернулся и поселился в Каширском районе, стал служить в местном храме. Вскоре вокруг него собралась небольшая община из монахинь разогнанных монастырей. Летом 1937 года начался новый виток репрессий. Среди первых арестованных каширским НКВД был игумен Мефодий. Никаких доказательств его преступной деятельности у следователя не было. Он собирал улики уже когда заключенный сидел в тюрьме. Отца Мефодия обвинили в контрреволюционной деятельности и расстреляли на полигоне в Бутово.
1: Патриарх Алексей II назвал Бутовский полигон одной из многих голгов земли русской, трагическим и святым местом. Церковь молится о тысячах православных людей, пострадавших там за свою веру, и, вспоминая в этот день преподобного мученика Мефодия Иванова, просит: «Святой мученик Мефодий, моли Бога о нас».

0: Тот, кто освободился от греха, приобретает чувство, что его все любят, жалеют, всех он ощущает как родных, ему хочется всех обнять. Архимандрит Эмилиан Вафидис. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Летом 1897 года 35-летний подпоручик Сергей Аполлонович Скирмунд получил письмо. Стоя у окна и надев очки, он перечитал его несколько раз, но никак не мог поверить своим глазам. В письме сообщалось, что ему необходимо как можно скорее выехать в Крым. Там, в Перекопских степях, Скирмунда ожидало наследство. Богатое имение в несколько хуторов, плодородные земли и баснословная по тем временам денежная сумма – 2,5 миллиона рублей. Все это Сергею Аполлоновичу оставил некий помещик, дальний родственник, который недавно скончался и о существовании которого Скирмунд даже не подозревал. Всю жизнь Сергей Аполлонович считал себя сиротой. Родители, обедневшие дворяне, умерли, когда ему было всего несколько лет от роду. Опекуны определили мальчика в военную гимназию. Окончив ее, Сергей поступил в Александровское военное училище, а потом началась служба. 17 лет Скирмунд носил погоны подпоручика. Нельзя сказать, что военная карьера его привлекала. Сослуживцы Сергея давно уже были в куда более высоких чинах, а он к повышению по службе словно и не стремился. И, положа руку на сердце, не раз признавался друзьям, что куда охотнее занялся бы чем-нибудь другим. Например, открыл бы книжный магазин. Но это были всего лишь мечты. Средств на то, чтобы организовать собственное дело, у Скирмунда не имелось. И вот теперь в его руках были бумаги, которые красноречиво свидетельствовали. Он, Сергей Аполлонович Скирмунд, вчерашний бедный подпоручик, теперь землевладелец и миллионер. Тут не то что книжный магазин, целое издательство открыть можно. Эту идею Скирмунд решил обдумать на досуге чуть позже, а пока отправился в Крым принимать наследство. Приехав на место, новоиспеченный помещик первым делом осмотрел свои владения, проехался по хуторам и вернулся в имение, чуть не плача. Впервые лицом к лицу он увидел жизнь простых крестьян. Покосившиеся глинобитные хаты с дырявыми крышами, чумазые голодные ребятишки в дырявых рубашонках, пустые дворы, на большинстве из которых не видно никакой живности. Хуторяне жили в большой бедности. Увидев все это, Скирмунд забыл о своих прежних планах. Ему захотелось помочь людям. Благо, денег для этого теперь было предостаточно. Вскоре в деревнях помещика Скирмунда закипела совсем другая жизнь. У крестьян появились новые, добротные дома. В каждом дворе можно было увидеть копошащихся в земле кур, уток и гусей. По утрам пастухи сгоняли в стадо коров. Для жителей всей округи Сергей Аполлонович построил церковь, больницу и школу. Работников для своего имения нанял исключительно из местных крестьян. Одним словом, жизнь наладилась. Поддерживать ее теперь можно было и из Москвы. Скирмунд вернулся в Первопрестольную и в 1899 году на улице Тверской открыл книжный магазин, который назвал «Труд», и основал одноименное издательство. Цель у Сергея Аполлоновича была благородная – печатать и продавать книги по цене, доступной каждому. Издания Скирмунда быстро обрели популярность. За его альбомом «Галерея русских писателей» с портретами и краткими биографическими статьями об отечественных литераторах выстраивались очереди. А восьмитомное собрание сочинений норвежского драматурга Генрика Ибсена было удостоено Пушкинской премии Академии наук. Но это было далеко не все. Работникам магазина и типографии Скирмунд из собственных средств оплачивал медицинскую страховку. Для них работала бесплатная столовая. Раз в год за счет владельца каждый сотрудник мог отдохнуть и поправить здоровье в Крыму. «Неисправимый филантроп» называли Сергея Скирмунда друзья и люди, которым он всю жизнь помогал.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Есть ли разница между классическим античным мудрецом и христианским апостолом? Конечно, еще какая. Подробнее мы узнаем об этом из отрывка из 6 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах за богослужением.
2: «И призвав оба на 10, начатый их посылать и два, два.
3: И призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами. И заповедовал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им: если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли.
2: И мазаху маслом многие недужные, а исцеливаху».
1: Прозвучавший короткий евангельский отрывок насыщен парадоксами. Христос дает ученикам власть и тут же одновременно лишает их привычных средств власти и привилегий. У них есть власть над бесами, а обычных денег никаких нет. Есть сила исцелять, но нет никаких запасов. Есть слово, но при этом нет права заставить слушать. Они целиком зависят от чужого гостеприимства и должны быть готовыми уйти тотчас, как только их отвергнут. Ну, так себе привилегии, откровенно говоря. Перед нами не просто рабочая инструкция первым миссионерам. Это своего рода икона христианской власти. Сила, которая не присваивает

они имеют – это сила Духа и Слово Христа. Они идут в мир с чужим словом и чужой властью, они лишь переносчики, передатчики благой вести, но никак не ее источники. Отсюда становится понятным и то, почему Христос их отправляет по двое. В этой взаимоподдержке получается куда большая убедительность, чем когда ты один идешь рассказывать другим о том, что не тебе-то самому и принадлежит. И здесь дело не только в психологической поддержке друг друга как таковой. Ведь неспроста у каждого из нас два глаза, которые позволяют видеть глубину, два уха, создающие пространственно ориентированный слух. Также и две головы, слушавшие слова Христа, имеют куда больше шансов избежать додумывания и искажающей авторской интерпретации. Обратите внимание еще на одну деталь повествования. Над бесом апостолы получают власть. А вот над человеком, который отказывается их слушать, нет. Удивительно, не правда ли? Беса можно изгнать. Но от несогласного человека необходимо просто уйти и его оставить в покое. Перед нами одна из самых радикальных евангельских границ власти. Однозначное зло подлежит изгнанию, а вот человеческая свобода – уважению и отказу от какого бы то ни было насилия и принуждения. Злу Христос не предоставляет право остаться в человеке. Но самого человека он не обращает в объект насилия, даже ради самой высокой духовной пользы. И как же точно этот подход отразил Федор Михайлович Достоевский в романе «Братья Карамазовы», где великий инквизитор главную претензию ко Христу обозначает именно так. «Ты не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры». Помоги же нам, Господи, почаще вспоминать об этом удивительном в своей парадоксальности наказе Твоим ученикам. И в нашей деятельности – почаще придерживаться именно такого подхода.

0: Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни.

0: жизни. Из того лета, из города, из Мурома, из того села до Карачарова выезжал удаленький дородный добрый молодец. Так начинается одна из русских былин об Илье Муромце. В приведенном мной отрывке есть два топонима, то есть географических названия. И оба стали причиной споров среди любителей русского языка. Давайте сегодня поговорим о тонкостях употребления топонимов. В былине говорится «из города Мурома», то есть оба слова и родовое, и видовое склоняются. В современной речи часто встречаются два варианта – в городе Иркутске и в городе Иркутск. Как же правильно? Для русского языка верным будет изменять обе части словосочетания. В городе Иркутске, над городом Челябинском, из города Саратова. Небольшой нюанс есть с топонимами, в которых название стоит во множественном числе. Тогда мы скажем «Я живу в городе Набережные Челны», то есть само название уже не склоняется. Если не использовать слово «город», просто в Набережных Челнах из Набережных Челнов. Когда топоним состоит из словосочетания в единственном числе, например, «Старый Оскол», лингвисты допускают оба варианта – в городе Старый Оскол и в городе Старом Осколе. А теперь перейдем к более сложной теме. Вспомним, что в былине, которую я упомянула в начале программы, употребляется оборот «из села Карачарова». То есть обе части топонима склоняются в селе Карачарове к селу Карачарову. Сколько раз я встречала в интернете возмущение, что нельзя изменять название на «о». Абрамцево, Иваново. Многим не нравится, когда они слышат «в Строгине», «в Солнцеве». Однако это грамотный вариант употребления. Правило гласит, что топонимы славянского происхождения, оканчивающиеся на «ово», «ево», «ино», «ино», не склоняются только в сочетании с родовым словом «в районе Строгино из города Иваново». Если же родового слова нет, то возможны оба варианта, как склоняемый, так и несклоняемый. В Карачарове и в Карачарово. В Простоквашине и в Простоквашино. Причем склоняемая форма считается более грамотной и является литературной нормой. Традиция не изменять названия населенных пунктов пошла от военной практики, где точное произношение было жизненно важно. Однако в гражданской речи обычно названия склоняют. Так что живите спокойно в Абрамцеве, гуляйте в Измайлове и изучайте родной язык. Всем привет из города Москвы. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». В Ставропольской духовной семинарии состоялось открытие выставки «Русская Голгофа». Она посвящена истории гонений на русскую церковь в 20 веке. Перед открытием экспозицию осмотрел митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Первую экскурсию для преподавателей и студентов Ставропольской духовной семинарии провел секретарь ученого совета духовной школы, председатель комиссии по канонизации святых Ставропольской епархии, священник Евгений Шишкин. Это передвижной историко-документальный проект, который рассказывает о начале масштабных репрессий и гонений на Русскую Православную Церковь после Октябрьской революции 1917 года. Выставка уже побывала во многих регионах России. Материалы экспозиции свидетельствуют о беспрецедентной мужественной борьбе и страданиях в те годы миллионов верующих. В Новоалександровске прошла благотворительная акция по благоустройству территории часовни священномученика Иоанна Восторгова. В мероприятии приняли участие сотрудники Управления труда Новоалександровского муниципального округа. Участники акции привели в порядок территорию вокруг часовни, подмели дорожки, очистили газоны от опавшей листвы, вымыли окна и фасад. Особое внимание уделили внутреннему убранству часовни. Перед началом работ к собравшимся обратился благочинный Новоалександровского округа священник Иоанн Сироев. Отец Иоанн рассказал об истории создания часовни, а также о жизненном пути и подвиге священномученика Иоанна Восторгова. Он напомнил, что забота о храмах и святынях является не только добрым делом, но и посильным служением Богу. В православной Свято-Владимирской гимназии города Ставрополя прошли выездные мероприятия, посвященные знакомству с природой родного края и бережному отношению к окружающему миру. Эти гимназические поездки стали уже традиционными и проходят в рамках образовательного проекта «В гостях у Божьего мира», приуроченного ко дню молитвы о сохранении творения Божия, который совершается в первое воскресенье сентября. Первоклассники посетили Ставропольский ботанический сад. Второклассники вместе с родителями и педагогом побывали в мужском монастыре иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость» в селе Татарка. А учащиеся третьего класса совершили познавательный поход по Мамайскому лесу. Выездные мероприятия позволили гимназистам познакомиться с природным и историческим наследием родного края и на практике осмыслить христианское отношение к окружающему миру, как к творению Божию, которое человек призван беречь и сохранять. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести –

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает работник театра Андрей Колосов.
2: Было мне 17 лет. Я тогда был очень худеньким и маленьким. Шел как-то раз из университета. Пристали ко мне двое мужчин. Идут вдоль тротуара за мной. Вечер. До дома осталось совсем чуть-чуть. Я быстрее, а они за мной. И людей никого. Безумно перепугался я, конечно. И тут смотрю, идет навстречу мужчина, лет 50-60. Поравнялся он со мной, видит, какое лицо у меня перепуганное, и говорит: «Сашка, ты чего так долго? Парни вот в той машине нас уже заждались». И показывает на стоянку, где стояли десятки машин. Берет меня под руку и уводит. Эти двое сразу от меня отстали. Отошли мы на метров 15. Мужчина мне говорит: «Никто нас не ждет. Пойдем, я тебя до дома провожу». Я солгал, так как их было двое, и драться мне с ними бесполезно. Вот такой умный дядечка попался. Спасибо ему огромное. Теперь я уже взрослый, смелый, спортом занимаюсь и ничего не боюсь. Стараюсь также помочь, если вижу, что кто-то кому-то пристал. Добро – это сила.
0: Добрые истории. Светлое радио.
3: Сегодня, 9 сентября, церковь вспоминает преподобного Пимена Великого, преподобных священномученика Кукшу и преподобного Пимена Постника Печерских, священномученика Иоанна Лебедева, священномученика Иоанна Смирнова, преподобномученика Мефодия Иванова. Преподобный Пимен Великий жил в IV веке в Египте. С двумя своими братьями он ушел в монастырь. Там все трое приняли иноческий постриг. Пимен прославился своей строгой жизнью. Он много постился, подолгу искренне молился. Вскоре для многих иноков Пимен стал духовным наставником и руководителем. Слава о его подвигах и добродетелях распространилась по всей стране. Чтобы избежать людского внимания, Пимен часто переходил с учениками из обители в обитель. Многие иноки записывали мудрые ответы и советы праведника. Так они стали известны и другим. Один инок спросил, следует ли замолчать грех согрешившего брата, если случится увидеть его. Старец отвечал, если мы скроем грехи братьев, то и Бог скроет наши грехи. Знай, что твои грехи подобны бревну, а грехи брата твоего подобны сучку, и тогда никогда не будешь приходить в смущение и соблазн. Пимен рассуждал. Бывает, что человек кажется молчащим, но если сердце его осуждает других, то он говорит всегда. И есть такие, которые весь день говорят языком, но внутри себя соблюдают молчание, потому что не осуждают никого. Подвижник заповедал всем соблюдать три главных правила: бояться Бога, часто молиться и делать добро людям. Преподобный Силуан Афонский писал: «Праведники ходили ногами по земле и руками работали, а святыми их делало то, что дух всегда пребывал в Боге. Мы прославляем праведного Пимена Великого и просим святого. Преподобный Пимен, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Незадолго до начала Великой Отечественной войны в 1941 году советскому и армянскому композитору Араму Ильичу Хачатуряну поступил заказ от Московского театра имени Вахтангова на создание музыки к драме Лермонтова «Маскарад». Эта пьеса, написанная 21-летним поэтом, только что окончившим юнкерское училище, отличается удивительной зрелостью как литературного слога, так и представленных в ней образов. Хачатурян с радостью взялся за заказ. По признанию композитора, он настолько любил театр, что если бы музыка в свое время не заполнила его мысли, он бы мог стать актером. Драма Лермонтова позволила ему обратиться к воплощению бальной музыкальной культуры XIX века. Особенно тщательно композитор работал над вальсом. В пьесе об этом танце высказывается главная героиня – Нина. Кружась под музыку вальса, она чувствовала не то печаль, не то радость. Поэтому перед композитором встала трудная задача соединить два столь полярных чувства в одном произведении. И это ему блестяще удалось. Вальс является не только стилизацией музыки лермонтовской эпохи, но и воплощает уникальный творческий почерк самого Хачатуряна. Композитор всегда стремился воспеть красоту родного края, любимой Армении. Так в вальсе явственно слышны восточные мелодические обороты, добавляющие музыке особый, изысканный колорит. Вальс из музыки к драме Лермонтова «Маскарад» Арама Ильича Хачатуряна прозвучит в исполнении Лондонского симфонического оркестра. Дирижер Стэнли Блэк.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Завет и завещание не случайно имеют один и тот же корень. Ведь в завещании, как в документе, отражен завет, то есть выражение воли того, от чьего имени завещание составлено. Именно на такой логике строится рассуждение апостола Павла, которое можно услышать в отрывке из 3 главы его послания к Галатам. Данный текст звучит сегодня в православных храмах во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.
2: «Братья, по человеку глаголю».
3: «Братья, говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов, рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа.
2: Да обетование от веры Иисус Христов и дастся верующим.
1: Итак, апостол Павел начинает свои рассуждения с темы завещания и прямо говорит: «Никто не может изменить содержание данного документа, кроме, собственно, волеизъявителя. Людям свойственно менять мнение, потому завещания переписываются. Бог же пребывает в вечности и не отступает от своих решений. Потому завещание или завет, который был Господом адресован ветхозаветному патриарху Аврааму и потомству его, остается неизменным». Тут необходимо уточнить, кем был Авраам и о каком потомстве, собственно, идет речь. Авраам – один из ветхозаветных патриархов, то есть тех людей, с кем Бог общался в эпоху до Рождества Христова. От Авраама произошел народ, который вплоть до пришествия в мир Господа Иисуса сохранял веру в истинного Бога. Таким образом, завещание, упомянутое Павлом, касалось не только Авраама, но и его потомков. Одним из них по человечеству стал и Иисус Христос. Именно его апостол называет семенем Авраама, то есть законным наследником. В чем заключалась суть завета Бога с Авраамом? В том, что если сам патриарх и его наследники будут истинному Господу верны, то они умножатся и станут обладателями Царства Божия. Речь в данном случае шла одновременно о вещах духовных и материальных. Духовным выражением принадлежности к Царству Божию являются радость в сердце, спокойствие совести, глубокая осмысленность бытия, переживание сопричастности Богу. В материальном отношении долгое время благословение Божие выражалось в том, что Авраам и его потомки жили в исторической Палестине, на плодородной земле под защитой Бога. Однако человек в силу грехопадения прародителей тяготеет к темному, злому, потому в помощь людям были даны заповеди. Через 430 лет после завета с Авраамом Бог заключил завет с Моисеем. Через него мы получили те самые 10 заповедей, которые лежат в основании гуманности как таковой. Но при всей своей важности эти постулаты нравственности не заменили собой изначального завета. Действительно, гуманизм без Бога неминуемо деградирует, вырождается, превращается в явление не для всех, а только для угодных, избранных. И апостол Павел в прозвучавшем отрывке напоминает сначала галатам, а вместе с ними и нам, что сами по себе, то есть без Бога, ветхозаветные заповеди не работают. Это первое. Второе. Они имеют ограничительное значение. Не убивай, не воруй, не прелюбодействуй, то есть не греши в том или ином виде. Но что дальше? Апостол Павел обозначает эту перспективу через личность Христа, который теперь дан нам вместо Авраама. Мы призваны деятельно в Господа Иисуса веровать, то есть поступать по правде и милости, не сужая духовную жизнь до ритуальных ограничений и традиций. Авраам поверил Богу, оставил свой прежний дом, переселился в Палестину и там стал основоположником народа Божия. Сын Божий пришел к нам с неба, дал нам новые заповеди любви и стал основателем нового народа Господня, в котором национальность, родство по крови уже не имеют прежнего значения, но во главе всего стоит стремление жить и поступать по вечным вере, истине и любви, явленных нам во Христе Иисусе.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Иван Крошкин. Культуролог, музыкант.
0: Частное мнение.
2: Этим летом я был вожатым в приходском детском лагере в одной деревне Рязанской области. Я отвечал за небольшую команду детей, которым было лет по 10. Темой летнего выезда стали добрые дела. В один из дней нашей команде дали задание убрать мусор вдоль дороги от лагеря до кладбищенского храма. Батюшка, который духовно окормлял наш лагерь, дал наставление перед выходом. Сначала оно показалось загадочным. Звучало так: «Смотрите, доброе дело часто бывает незапланированным. Надо быть готовым его узнать и отдать ему приоритет». Мы пошли вдоль дороги, дети рассредоточились по разным участкам и относили мусор на свалку. И вот один из мальчиков кричит: «Ваня, тут крест!» Мы с другим вожатым побежали на голос. Мальчик стоял около мусорного бака и смотрел на лежащий на земле деревянный намогильный крест. Подбежали и остальные дети. «Вань, а почему люди выбросили крест? Мы ведь в храме его целуем, а он тут на мусорке». Меня уколола эта детская непосредственность. И я сам не мог объяснить, почему так получается. Однако стало не по себе от картины, как возле мусорного бака лежит символ моей веры. Пока я думал, второй вожатый вдруг предложил: «Ребята, смотрите, на кресте нет никаких надписей. Давайте сходим на кладбище и посмотрим. Может, там есть могила человека, за которой никто не ухаживает. Если найдем такую, то давайте поставим ему памятный крест, помянем его и помолимся». Я внутри себя помолился, чтобы мы могли сделать доброе дело и обнаружить то место, где можем послужить своими силами. Пока ходили по кладбищу, нам встретился пожилой мужчина, который мыл памятник. Мы поздоровались и спросили, не знает ли он на этом кладбище одинокую могилу, за которой никто не ухаживает. «Ох, ребятки, есть одна. Когда я только вернулся из армии, у нас старый сосед умер. Николай Ксенофонтович. Кажется, был 1976 год. Жил он одиноко, ни родни, ни детей у него не было. Ну, собрались мы, молодые парни, похоронили его на этом кладбище. Ой, дай бог памяти, где это было. А, пойдемте-ка, кажется, припомнил». Он повел чуть вглубь кладбища и остановился у березы. Там он показал нам заросший травой бугор, который можно было бы спутать с большой кочкой. «Вот, тут покоится Николай Ксенофонтович. Помню, думал, как в жизни получается. Никогда и не общались с ним, а тут хороню его, как своего родного. Памятник тогда сделали сами. Крестов вот не ставили, не по-правильному тогда было. А сейчас ни памятника, ни могилы нет. Эх, покойся, Николай Ксенофонтович». Мальчик, который обнаружил крест, потянул меня за футболку. Я наклонил ухо к нему, и он прошептал: «Давайте сюда отнесем крестик». Видимо, он почувствовал, что это именно тот человек, которого нам послал Господь, чтобы мы могли сделать доброе дело. Мы начали выдирать траву, которая наросла на этом месте плотным слоем, и обнаружили остатки памятника. Точно, это старая могила. Она. Принесли крест, установили его, положили полевые цветы и написали маркером: «Лифанов Николай Ксенофонтович». Наш новый знакомый посмотрел на теперь уже ухоженную могилу и сказал: «Слава Богу, теперь у Николая Ксенофонтовича появились близкие люди». После такого дня я подумал, как радостно бывает доверять Богу свое желание сделать что-то доброе, христианское, Божье.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
1: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

Сегодня, 9 сентября, Церковь вспоминает преподобного Пимена Великого, преподобных священномученика Кукшу и преподобного Пимена Постника Печерских, священномученика Иоанна Лебедева, священномученика Иоанна Смирнова, преподобномученика Мефодия Иванова. Преподобный священномученик Кукша жил на рубеже XI и XII веков. Он совершал свой монашеский подвиг в Киево-Печерском монастыре. Исследователи полагают, что преподобный Кукша был из знатного рода и принадлежал к племени Вятичи. Вятичи жили на берегах Оки, на территории современных Орловской и Калужской областей. Они поклонялись языческим богам, приносили в жертву животных, а иногда и людей. В 1113 году преподобный Кукша вместе с несколькими послушниками и иноками, по примеру первых апостолов, отправился к Вятичам с проповедью о Христе. Проповедь Кукши сопровождалась чудесами. В Печерском Патрике говорится, что он недужных исцелял и чудодействием многих привел ко Христу. Не всем были по нраву слова и дела киевского монаха. Язычники напали на миссионеров и казнили Кукшу и его ученика Никона. Мученическую кончину святого прозрел его духовный брат, подвижник Печерского монастыря, блаженный Пимен Постник. Посреди церкви он внезапно воскликнул: «Брат наш Кукша всей день убиен есть!» И сам приставился. Тела миссионеров удалось вернуть на родину. Первокреститель Окских земель упокоился в Антониевых пещерах Лавры. В 1999 году был создан скит святого Кукши на месте его убиения в Амценском районе. Через 13 лет он был преобразован в монастырь. В этот день церковь чтит память печерских святых, священномучеников Кукши, Никона и преподобного Пимена Постника. Мы обращаемся к ним с молитвенной просьбой. Святые Кукша, Никон и Пимен, молите Бога о нас. –

0: Прекрасна ты, осенняя пора, задумчивой природы увиданье, седой туман в час раннего утра, лучей и птиц прощальная игра, все будет грусть и сны очарования. Константин Фофанов. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Брат и сестра Сергей и Софья Волконские родились в удивительной семье, благородной и родовитой. Волконские были потомками Рюриковичей и принадлежали к высшей русской аристократии. Но удивительно было не это, а то, в какой любви и преданности друг другу росли в семье Григория и Александры Волконских дети. Их было четверо. Три сына – Николай, Никита, Сергей и дочь – Софья. Младшим, всеобщим любимцам Сергею и Софье порой позволялось больше, чем остальным. Их и баловали, и не наказывали за шалости, и все же все четверо выросли дружными и справедливыми по отношению друг к другу. Известен случай, когда одна из тетушек решила завещать свое состояние Сергею, но он от громадного наследства отказался, не желая обделять братьев и сестру. Скромность и великодушие всегда отличали Волконских-младших. Были и еще две общие черты – стремление к независимости и бесстрашие. Именно эти качества сломали жизнь Сергею, а Софье, напротив, помогли и выжить, и облегчить участь нежно любимого брата, когда он оказался обвиненным в заговоре декабристов и был сослан. Едва началось следствие, как от многих декабристов отказались родные и знакомые, но не такова была Софья. Она активно переписывалась с братом, пока он находился в Петропавловской крепости. Сумела добиться свидания с ним своей дочери, которую Сергей очень любил. Когда Волконскому объявили приговор, родные боялись, что Софья не выдержит такого удара судьбы. Но она взяла себя в руки и лично проводила брата на станцию под Петербургом, откуда декабристов отправляли в Сибирь. А на другой же день собрала ему посылку. Зная, что на сестру во всем можно положиться, Волконский просил ее присматривать за своей женой и ребенком. Перед отъездом Сергей подарил Софье портрет супруги Марии с надписью «Поручаю заботам моей доброй сестры Софьи ту, которая составила мое счастье, разбитое мною». А позже именно Софья собирала и провожала Марию в Сибирь. Она и сама рвалась к брату, но император категорически запретил пускать к декабристам родных. Исключение сделал только для жен. Однако Софья и из столицы поддерживала брата и его товарищей по несчастью. Она неутомимо изобретала способы, чтобы переправлять им деньги, что было запрещено. Например, отпускала на волю своих крепостных и организовывала их поездки в Сибирь. Люди отправлялись туда инкогнито, везя с собой посылки для Волконского и его друзей. Сама Софья Григорьевна долгие годы упорно добивалась разрешения на свидание с братом. Ей удалось это только в 1854-м. Княгине было уже 68 лет, когда она на целый год отправилась в Иркутск, зная, что значит для Сергея ее приезд. Увидев друг друга, брат с сестрой разрыдались. Сергей Григорьевич писал через несколько дней своему другу Пущину. «Вы, вероятно, знаете о счастливом для меня событии, приезде моей сестры ко мне. Ты не можешь вообразить, друг мой, всю радость этого для меня свидания. Нету слов, чтобы благодарить Бога и ее за это неоценимое для меня пожертвование. 28 лет разлуки не охладили ее любовь ко мне. Сижу с ней и не нагляжусь. Проходят дни, как минуты». В 1856 году Волконского амнистировали. Братьев Николая и Никиты уже не было в живых, но с сестрой ему предстояло еще много счастливых встреч. Это было мечтой Софьи Григорьевны – дождаться Сергея из Сибири. И это было наградой за тот подвиг сестринской любви, который Волконская совершила ради брата.
1: Семейные истории. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

Каждый миротворец, пытающийся сблизить людей и примирить их в спорах и ссорах, делает в мире божественную работу любви. Большинство споров между людьми никчемны. Они вызваны или вмешательством посторонних, или легкомысленными словами, или действием нераскаянных грехов. Слово миротворца, сказанное в нужный момент, может предотвратить ссору. Еще одна возможность снискать славу миротворца – распространять христианскую любовь. Мы можем делать это примером собственной жизни, выказывая терпение, мягкость, выдержку. Где бы мы ни находились, как бы дурно с нами ни обращались. Это просто чудо, как много может сделать один благородный человек ясными волнами своей любви, меняя всю атмосферу окружения.

0: радио. Вера. На струнах псалтыри.
1: Анечка, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Андрей Борисович.
1: Приятно вас видеть в радостном настроении.
2: Это все благодаря вам. Научили меня читать псалмы, когда обстоятельства заставляют грустить. Сейчас мне достаточно вспомнить, что дома меня ждет псалтырь, и уже на душе легче.
1: Эта книга словно дверь в мир, откуда приходит помощь. Как там в 120-м псалме? «Возвел я очи мои на горы Господни, откуда придет помощь мне». Помощь мне будет от Господа, сотворившего небо и землю.
2: Так и есть. А о каких горах говорится в отрывке, что вы прочитали?
1: 120-й псалом написал неизвестный автор, когда израильтяне находились в Вавилонском плену в 6 веке до Рождества Христова. Пленники тосковали по родине и с надеждой обращали свои взгляды к возвышенности, на которой находился Израиль, к горе Сион.
2: Люди ждали, что соотечественники освободят их.
1: О, не на людей они надеялись. Автор ясно говорит: «Помощь мне будет от Господа, сотворившего небо и землю». И Сион здесь не просто гора, где могли собираться освободительные отряды. Для иудеев этот высокий холм символизировал место пребывания Бога. Когда же Вавилон пал, и евреи вышли из плена, 120-й псалом стал одной из 15 песней восхождения.
2: А что за песни восхождения?
1: Религиозные гимны, которые пели иудеи, когда возвращались из долины Вавилона домой, восходили к Сионской возвышенности. Позднее израильтяне восстановили разрушенный захватчиком Иерусалимский храм. Он стал местом паломничества. Песни восхождения стали исполнять богомольцы на пути к святыне, в том числе и 120-й псалом.
2: А прочитайте его, пожалуйста, дальше, Андрей Борисович.
1: Ну, слушайте. «Не даст поколебаться стопам твоим Израиль, и не задремлет хранитель твой, нет, не задремлет и не уснет хранитель Израилев. Господь сохранит тебя, Господь будет покровом над рукою правою твоей. Днем солнце не опалит тебя, и луна не будет тебе во вред ночью».
2: С этим псалмом и вправду легче преодолевать дорогу. Он дает уверенность, что Господь рядом и не оставит.
1: Псалмопевец так и говорит: «Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь охранит всякий вход твой и исход твой отныне и вовеки».
2: Отныне и вовеки. И строки эти на все времена хороши.
1: Недаром после воскресения Христова их подхватили верующие в Спасителя. Христиане усвоили псалтырь как наследие от Бога. Песни восхождения стали молитвами, которые помогают восходить душой к горнему, сосредоточиться на духовном. С течением веков псалмы не только не устарели, в них стали открываться новые пласты смыслов.
2: Какие же?
1: Вот послушайте последние строчки 120-го псалма в изложении русского поэта Гавриила Державина. «Везде со мною пребывает, сопутствует, остерегает от всякого меня он зла, блюдет мой вход и исхождение, предупреждает искушение, чтоб злость вредить мне не могла».
2: То есть поэт надеется, что будет огражден Богом не только от внешнего зла, но и от собственной злости?
1: Именно. И это понимание – еще одна ступень восхождения к Господу.
3: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь, сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек.

0: Сегодня, 9 сентября, Церковь вспоминает преподобного Пимена Великого, преподобных священномученика Кукшу и преподобного Пимена Постника Печерских, священномученика Иоанна Лебедева, священномученика Иоанна Смирнова, преподобномученика Мефодия Иванова. Священномученик Иоанн Лебедев родился в 1869 году в Рязанской губернии. Он закончил семинарию, женился и стал священником. Служил отец Иоанн в селе Подзарайском. В 1910 году Лебедева, как авторитетного и образованного священника, избрали членом правления Зарайского духовного училища. С приходом к власти большевиков отец Иоанн все чаще стал повторять своим духовным чадам: «Только не отрекайтесь». Власти обложили священника и храм большими налогами. Чтобы спасти церковь от закрытия, отец Иоанн сам ходил по дворам и собирал пожертвования. За это в начале 30-го года протоиерея Лебедева арестовали. Нашлись лжесвидетели, которые заявили о том, что священник агитировал сельчан против советской власти. Отца Иоанна приговорили к 3 годам ссылки. Он вернулся и продолжил свое служение. Накануне Рождества в 1936 году протоиерей обратился к властям с просьбой разрешить провести молебны в домах верующих колхозников. Председатель сельсовета сослался на сложную эпидемиологическую обстановку и отказал. Через полгода отца Иоанна арестовали по этому делу. Его приговорили к расстрелу. Протоиерей Иоанн Лебедев был казнен и похоронен в братской могиле на Бутовском полигоне.
1: По словам святейшего патриарха Кирилла, возрождение веры в России есть несомненное явление силы и благодати Божией по молитвам новомучеников и исповедников Церкви нашей. Прославляя священномученика Иоанна Лебедева, мы просим его: «Святой мученик Иоанн, моли Бога о нас».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Вера устами детей.
4: Рассуждаем о самом важном.
5: Кто такие апостолы?
6: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
7: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
8: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра.
9: Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми.
10: К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом.
11: Иисуса Христа предал апостол Иуда.
12: А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что «приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро». И так Иуда предал Иисуса Христа.
13: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. апостолы, ну, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, ну, как бы изменились гораздо, а так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
14: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда, Андрея и Павла. Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
15: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
16: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
17: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
5: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Свидание с шедевром.
18: Маргарита Константиновна, здравствуйте. Мне не терпится с вами поделиться новостью. Я еду в Милан.
19: Наташенька, здравствуй, дорогая. Как я за тебя рада. Непременно воспользуйся возможностью увидеть «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.
18: А что, знаменитая картина находится в Милане? Я и не знала.
19: Это не картина, а роспись в трапезной доминиканского монастыря Санта Мария делля Грация. Монахи этой обители в 1495 году попросили Леонардо запечатлеть на стене церковного обеденного зала последний ужин Иисуса Христа с апостолами.
18: А, тот самый, на котором впервые совершилось таинство причастия.
19: Именно так. И художник подчеркивает это. Христос на фреске указывает рукой на хлеб и вино, которые станут залогом приобщения к Нему, как к Богу. Вот, посмотри, я нашла «Тайную вечерю» в интернете.
18: Но почему апостолы на фреске такие встревоженные?
19: Леонардо да Винчи запечатлел момент, когда Христос произнес пророчество: «Один из вас предаст меня». И каждый из учеников спрашивает одновременно себя и Спасителя: «Не я ли это?» Художник неспроста выбрал для росписи именно этот фрагмент Евангелия. Он призывает и зрителя задуматься: «Не предаю ли я Христа?»
18: Да, наверное, нелегко стоять с этим вопросом под взглядом Иисуса. А фреска написана так, что оказываешься напрямую перед Ним.
19: Очень точное замечание. Художник сделал фигуру Христа пространственным и смысловым центром композиции. Апостолы изображены группами по трое, они жестикулируют, обсуждая между собой слова Иисуса. А Спаситель вне этого смятения. Он весь обращен к человеку, который стоит перед фреской. Люди, которым довелось побывать в монастырской трапезной Санта Мария делля Грация, говорили, что у них было ощущение присутствия на Тайной вечере.
18: Интересно, как художник добился такого эффекта?
19: Леонардо да Винчи за счет визуальных эффектов расширил пространство изображения. Место, отданное монахами под роспись, показалось художнику недостаточным. Сюжет «Тайной вечери» воплощенности не так, что кажется, будто он выходит за ее пределы. И зритель чувствует себя стоящим по другую сторону стола, за которым ужинают апостолы.
18: Так радостно, что такое невероятное произведение искусства сохранилось до наших дней.
19: Можно сказать, что произошло чудом. Ведь изображение стало осыпаться еще при жизни художника. Леонардо писал не по влажной штукатурке, как обычно делают при создании фресок, а наносил краски на сухую поверхность стены. Такая методика позволяла исправлять уже написанное и не торопиться. Но результат оказался очень хрупким.
18: Для художника, наверное, это стало потрясением.
19: Настоящей трагедией. Леонардо считал «Тайную вечерю» своей главной работой и переживал, что она бесследно исчезнет.
18: Представляю, как дрожали люди над росписью во все последующие века.
19: Если бы. Фреска пережила немало злоключений. Над ней глумились солдаты армии Наполеона, которые были атеистами. Во время Второй мировой войны в монастырскую трапезную попала бомба. Стена с росписью Леонардо устояла потому, что была обложена мешками с песком. Но урон от сильной вибрации был немалый.
18: Но хоть что-то от росписи уцелело? Может, и не стоит стремиться ее увидеть?
19: Конечно же, стоит. Реставраторы восстановили «Тайную вечерю» в конце 20 века. С 1999 года она открыта для посетителей, хотя и с ограничением по времени. Просмотр длится не более 15 минут, но четверть часа, проведенные перед шедевром Леонардо да Винчи, станут для тебя прикосновением к вечности.
20: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Иногда малая капля сердечности, одно теплое слово, один внимательный жест могут преобразить жизнь человека.
1: Эти слова прозвучали 29 ноября 1987 года на проповеди в Лондонском соборе Успения Божией Матери. Проповедь была посвящена евангельской притче о милосердном самарянине, а произнес ее митрополит Сурожский Антоний. Порой даже малое проявление заботы может озарить жизнь человека любовью. И добрый самарянин, пришедший на помощь человеку, израненному разбойниками и безразличием ближних, пример для христианина, образ той деятельной веры, которая, как говорил владыка Антоний, есть наша жизнь.
0: Цитата дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Святителя Николая Сербского часто называют «новым Златоустом». Известный проповедник XX века, мыслитель и писатель, владыка Николай оставил после себя богатое литературное и эпистолярное наследие. Яркие проповеди, талантливые и многогранные художественные произведения в стихах и прозе, публицистические работы святителя Николая Сербского по праву считаются жемчужинами духовного творчества. Огромную ценность представляют и письма владыки Николая. На протяжении всей жизни святитель вел обширную переписку с самыми разными людьми. К нему обращались и духовные лица, и миряне. И владыка утешал, помогал добрым и мудрым советам, разрешал житейские и духовные недоумения и отвечал на животрепещущие вопросы. Эти письменные ответы святителя Николая Сербского составили сборник, который вот уже несколько десятилетий пользуется популярностью у читателей и постоянно переиздается. Называется он «Миссионерские письма». В силу ряда обстоятельств из множества писем владыки Николая до нас дошло всего около 300. И этого достаточно, чтобы в полной мере представить, каким тонким и чутким знатоком человеческих душ был святитель, как глубоко он сочувствовал и сострадал людям. Среди адресатов святителя Николая Сербского – рабочий, профессор, учительница, бизнесмен, чиновник, студент, пенсионер, крестьянин, военный. К каждому из них владыка обращается с любовью и пониманием, словно к близкому другу. Так, например, в ответе машинисту поезда, недовольному своей скучной работой, святитель сообщает, что живо представил себя на его месте. «В машинном отделении, в грохоте и шуме, весь в поту и копоти я вглядывался в дорогу», – пишет владыка Николай. А затем обращает внимание мужчины на положительные и даже уникальные моменты его работы. Продавца газет, сетующего на тяготы жизни, святитель ободряет. «Не унывай, не думай о плохом. Господь рядом с тобой, Он все видит, Он милостив и помилует тебя». Торговцу, который жалуется на то, что Бог не слышит его молитвы, владыка задает резонный вопрос. «Жалуешься, что во многих несчастьях молился ты, но не защитил тебя Господь? Удивлен твоими словами. Как же не защитил, если ты пережил несчастье?» Уникальная стилистика миссионерских писем святителя Николая Сербского поистине восхищает. Его ответы адресатам читаются как великолепное художественное произведение, в котором есть и непосредственность речи, и поэтика, и убедительная сила слова, и глубокие мысли, изложенные просто и доступно. А главное, там есть любовь, которая знает ответ на все вопросы. С вами была программа «Литературный навигатор», ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Артему Алискерову из Москвы 37 лет. На протяжении многих лет он профессионально занимается спортом. Артем – ультрамарафонец. Он бегает на сверхдлинные дистанции. Любимое дело мужчина не бросил даже после тяжелой болезни. В 2019 году Артему поставили диагноз – острый лейкоз. Он прошел курс химиотерапии и вышел в ремиссию. А после выздоровления продолжил заниматься спортом и устанавливать рекорды. Среди достижений Артема – восхождение на Эльбрус, забег по льду озера Байкал и марафон длиной в 71 день, который объединил 71 город России. Свои спортивные проекты Артем посвящает людям, столкнувшимся с тяжелыми заболеваниями крови. 1 июня совместно с благотворительным фондом «Свет Дети» Артем запустил ультрамарафон «Бежим вместе». На протяжении 111 дней спортсмен ежедневно пробегает по 50 километров на московском стадионе в поддержку детей с онкологическими заболеваниями. Все это время к проекту присоединяются участники из 100 городов России. Каждый желающий может пробежать любую дистанцию по своему маршруту и сделать пожертвование. Средства, собранные во время марафона, который продлится до 19 сентября, пойдут на лечение подопечных фонда «Свет Дети». Узнать подробности и поддержать проект можно на сайте светдети.орг в разделе «События и акции». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». География веры.
1: В тихом зеленом районе Невинномысска, близ реки Кубань, возвышается величественный Покровский собор. Именно здесь, в 1825 году, казаки Хоперского полка основали станицу Невинномысскую. Служивые люди построили на новом месте деревянную церковь в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Храм служил духовным, образовательным и культурным центром. Станичники получали начальное образование в церковно-приходской школе. Певчие Покровской церкви славились своим искусством далеко за пределами станицы. В 1850 году их мастерство оценил великий князь Александр Романов, будущий император Александр II. Он посетил станицу Невинномысскую и молился под сводами храма Покрова Богородицы. Та деревянная церковь стояла в районе современного универмага. Ее снесли в советское время, в 30-е годы 20 века. В 1988-м православные получили разрешение на строительство нового храма, и им выделили участок на улице Апанасенко. Спустя несколько лет пятиглавый белокаменный собор был освящен по традиции в честь Покрова Божьей Матери. Этот праздник для жителей Невинномысска особенный. Именно 14 октября они отмечают День города.
2: Радио «Вера» в Невинномысске можно слушать на частоте

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
2: Мнения могут быть разными.
3: Правильными или неправильными. Объективными или субъективными. Радикальными и противоположными.
2: Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на «Радио Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Завет и завещание не случайно имеют один и тот же корень. Ведь в завещании, как в документе, отражен завет, то есть выражение воли того, от чьего имени завещание составлено. Именно на такой логике строится рассуждение апостола Павла, которое можно услышать в отрывке из 3 главы его послания к Галатам. Данный текст звучит сегодня в православных храмах во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.
2: «Братья, по человеку глаголю».
3: «Братья, говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов, рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа.
2: Да обетование от веры Иисус Христовы дастся верующим.
1: Итак, апостол Павел начинает свои рассуждения с темы завещания и прямо говорит: «Никто не может изменить содержание данного документа, кроме, собственно, волеизъявителя. Людям свойственно менять мнение, потому завещания переписываются. Бог же пребывает в вечности и не отступает от своих решений. Потому завещание или завет, который был Господом адресован ветхозаветному патриарху Аврааму и потомству его, остается неизменным». Тут необходимо уточнить, кем был Авраам и о каком потомстве, собственно, идет речь. Авраам – один из ветхозаветных патриархов, то есть тех людей, с кем Бог общался в эпоху до Рождества Христова. От Авраама произошел народ, который вплоть до пришествия в мир Господа Иисуса сохранял веру в истинного Бога. Таким образом, завещание, упомянутое Павлом, касалось не только Авраама, но и его потомков. Одним из них по человечеству стал и Иисус Христос. Именно его апостол называет семенем Авраама, то есть законным наследником. В чем заключалась суть завета Бога с Авраамом? В том, что если сам патриарх и его наследники будут истинному Господу верны, то они умножатся и станут обладателями Царства Божия. Речь в данном случае шла одновременно о вещах духовных и материальных. Духовным выражением принадлежности к Царству Божию являются радость в сердце, спокойствие совести, глубокая осмысленность бытия, переживание сопричастности Богу. В материальном отношении долгое время благословение Божие выражалось в том, что Авраам и его потомки жили в исторической Палестине, на плодородной земле под защитой Бога. Однако человек в силу грехопадения прародителей тяготеет к темному, злому, потому в помощь людям были даны заповеди. Через 430 лет после завета с Авраамом Бог заключил завет с Моисеем. Через него мы получили те самые 10 заповедей, которые лежат в основании гуманности как таковой. Но при всей своей важности эти постулаты нравственности не заменили собой изначального завета. Действительно, гуманизм без Бога неминуемо деградирует, вырождается, превращается в явление не для всех, а только для угодных, избранных. И апостол Павел в прозвучавшем отрывке напоминает сначала Галатам, а вместе с ними и нам, что сами по себе, то есть без Бога, ветхозаветные заповеди не работают. Это первое. Второе. Они имеют ограничительное значение. Не убивай, не воруй, не прелюбодействуй, то есть не греши в том или ином виде. Но что дальше? Апостол Павел обозначает эту перспективу через личность Христа, который теперь дан нам вместо Авраама. Мы призваны деятельно в Господа Иисуса веровать, то есть поступать по правде и милости, не сужая духовную жизнь до ритуальных ограничений и традиций. Авраам поверил Богу, оставил свой прежний дом, переселился в Палестину и там стал основоположником народа Божия. Сын Божий пришел к нам с неба, дал нам новые заповеди любви и стал основателем нового народа Господня, в котором национальность, родство по крови уже не имеют прежнего значения, но во главе всего стоит стремление жить и поступать по вечным вере, истине и любви, явленных нам во Христе Иисусе.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Комсомольск на Амуре расположен в 400 километрах к северу от Хабаровска. Город был основан в 1860 году как село Пермское в рамках правительственной программы по укреплению дальневосточных рубежей России. Дома русские поселенцы поставили на берегу Амура, там, где сейчас возвышается над рекой деревянная церковь Блаженной Матроны Московской. Это уже третий храм здесь, в районе современной набережной. Первый, построенный в XIX веке, был посвящен Илье Пророку. Ту церковь закрыли после революции 1917-го. В здании разместили сначала клуб, а потом столовую. Колокольня долгое время служила пожарной каланчой. В 60-х годах 20 века Ильинскую церковь полностью разрушили. Село Пермское к этому времени уже считалось городом и носило имя Комсомольск-на-Амуре. Власти объявили его атеистическим. Однако в 1996 году горожане решили вновь поставить над Амуром церковь. В начале 1999 года деревянный храм осветили в честь Казанской иконы Божьей Матери, но вскоре произошла беда. 7 марта здание загорелось из-за неисправности электропроводки. После пожара от церкви остался лишь каменный фундамент. На этом история не закончилась. Жители Комсомольска на Амуре не оставляли надежду восстановить храм на набережной. Через 20 лет на собранные горожанами средства был изготовлен сруб из дальневосточной лиственницы, дерево, которому не страшны морозы. Церковь собрали на прежнем фундаменте по старинным технологиям без единого гвоздя и освятили во имя блаженной старицы Матроны Московской. 4 сентября 2021 года под сводами храма состоялась первая литургия. С тех пор богослужения здесь не прекращаются. А в 2024 году в Комсомольск-на-Амуре доставили из Москвы частицу святых мощей блаженной Матроны Московской. Помолиться у святыни в храм на набережной пришли сотни горожан. Это событие стало важной страницей в летописи деревянной церкви, посвященной блаженной старице.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие – это книга любви. Чаще глядись в нее. Иван Шмелев.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников Михаила Пришвина. 9 сентября 1937 года. Талант есть у всех, только его надо знать. А когда говорят «бездарь», это значит, человек не знает свой талант, а имеет претензию быть кем-то. Это претендент на чей-то трон, и я его терпеть не могу.
0: Голоса

0: православия.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. С каждым мигом все шире, шире, и светли река. Я в совсем неведомом мире, и ладья моя так легка. Возвышенно описывает поэт Николай Гумилев остров Мадагаскар.

расположены у восточного побережья африканского континента. Мадагаскар. Даже просто при произнесении этого названия в нашем воображении неминуемо возникают картины удивительной по красоте природы, живописных тропических лесов, в которых обитают экзотические звери и птицы. Да, это Мадагаскар. Но Мадагаскар – это еще и абсолютная нищета местного населения, почти полное отсутствие бесплатного образования и здравоохранения, как следствие – поголовная безграмотность, а еще и забытые в Европе болезни – чума, проказа, брюшной тиф. Так и хочется, вспоминая один известный советский фильм, сказать «Мадагаскар – остров контрастов». Удивительная по красоте природа острова контрастирует с нищенским существованием его жителей. Малагасийская республика, так официально называется государство острова, фактически о своих гражданах не заботится. Одной из немногих структур, которая оказывает местным жителям всю посильную помощь, является православная церковь, а вернее Мадагаскарская митрополия Александрийского патриархата. Мадагаскар, как и иные регионы Африки, находится в ведении Александрийской православной церкви. С 2004 года Мадагаскарской митрополией руководит митрополит Игнатий Сенис, грек по национальности, который, однако, стал для местных жителей очень близким человеком. Благодаря его стараниям мадагаскарская христианская община с нескольких сотен человек выросла до 15 тысяч и продолжает увеличиваться. Митрополит Игнатий не только активно занимается проповедью православия, а еще и делает все, чтобы облегчить жизнь бедных малагасийцев. Сегодня на острове действуют благотворительные православные столовые. В них питаются несколько сотен неимущих семей. Работают 16 общеобразовательных православных школ, обучение в которых бесплатное. Также на Мадагаскаре есть 4 бесплатные церковные клиники и 3 училища, где девушки могут овладеть швейным ремеслом. В 2015 году случилось удивительное событие. На острове появился первый православный университет. Расположен он в городе Манакаре, административном центре региона Ватувани, Фиту-Винани, на юго-востоке острова. Открытие университета возглавил предстоятель Александрийской церкви патриарх Феодор II. Обучение в православном университете Мадагаскара для его студентов является бесплатным. Учебное заведение функционирует исключительно на средства благотворителей. Студенты университета имеют возможность, кроме православного богословия, изучать и светские профессии – медицину, педагогику, строительные технологии, юриспруденцию. Таким образом, православный университет Мадагаскара готовит для острова самых необходимых специалистов – врачей, инженеров-строителей, учителей и, конечно, православных священников. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о православии на острове Мадагаскар и православном университете, который был открыт здесь в 2015 году.

0: Сегодня, 9 сентября, Церковь вспоминает преподобного Пимена Великого, преподобных священномученика Кукшу и преподобного Пимена Постника Печерских, священномученика Иоанна Лебедева, священномученика Иоанна Смирнова, преподобномученика Мефодия Иванова. Священномученик Иоанн Смирнов родился в 1873 году в Рязанской губернии. Все пять братьев Смирновых стали священниками. Отец Иоанн служил в древнем Зарайском Никольском соборе. Там находилось в то время множество святынь, среди которых чудотворная икона святителя Николая, старинные богослужебные книги, храмовая утварь из золота и серебра. Многие пожертвования были сделаны несколько веков назад и представляли историческую и культурную ценность. В 22-м году из церквей города были изъяты многие ценные вещи и иконы. Драгоценные металлы шли в переплавку, а иконы уничтожались. Священнику удалось спасти часть утвари и книг. Он передал их на хранение в местный музей. В 28-м году Никольский собор закрыли. Протоиерей Смирнов хлопотал об отмене решения, собирал подписи верующих. Но власти сочли это антисоветской агитацией и арестовали священника и еще 10 членов церковной общины. Тройка приговорила отца Иоанна к 3-летней ссылке. Жену священника с 5 детьми выселили из их дома, а в храме разместился архив НКВД. Протоиерей Смирнов вернулся из ссылки, но в 37-м был вновь арестован. Отца Иоанна расстреляли в Бутово.
1: Известно, что на Бутовском полигоне в 37-38 годах 20 века за исповедание православной веры было расстреляно свыше 1000 человек. Мы чтим их память и в этот день обращаемся с молитвой к священномученику Иоанну Смирнову. Святой мученик Иоанн, моли Бога о нас.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: Вы слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, и ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы в станице Новотроицкой. В пятой главе послания к римлянам апостол Павел поднимает тему соотношения веры и знания. Какую же логику использует здесь апостол Павел? Дважды он прибегает к традиционному для его времени способу умозаключений – от легкого к тяжелому, то есть от несомненного к еще более несомненному. Ведь если нас, когда мы были врагами, Бог примирил с собою смертью Сына Своего, то тем более примиренных ныне спасет нас в жизни Его. С человеческой перспективы предание Иисуса на смерть за грешников должно казаться безумием, парадоксальным выражением невероятной любви. При этом апостол Павел исходит из эллинистической этики дружбы с ее высокими идеалами. Так у Сенеки, этого философа древности, мы читаем: «Для чего я обретаю друга? Для того, чтобы у меня был кто-то, за кого я мог бы умереть». Сенека, письма к Луцилию. Разумеется, апостол Павел – реалист и поэтому скептично относится к столь высоким эллинистическим идеалам дружбы. Он знает, что жертвенная смерть даже за очень доброго и праведного человека – дело очень редкое и требует чрезвычайной решимости. На фоне такой реальности смерть Иисуса Христа за неправедных и безбожных тем более должна показаться соблазном и безумием. Но для апостола Павла именно на кресте обнаруживается вся безмерность божественной любви, которую нельзя измерить никакими человеческими мерками. Это любовь к врагам, любовь к каждому враждебно настроенному человеку. Бог заступился не только за своих, но и за своих врагов. Он сделал их своими друзьями. А если так, то тем более на грядущем суде Он дарует нам, ныне Его друзьям, спасение и жизнь вечную. Любовь Божия не нуждается ни в какой причине, ни в каких условиях, ибо она есть абсолютное добро. Любовь Божия абсолютна и безусловна, как абсолютен и безусловен сам Бог, ибо Бог есть любовь. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Светлый вечер на светлом радио. Прообразы. Святые в литературе.
4: Средневековые тексты мы порой воспринимаем как нечто древнее, устаревшее. Но только не тогда, когда автор талантливо описал то, что видел собственными глазами. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о мученике Георгии Софийском и произведении пресвитера Пиё «Повесть о Георгии Новом». Место действия – Болгария. Время действия – 16 век. В конце 14 века Болгария была завоевана Османской империей. На долгих 5 столетий болгары оказались под властью турок-мусульман. В средневековой болгарской литературе значительное место занимает тема сопротивления османскому игу и рассказы о христианских мучениках, которые предпочли смерть обращению в ислам. К числу таких произведений относится повесть о Георгии Новом, болгарского священника пресвитера Пиё, жившего в XVI веке. Отец Пиё рассказывает о своем современнике, юноше Георгии, родом из болгарского города Кратово. В родительском доме Георгий обучился ювелирному мастерству. А когда осиротел, из опасений, как бы турки не забрали его в янычары, решил перебраться в другой город. Впрочем, давайте послушаем, что говорит очевидец всех этих событий пресвитер Пион.
5: «Будучи статным и столь красивым, что никто в городе не мог сравниться с ним в красоте лица, Георгий опасался, что его силой заберут во дворец измаилитянского царя Баязид-бега, а потому покинул родное место и перебрался в град, называемый Софией. Здесь обитал он в доме одного софийского пресвитера и прилагал добродетель к добродетели».
4: По мнению исследователей, Пио и был тем самым пресвитером, христианским наставником Георгия в Софии, но из скромности не стал называть свое имя. В пользу этой версии говорит обилие подробностей и деталей в повести о Георгии Новом, которые трудно придумать. В частности, автор дает нам детальный словесный портрет Георгия.
5: «Был же он 18 лет от роду, телом высок и строен, волосами рус, лицом продолговат, брови имел густые и изогнутые, нос вытянутый, персты на руках длинные и тонкие. Нрава же был смиренного и препростого, и всегда первым кланялся, и каждого величал господином. И никогда же не похвалился он ни перед кем какой-либо вещью и никого не обидел».
4: Как-то в ювелирную мастерскую пришел один турок и в разговоре стал убеждать Георгия принять ислам. Мол, тогда юноша сможет найти богатую невесту и занять в городе среди мусульман высокое положение. Георгий наотрез отказался, и турок затаил на него злобу. Вскоре юношу позвали в дом судьи под предлогом, что тот хочет заказать ему ювелирные украшения.
5: Увидев Георгия, судья подивился красоте его, подозвал поближе и заговорил тихим и умиленным голосом: «Если внемлешь словам моим, будет тебе благо. Ежели ослушаешься, погибнешь злой смертью». Он спросил: «А чего хочешь ты от меня?» Судья же ответил: «Отрекись от Христа и прими нашу веру, и всеми благами насладишься, и по кончине своей попадешь в рай». Услышав это, Георгий сказал себе: «Вижу, что привели меня не ради мастерства моего, но чтобы предал я веру».
4: Георгий не отрекся от Христа. Его увели в темницу, истязали, после чего казнили. Повесть о Георгии Новом стала известна на Руси уже в XVI веке благодаря двум афонским монахам, прибывшим в новгородские земли для сбора пожертвований. Они много рассказывали о притеснениях на Балканах турками христиан и в качестве примера поведали о новом болгарском мученике Георгии. В житиях этого святого называют Георгием Кратовским по месту рождения, Георгием Софийским, а чаще святым мучеником Георгием Новым, так, как в средневековой болгарской повести пресвитера Пио. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Всякое дарование Божие обращается нам во вред, когда от него не Божией, но нашей славы ищем. Святитель Тихон Задонский.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Когда делаешь трудное дело, то и дело тянет передохнуть. Но насколько разумно в таком случае сбавлять обороты? В одном из эпизодов повести «Путешествие Нильса» шведская писательница Сельма Лагерлёв ставит такой вопрос. Домашний белый гусь Мартин однажды увидел, как над двором пролетают серые дикие гуси. Мартину захотелось полететь с ними. Он побежал, подпрыгнул и взмыл в небо вместе со стаей. Гуси летели весь день. Мартину с непривычки было трудно, и гуси к вечеру сообщают своей предводительнице Акке. «Белый гусь не может лететь так высоко». Акка отвечает: «Он должен знать, что летать быстро легче, чем летать медленно. Летать высоко легче, чем летать низко». Странные слова. Казалось бы, все наоборот. Разве делать что-то быстро легче, чем медленно? Но Акка знает, что говорит. Секрет в том, что истинная легкость рождается не из экономии, а из полноты действия. Недаром преподобный Паисий Святогорец, подвижник 20-го столетия, рассуждая о духовной жизни, замечал, что для нее необходимы напор, порыв, мужество и храбрость в борьбе с грехами. Почему преподобный Паисий так говорил? Дело в том, что решимость, духовная отвага, как раз и освобождает от тяжести своеволия, от рабства своим нерадению и небрежению. Приводя к жизни цельной, осмысленной, они окрыляют. Так и случилось с Мартином. В первый день полета ему нелегко было воспринять слова Акки, но постепенно его крылья набирают силу, и вскоре он уже наравне с прочими держится в стае.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Бог желает нашего спасения и строит его непостижимо для нас. Предайся воле Божией и обретешь мир скорбной душе своей и сердцу. Преподобный Никон Оптинский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио Вера.
4: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Есть ли разница между классическим античным мудрецом и христианским апостолом? Конечно, еще какая. Подробнее мы узнаем об этом из отрывка из 6 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах за богослужением.
5: «И призвав бы на 10, начатый их посылать и два, два».
6: «И призвав 12, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами». И заповедовал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли.
5: «И мазаху маслом многие недужные, и исцеливаху».
4: Прозвучавший короткий евангельский отрывок насыщен парадоксами. Христос дает ученикам власть и тут же одновременно лишает их привычных средств власти и привилегий. У них есть власть над бесами, а обычных денег никаких нет. Есть сила исцелять, но нет никаких запасов. Есть слово, но при этом нет права заставить слушать. Они целиком зависят от чужого гостеприимства и должны быть готовыми уйти тотчас, как только их отвергнут. Ну, так себе привилегии, откровенно говоря. Перед нами не просто рабочая инструкция первым миссионерам. Это своего рода икона христианской власти. Сила, которая не присваивает себе свой источник. Авторитет, который не ищет превращения в господство. Истина, которая предлагает себя свободе человека и потому вполне может быть отвергнута. Тот образ апостолов, который мы видим в Евангелии, радикально отличается от привычного образа мудреца. Философ говорит от себя, он проповедует свое учение и в конечном счете себя самого. Апостолы же, напротив, фигуры не самостоятельные. У них нет в самом широком смысле слова ничего своего. Все, что они имеют, это сила Духа и Слово Христа. Они идут в мир с чужим словом и чужой властью, они лишь переносчики, передатчики благой вести, но никак не ее источники. Отсюда становится понятным и то, почему Христос их отправляет по двое. В этой взаимоподдержке получается куда большая убедительность, чем когда ты один идешь рассказывать другим о том, что не тебе-то самому и принадлежит. И здесь дело не только в психологической поддержке друг друга как таковой. Ведь неспроста у каждого из нас два глаза, которые позволяют видеть глубину, два уха, создающие пространственно ориентированный слух. Также и две головы, слушавшие слова Христа, имеют куда больше шансов избежать додумывания и искажающей авторской интерпретации. Обратите внимание еще на одну деталь повествования. Над бесом апостолы получают власть. А вот над человеком, который отказывается их слушать, нет. Удивительно, не правда ли? Беса можно изгнать. Но от несогласного человека необходимо просто уйти и его оставить в покое. Перед нами одна из самых радикальных евангельских границ власти. Однозначное зло подлежит изгнанию, а вот человеческая свобода – уважению и отказу от какого бы то ни было насилия и принуждения. Злу Христос не предоставляет право остаться в человеке. Но самого человека он не обращает в объект насилия, даже ради самой высокой духовной пользы. И как же точно этот подход отразил Федор Михайлович Достоевский в романе «Братья Карамазовы», где великий инквизитор главную претензию ко Христу обозначает именно так. «Ты не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры». Помоги же нам, Господи, почаще вспоминать об этом удивительном в своей парадоксальности наказе Твоим ученикам. И в нашей деятельности почаще придерживаться именно такого подхода.
3: Евангелие. День за днем. Радио «Вера».

0: тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Преподобный Антипа Афонский.
1: На святую гору Афон пришла зима. С моря дул холодный пронизывающий ветер, ночью случались заморозки. Монах по имени Антипа сидел на скамье в своей каливе, маленькой хижине кельи, и, укутавшись поверх пальто в старое шерстяное одеяло, перебирал четки. Замерзшие пальцы плохо слушались его. Совсем недавно из монастыря Эсфигмен отец Антипа переселился в это жилище посреди уединенной пустынной местности, чтобы вести жизнь отшельника. Хижина оказалась полуразвалившейся и требовала серьезного ремонта. Денег на это у отца Антипы не было, и все же он не упал духом. «Буду вырезать деревянные ложки и носить на продажу в монастыри», — подумал монах. «Так и заработаю на поправку каливы». Однако зима, выдавшаяся необычайно холодной, нарушила его планы. По келье гулял ветер. Внутри нее было ничуть не теплее, чем снаружи. Одеревеневшими от холода руками отец Антипа не мог держать резец. Даже молиться по четкам было тяжело. А зима только начиналась, и кто знает, какие холода были еще впереди. Одно утешало отца Антипу. Как только он впервые вошел в каливу, на дверной притолоке он обнаружил маленькую, почерневшую от копоти, иконку Божьей Матери. Монах молился перед нею и верил, что Пресвятая Владычица не оставит. Однажды холод так сковал ноги отца Антипы, что он понял: надо пройтись, чтобы разогнать застывшую кровь. Монах положил поклон перед иконой Богородицы и вышел из каливы. Кругом было пустынно, только ветер, камни и пожухшая от холода трава. Но вдруг вдалеке отец Антипа заметил фигуру. Кто-то направлялся по тропинке прямо к нему. Это оказался незнакомый монах. Поравнявшись с отцом Антипой, он поклонился и сказал: «Отче, добрые люди дали мне денег и попросили передать их беднейшему пустыннику. Помолившись, я пошел сюда и решил отдать их первому, кого встречу. Видно, сам Господь послал мне тебя. Вот, возьми, должно быть, тебе они нужны». С этими словами незнакомец вложил пакет с деньгами в руку отца Антипы. Тот от неожиданности не знал, что и сказать, а когда оправился от изумления, незнакомца уже и след простыл. «Это тебя, добрый человек, мне Господь послал», — со слезами подумал монах. На следующий день отец Антипа пригласил работника. Оставленных незнакомцем денег как раз хватило, чтобы расплатиться. В короткий срок калива была отремонтирована и обустроена, и дни отца Антипы мирно потекли. Кто тяготы и невзгоды с верою, а не с ропотом претерпевает, в награду великую милость от Господа получает, говорил Антипа Афонский, прославленный церковью в лике святых, как преподобный.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Преподобный Антипа Афонский.

0: Радио «Вера».
1: Я все еще его безумное люблю. При имени его душа моя трепещет, тоска по-прежнему сжимает грудь мою, и взор горячую слезой невольно блещет. Я все еще его безумное люблю. Отрада тихая мне душу проникает, и радость ясная на сердце низлетает, когда я за него Создателя молю.

Радио «Вера». Светлое радио. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Книга притчи Соломоновых.

0: 1909 года. Монастырь Оптина-Пустынь. Софья Александровна Манаенкова, которая болела 18 лет, жила в Оптиной, утешаемая старцами и дивной церковной службой. В том городе, где ее постоянное место жительства, есть однодомовая церковь, где она была прихожанкой. Там священствует иерей, лет уже пожилых, весьма неблаговолящий к Оптиной. На этой почве у Софьи Александровны с иереем происходили частые пререкания, доходившие подчас до явного немирствия друг на друга. Но любовь победила. Когда нынешним летом Софье Александровне пришло обычное время ехать в Оптину, а ехать было не на что, тот же иерей из своих скудных средств принес ей на поездку 10 рублей. Мало того, сам следом за нею приехал посмотреть, что это за Оптина такая. Приехал на день, на два, а прожил без малого 2 недели. Сегодня Софья Александровна получила от его жены письмо. Пишет, что муж, лет 5 тому назад поссорившийся с дочерью, тотчас по возвращении своем из Оптиной, объявил неожиданно жене, что надо написать Лидочке. Лидочка – дочь. «Затем подумал немного», – пишет матушка, – «да и говорит, чем писать-то да откладывать в дальний ящик, давай-ка сами к ней поедем». Поехали, примирились. А теперь там, где был гнев и ссора, царит мир, любовь и благословение. Лидочка с ребенком гостит у нас уже 3-ю неделю, а дедушка, который обычно не терпит в доме никакого шума, целыми днями в свободное время возится и нянчится с внучкой. Такова Оптина, таково ее влияние. Да и в немощах Софьи Александровны не сила ли Божья совершается?
1: Голоса

0: Радио «Вера». Голоса и гласы. О чем поют в храме.
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Посещать субботние вечерние службы для меня всегда особенно радостно. Отблески свечей в полумраке храма, неспешные песнопения настраивают на тихий лад. Мысли замедляются, включается внимание к словам молитв и к их глубокому содержанию. Примерно в середине вечернего богослужения поются особые песнопения, степенные антифоны. Антифонами они называются потому, что в древности их исполняли антифонно, если перевести с греческого языка дословно, звуком «напротив». Два хора стояли друг напротив друга и исполняли песнопения по строчке, по очереди, будто бы отвечая друг другу. А степенными антифоны называются потому, что являются своеобразными ответами на степенные псалмы, которые древние евреи называли «песнями ступеней» или «песнями восхождения». Их пели ветхозаветные священники, поднимаясь по ступеням Иерусалимского храма. В IX веке после Рождества Христова праведный монах Феодор Студит из Константинополя составил на «Песни ступеней» припевы, которые вошли в церковный устав как степенные антифоны или просто степенны. Всего их 8 в соответствии с церковной системой 8 гласов или распевов. Они разные, отличаются и текстом, и мелодией. Поются они по очереди, сменяя друг друга от недели к неделе. И так и называются – степенно первого гласа, степенно второго гласа и так далее до 8. Мне хотелось бы рассказать вам о степенном антифоне третьего гласа. Текст его является припевом или своеобразным ответом на 125-й псалом царя Давида, одного из тех, которые как раз называют песнями восхождения. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть молитвы звучит так. «Пленников сионских ты освободил из Вавилона, и меня от страстей к жизни привлеки Слово Божие». Вот как эта фраза звучит по-церковнославянски. «Плен сионь ты изъял еси от Вавилона, и мне от страстей к животу привлеки Слове». Давайте послушаем первый фрагмент степенного антифона.

Текст второй части песнопения такой: «При южном ветре, сеющие слезами боговдохновенными, с радостью пожнут колосья вечной жизни». По-церковно-славянски строчка звучит так: «Вьюг, сеющие слезами божественными, жнут классы радостью пресноживотия». Давайте послушаем второй фрагмент степенного антифона.

Далее, после слов «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», хор поет «От Святого Духа всякий благой дар, как от Отца и Сына блистает, и им все живет и движется». Или по-церковнославянски «Святому Духу всякое благодарие, яко же Отцу и Сыну соблистает, в нем же вся живут и движутся». Послушаем третью часть степенного антифона.

После того, как хор спел степенно, из царских врат выходит священник или диакон и читает отрывок из Евангелия. Давайте послушаем степенный антифон третьего гласа полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы, о чем поют в храме.

0: Сегодня, 9 сентября, Церковь вспоминает преподобного Пимена Великого, преподобных священномученика Кукшу и преподобного Пимена Постника Печерских, священномученика Иоанна Лебедева, священномученика Иоанна Смирнова, преподобномученика Мефодия Иванова. Преподобномученик Мефодий, в миру Николай Иванов, родился в 1899 году в Симбирске, нынешнем Ульяновске. Он получал духовное образование, но не успел закончить семинарию из-за революции. Несколько лет Николай проработал в школах и вузах, но его убеждения были несовместимы с учебными программами. В 24 года юноша поступил послушником в Московский Покровский монастырь и вскоре принял монашеский постриг с именем Мефодий. Через 6 лет монастырь был закрыт. Иеромонах Мефодий перешел служить в храм Иерусалимской иконы Божией Матери за Покровской заставой. В этом же году власти арестовали его, обвинив в контрреволюционной деятельности. Мефодий прямо ответил следователю, что недоволен советской властью из-за закрытия учебных духовных заведений, запрещения духовной литературы, закрытия церквей. Монаха сослали на 3 года в Архангельский край. Он вернулся и поселился в Каширском районе, стал служить в местном храме. Вскоре вокруг него собралась небольшая община из монахинь разогнанных монастырей. Летом 1937 года начался новый виток репрессий. Среди первых арестованных каширским НКВД был игумен Мефодий. Никаких доказательств его преступной деятельности у следователя не было. Он собирал улики уже когда заключенный сидел в тюрьме. Отца Мефодия обвинили в контрреволюционной деятельности и расстреляли на полигоне в Бутово.
1: Патриарх Алексей II назвал Бутовский полигон одной из многих голгов земли русской, трагическим и святым местом. Церковь молится о тысячах православных людей, пострадавших там за свою веру. И, вспоминая в этот день преподобномученика Мефодия Иванова, просит: «Святой мученик Мефодий, моли Бога о нас».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». В Ставропольской духовной семинарии состоялось открытие выставки «Русская Голгофа». Она посвящена истории гонений на русскую церковь в 20 веке. Перед открытием экспозицию осмотрел митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Первую экскурсию для преподавателей и студентов Ставропольской духовной семинарии провел секретарь ученого совета духовной школы, председатель комиссии по канонизации святых Ставропольской епархии, священник Евгений Шишкин. Это передвижной историко-документальный проект, который рассказывает о начале масштабных репрессий и гонений на Русскую Православную Церковь после Октябрьской революции 1917 года. Выставка уже побывала во многих регионах России. Материалы экспозиции свидетельствуют о беспрецедентной мужественной борьбе и страданиях в те годы миллионов верующих. В Новоалександровске прошла благотворительная акция по благоустройству территории часовни священномученика Иоанна Восторгова. В мероприятии приняли участие сотрудники Управления труда Новоалександровского муниципального округа. Участники акции привели в порядок территорию вокруг часовни, подмели дорожки, очистили газоны от опавшей листвы, вымыли окна и фасад. Особое внимание уделили внутреннему убранству часовни. Перед началом работ к собравшимся обратился благочинный Новоалександровского округа священник Иоанн Сироев. Отец Иоанн рассказал об истории создания часовни, а также о жизненном пути и подвиге священномученика Иоанна Восторгова. Он напомнил, что забота о храмах и святынях является не только добрым делом, но и посильным служением Богу. В православной Свято-Владимирской гимназии города Ставрополя прошли выездные мероприятия, посвященные знакомству с природой родного края и бережному отношению к окружающему миру. Эти гимназические поездки стали уже традиционными и проходят в рамках образовательного проекта «В гостях у Божьего мира», приуроченного ко Дню молитвы о сохранении творения Божия, который совершается в первое воскресенье сентября. Первоклассники посетили Ставропольский ботанический сад. Второклассники вместе с родителями и педагогом побывали в мужском монастыре иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость» в селе Татарка. А учащиеся третьего класса совершили познавательный поход по Мамайскому лесу. Выездные мероприятия позволили гимназистам познакомиться с природным и историческим наследием родного края и на практике осмыслить христианское отношение к окружающему миру, как к творению Божию, которое человек призван беречь и сохранять. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: И угадываешь характер императора. Твердый и в то же время великодушный. Спокойный, уверенный взгляд серых глаз. Легкая улыбка прячется в усах. Как можно было так достоверно передать эмоции человека, не глядя на него?
6: Серов использовал фотографии. Кроме того, он уже не в первый раз писал Александра Третьего. Ранее художник выиграл конкурс на создание портрета царской семьи в память о чудесном спасении Романовых в октябре 1888 года. Помните, на станции Борки в 50 километрах от Харькова?
5: Это во время крушения поезда.
6: Да, совершенно верно. Царская семья возвращалась из Крыма, когда произошла катастрофа на железнодорожных путях. Супруга и дети Александра Третьего уцелели благодаря его богатырской силе. По свидетельствам очевидцев, государь держал на своих плечах рухнувшую крышу вагона, чтобы его спутники могли выбраться из-под завалов.
5: Валентин Серов передал исполинскую мощь императора. Кажется, царю тесно в рамках портрета. И генеральский мундир подчеркивает выправку Александра Третьего. Военный костюм для него словно вторая кожа.
6: Так и было. Царь предпочитал эту одежду любой другой. Носил один и тот же военный мундир, пока сукно не сотрется.
5: При этом в годы его правления не было ни одной войны.
6: За что Александр Третий и получил в народе прозвание «миротворец».
5: Миротворец, богатырь, аристократ, чуждый внешнего лоска. Именно таким император предстает на картине Валентина Серова. Таким его и знали современники. Подданные, придворные.
6: И родные. Недаром этот портрет Александра Третьего любил его наследник, последний русский император Николай II. Он велел повесить картину Серова в Александровском дворце, своей любимой резиденции в Царском селе.
5: Наверное, Николай Александрович смотрел на это полотно и вспоминал теплые моменты, связанные с отцом.
6: Да, от портрета Александра Третьего кисти Валентина Серова веет сердечным теплом. Картина не просто украшает парадный кабинет, она хранит семейную атмосферу, которая царила здесь в конце 19-го, начале 20 века.
7: Портрет императора Александра Третьего кисти художника Валентина Серова можно увидеть в Государственном музее-заповеднике «Царское село» в Санкт-Петербурге.
8: К краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Стахий Колотвин.
1: Некоторые христиане, прочитав Евангелие один раз, считают, что этого достаточно. Они довольствуются только тем, что читается воскресный день в храме. Но каждый христианин ежедневно должен читать Евангелие хотя бы по одной главе. Поступая так, вы вскоре почувствуете духовную пользу от этого. Постепенно ваше сердце очистится и станет чутким к Слову Божьему, и вы уже сами не захотите жить без Евангелия. Хочу поделиться с вами словами преподобного Пимена Великого. Вода по свойству своему мягка, а камень тверд. Но если над камнем висит желоб, то вода, стекая по нему каплями на камень, мало-помалу пробивает камень. Так и Слово Божие мягко, а сердце наше жестко. Но если человек часто слышит Слово Божие, то сердце его отверзается к принятию в себя страха Божия.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Я очень люблю читать детские книги. Те, которыми зачитывалась в 10-12 лет. Часто убеждаюсь, что они не только помогают снять стресс и обрести душевное равновесие, они еще и заставляют по-иному посмотреть на наши взрослые проблемы и найти совершенно неожиданное решение неразрешимых, казалось бы, вопросов. К таким книгам относится и необычная сказочная повесть Людмилы Дунаевой «Эльфрин». Творческий принцип писательницы очень прост. «Дети тоже люди», — говорит она, и старается писать для них честно и открыто. Дети, в свою очередь, это ценят, а взрослые замечают и признают. Людмила Дунаева стала лауреатом конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для детей. У повести «Эльфрин» классический сказочный сюжет. Далекое королевство, дракон, поселившийся в его окрестностях и требующий на съедение все новые и новые жертвы. В один прекрасный день огнедышащее чудище заказало себе дочь самого короля. И тогда король решился на то, чего боялся чуть ли не больше самого дракона – призвать на помощь эльфринов. Кто такие эти эльфрины, толком не знал ни один человек в королевстве. Очевидно было одно – это необычные существа, способные летать, становиться невидимыми, читать мысли и появляться так же внезапно, как и исчезать. Но за избавление от дракона эльфрины потребовали выкуп – королевского сына. Разумеется, король счел это требование немыслимым и втайне решил подменить сына первым попавшимся мальчишкой. Им оказался маленький Михаэль, сын городского бедняка. Эльфрины не стали забирать его против воли, но, повзрослев, Михаэль начал жалеть, что не пошел тогда с ними. Он думал об эльфринах буквально каждую минуту своей жизни, и очень скоро они вернулись за ним. О том, кто же в действительности такие эти эльфрины, в самой повести Людмила Дунаева прямо не говорит. Лишь в одном из интервью она обмолвилась. Взрослые догадаются, что они ангелы, а дети просто почувствуют это и, немного повзрослев, все поймут. Взрослым, кстати, эта книга адресована не в меньшей степени, чем детям. Она позволяет остро почувствовать давно забытую многими из нас разницу между холодным рассудком и горячим сердцем, поиском выгоды и искренним душевным порывом. И в то же время книга позволяет отрешиться от забот и совершить волшебное путешествие в сказочный мир, где мы не бывали с самого детства и куда без труда перенесет нас повесть Людмилы Дунаевой «Эльфрин». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный

0: часть речи. Отрывок из произведения Лескова «Легенды о совестном Даниле». Данила очень обрадовался, что может вернуться к своим. Но как остался он в последнюю ночь в степи под шатром, стало ему жалко и варваров. «Вот, — думалось ему, — мне бы их беречь в добре, а я ухожу. Ведь это и есть мое дело, для которого я оставил дом и стал жить в ските».
1: Слово «скит» заимствовано из греческого языка, где этим именем называлась пустыня в Египте, в которой селились монахи. В христианстве скитом называется уединенное жилище, расположенное в удаленной местности, нередко входящее в территорию монастыря и подчиненное ему. Этим словом называются также и целые поселения монастырского типа. Жизнь монахов в скиту отличается строгостью уединения, воздержанием и сосредоточением на молитве. Как правило, он закрыт для посещения посторонним лицам.

0: Радио «Вера». География Веры. Село Галышманово возникло на юге Тюменской области в конце 17 века. Тогда крестьяне, поощряемые правительством, переселялись из центральных губерний России сюда, на бескрайние сибирские просторы. Земледельцев привлекали плодородные почвы и привольные пастбища, а государству требовалось освоение новых пространств. В середине 18 столетия через Галышманово прошел Сибирский тракт, одна из главных транспортных артерий Российской империи. Село окрепло, разрослось, здесь появились купеческие особняки. В 1892 году жители построили каменный храм в честь Вознесения Господня. В 1911 его прихожанами стали жители селения Катышка, образованного в 20 километрах южнее. Оно выросло при станции на железнодорожной магистрали Тюмень-Омск. Привокзальный поселок привлекал жителей Галышманово. Коммерсанты закрывали лавки и перевозили дома ближе к железной дороге. В 1948 году Катышку переименовали в рабочий поселок Галышманово. Одноименное купеческое село к этому времени поблекло, пришло в запустение, а вскоре лишилось своего главного достояния – Вознесенской церкви. Ее взорвали безбожники в 1967. В конце 20-го столетия православная община возродилась на новом месте – в рабочем поселке Галышманово. В 2011 году здесь построили белокаменный храм Вознесения Господня. А жители одноименного старинного села приезжают сюда на богослужение.
1: Радио «Вера» в Галышманово можно слушать на частоте 105.4 FM.
2: Спешите делать добро. Программа «Дело дня». О тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на Радио «Вера».

0: Парсуна. Парсуна. От латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Сегодня гостем программы будет генеральный директор Новгородского государственного музея-заповедника Сергей Брюн.
0: «Парсуна». Парсуна. Апостольские чтения.
2: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Завет и завещание не случайно имеют один и тот же корень. Ведь в завещании, как в документе, отражен завет, то есть выражение воли того, от чьего имени завещание составлено. Именно на такой логике строится рассуждение апостола Павла, которое можно услышать в отрывке из 3 главы его послания к Галатам. Данный текст звучит сегодня в православных храмах во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.
3: «Братья, по человеку глаголю».
4: «Братья, говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов, рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа.
3: Да обетование от веры Иисус Христов и дастся верующим.
2: Итак, апостол Павел начинает свои рассуждения с темы завещания и прямо говорит: «Никто не может изменить содержание данного документа, кроме, собственно, волеизъявителя. Людям свойственно менять мнение, потому завещания переписываются. Бог же пребывает в вечности и не отступает от своих решений. Потому завещание или завет, который был Господом адресован ветхозаветному патриарху Аврааму и потомству его, остается неизменным». Тут необходимо уточнить, кем был Авраам и о каком потомстве, собственно, идет речь. Авраам – один из ветхозаветных патриархов, то есть тех людей, с кем Бог общался в эпоху до Рождества Христова. От Авраама произошел народ, который вплоть до пришествия в мир Господа Иисуса сохранял веру в истинного Бога. Таким образом, завещание, упомянутое Павлом, касалось не только Авраама, но и его потомков. Одним из них по человечеству стал и Иисус Христос. Именно его апостол называет семенем Авраама, то есть законным наследником. В чем заключалась суть завета Бога с Авраамом? В том, что если сам патриарх и его наследники будут истинному Господу верны, то они умножатся и станут обладателями Царства Божия. Речь в данном случае шла одновременно о вещах духовных и материальных. Духовным выражением принадлежности к Царству Божию являются радость в сердце, спокойствие совести, глубокая осмысленность бытия, переживание сопричастности Богу. В материальном отношении долгое время благословение Божие выражалось в том, что Авраам и его потомки жили в исторической Палестине, на плодородной земле под защитой Бога. Однако человек в силу грехопадения прародителей тяготеет к темному, злому. Потому в помощь людям были даны заповеди. Через 430 лет после завета с Авраамом Бог заключил завет с Моисеем. Через него мы получили те самые 10 заповедей, которые лежат в основании гуманности как таковой. Но при всей своей важности эти постулаты нравственности не заменили собой изначального завета. Действительно, гуманизм без Бога неминуемо деградирует, вырождается, превращается в явление не для всех, а только для угодных, избранных. И апостол Павел в прозвучавшем отрывке напоминает сначала галатам, а вместе с ними и нам, что сами по себе, то есть без Бога, ветхозаветные заповеди не работают. Это первое. Второе. Они имеют ограничительное значение. Не убивай, не воруй, не прелюбодействуй, то есть не греши в том или ином виде. Но что дальше? Апостол Павел обозначает эту перспективу через личность Христа, который теперь дан нам вместо Авраама. Мы призваны деятельно в Господа Иисуса веровать, то есть поступать по правде и милости, не сужая духовную жизнь до ритуальных ограничений и традиций. Авраам поверил Богу, оставил свой прежний дом, переселился в Палестину и там стал основоположником народа Божия. Сын Божий пришел к нам с неба, дал нам новые заповеди любви и стал основателем нового народа Господня, в котором национальность, родство по крови уже не имеют прежнего значения, но во главе всего стоит стремление жить и поступать по вечным вере, истине и любви, явленных нам во Христе Иисусе.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: И вот сентябрь. Замедля свой восход, сиянием хладным солнце блещет, и луч его в зерцале зыбком вод неверным золотом трепещет. Седая мгла вьется вкруг холмов, росой затоплены равнины, желтеет сень кудрявая дубов, и красен круглый лист осины.

Радио «Вера». Светлое радио. Жернова истории нередко приводятся в движение слабыми мира сего, помнящими свой долг. Джон Толкин.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников Николая Японского. 9 сентября 1900 года. Из тюрем часто пишут к нам, просят христианских книг. Мы посылаем. И не тщетно. Сегодняшний случай подтверждает это. Сидевший в тюрьме за воровство человек 30 лет, даже хорошего происхождения, прочитал там, в попавшем в его руки Евангелии, о милосердии Спасителя к грешникам. До того умилился, что тотчас же уверовал в Христа и стал молиться ему. А по выходе из тюрьмы первым делом его было прийти в наш собор, помолиться и попросить дальнейшего христианского наставления. Сегодня он объявился, и отец Павел Сато взялся наставить его в христианстве.
0: Голоса

0: Факты и книга книг. Воскресение Христово – краеугольный камень христианства, основание и вершина. «Если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна», – сказал апостол Павел в одном из своих посланий. О том, как произошло это величайшее в истории человечества событие, Евангелие рассказывает с благоговением и трепетом. Эпизоды, повествующие о встрече апостолов с воскресшим Господом, пронизаны радостью, которой нет равной. Но рядом с чистым ликованием верующих сердец в Новом Завете отражена и иная реакция на воскресение. Первосвященники, узнав о том, что случилось, подкупили стражников, стоявших у гроба Господня, чтобы те говорили повсюду, будто тело Христа украли ученики. А через 19 столетий профессор бельгийского Кентского университета Франс Кюмон обнародовал исторический документ, в котором были отражены последствия этого обмана, так называемую «назарецкую надпись».
1: Назарецкая надпись, датированный 41-м годом от Рождества Христова указ римского императора Клавдия, запрещающий тревожить захоронение. На мраморной плите размером 37 на 60 сантиметров греческими буквами высечен следующий текст. «Угодно мне, чтобы гробницы и могилы, которые сооружены кем-либо для религиозного почитания их предков или детей, или членов семейства, пусть остаются невредимыми навсегда. И если кто-то разрушил гробницу или любым другим способом потревожил погребенных там, либо со злым умыслом удалил их в другие места, или удалил памятник, или запечатывающие камни, в этом случае я повелеваю отдать того человека под суд. Если кто-то не подчинится, я повелеваю, чтобы он понес высшую меру наказания». Точное время и место обнаружения мраморной доски с указом императора Клавдия неизвестно. В XIX веке артефакт принадлежал французскому коллекционеру немецкого происхождения Вильгельму Фрёнеру. После его смерти в 1925 году его коллекцию приобрела Парижская национальная библиотека. Внимание ученых сразу привлекла древняя табличка с маркировкой «Этот мрамор прислан из Назарета в 1878 году». Спустя еще 5 лет ее описание появилось в научной литературе за подписью выдающегося специалиста по древним языкам бельгийского профессора Франса Кумона.
0: Среди ученых нашлись скептики, которые сочли воскресение Иисуса Христа и последующее издание Назарецкого указа не более чем совпадением. Однако большинство историков склонялись к мнению, что повеление императора Клавдия – это прямая реакция имперских властей на социальные волнения, связанные с противостоянием иудейских религиозных лидеров распространению христианства. Подобной точки зрения придерживается и наш современник, профессор Американского государственного исследовательского университета штата Нью-Йорк Клайд Биллингтон.
1: Обращаясь к содержанию надписи, Клайд Биллингтон находит смертную казнь, назначенную императорским указом за нарушение целостности гробницы, чрезвычайно суровой мерой для римского законодательства. До издания указа Клавдия подобной суровости по отношению к нарушителям покоя мертвых не наблюдалось. Даже разрушители погребений по суду отделывались только денежной выплатой семье, которой принадлежало захоронение. Отчего же в 41-м году император

0: диктатор оказывается столь решителен и беспощаден. Исследователь объясняет это тем, что, распуская слухи о похищении тела Иисуса из гробницы, иудеи представляли его учеников социально опасными элементами. Клавдий, будучи язычником, не мог воспринять воскресение Христа как исключительное событие в мировой истории. Он счел, что в подвластной ему стране распространяется деструктивная иудейская секта, адепты которой тревожат захоронение, и поспешил принять соответствующие меры.
1: Мраморная табличка из Назарета стала своеобразным зеркалом, в котором ученые увидели отражение пустующей гробницы Иисуса Христа. Величайшее чудо воскресения Спасителя не имеет прямых научных доказательств, но его свет на протяжении 2000 лет отражается в человеческих сердцах. Тайны Библии. В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 9 сентября, Церковь вспоминает преподобного Пимена Великого, преподобных священномученика Кукшу и преподобного Пимена Постника Печерских, священномученика Иоанна Лебедева, священномученика Иоанна Смирнова, преподобномученика Мефодия Иванова. Преподобный Пимен Великий жил в IV веке в Египте. С двумя своими братьями он ушел в монастырь. Там все трое приняли иноческий постриг. Пимен прославился своей строгой жизнью. Он много постился, подолгу искренне молился. Вскоре для многих иноков Пимен стал духовным наставником и руководителем. Слава о его подвигах и добродетелях распространилась по всей стране. Чтобы избежать людского внимания, Пимен часто переходил с учениками из обители в обитель. Многие иноки записывали мудрые ответы и советы праведника. Так они стали известны и другим. Один инок спросил, следует ли замолчать грех согрешившего брата, если случится увидеть его. Старец отвечал, «Если мы скроем грехи братьев, то и Бог скроет наши грехи. Знай, что твои грехи подобны бревну, а грехи брата твоего подобны сучку, и тогда никогда не будешь приходить в смущение и соблазн». Пимен рассуждал. Бывает, что человек кажется молчащим, но если сердце его осуждает других, то он говорит всегда. И есть такие, которые весь день говорят языком, но внутри себя соблюдают молчание, потому что не осуждают никого. Подвижник заповедал всем соблюдать три главных правила – бояться Бога, часто молиться и делать добро людям. Преподобный Силуан Афонский писал, «Праведники ходили ногами по земле и руками работали, а святыми их делало то, что Дух всегда пребывал в Боге. Мы прославляем праведного Пимена Великого и просим святого. Преподобный Пимен, моли Бога о нас».
1: Радио «Вера».

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Страницы летописи. Об инокине Варваре Яковлевой известно совсем немного. В воспоминаниях современников сохранилась информация, что ее семья была близка к императорскому дому. Упоминалось также и о том, что именно она помогла великой княгине Елизавете Федоровне пережить трагическую гибель мужа, московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Немногие личные вещи, оставшиеся после Варвары Яковлевой, молчаливо свидетельствуют о том, как складывалась ее жизнь. Вот медаль Красного Креста, которую подвижница получила в 1906 году. Это награда за сестринское служение в госпиталях. В годы русско-японской войны Варвара Алексеевна ухаживала за ранеными. А вот ее единственный фотопортрет, который сохранился до наших дней. На нем изображена женщина средних лет в иноческой одежде. Руки собраны в замок на коленях, взгляд спокойный и чуть усталый. Заботы и тревоги отразились на добром лице. Это 1913 год. Варвара Алексеевна уже четвертый год в Марфо-Мариинской обители милосердия. Она пришла сюда вместе с учредительницей сестричества Елизаветой Федоровной и стала одной из первых 17 насельниц. С матушкой Елизаветой сестра Варвара практически не расставалась. Она была не только келейницей, то есть помощницей в бытовых нуждах, но и добрым другом настоятельницы. Варвара старалась разделить бесчисленные хлопоты матушки в лазарете, амбулатории для бедных, приюте для сирот. Вместе они регулярно обходили трущобы Хитровской площади, вызволяя из нищеты беспризорных ребятишек. Полиция предупреждала Елизавету Федоровну, что не в состоянии обеспечить ей безопасность во время таких рейдов. Но матушка неизменно отвечала, что жизнь ее в руках Божиих. С этим молчаливо соглашалась и верная ее келейница. Не оставила Варвара Алексеевна свою духовную наставницу и в беде. Когда великую княгиню арестовали большевики в мае 1918 года, инокиня добровольно отправилась сопровождать ее в ссылке. В Алапаевске, куда доставили пленниц, их поселили сначала в здании школы на окраине города. Здесь сестрам выделили отдельный класс. Им позволили пользоваться личными вещами, делать записи, совершать короткие прогулки. Елизавета Федоровна и инокиня Варвара посадили возле школы деревья. Липа и береза и сейчас шумят на том месте, напоминают о последних днях двух христианок, преданных Богу в каждом шаге своей жизни. 21 июня пленниц перевели на тюремное положение. У них изъяли все имущество, запретили выходить на улицу. Впрочем, Варваре тут же объявили, что она свободна.
1: «Гражданка Яковлева, мы вас больше не задерживаем. Вы можете беспрепятственно вернуться в Москву».
2: «Простите меня, но я хотела бы остаться с матушкой Елизаветой».
1: «Вы, наверное, не понимаете, что Елизавета Романова – контрреволюционный элемент, который недостоин жалости трудящихся».
2: «На свете мало людей, которые сделали бы столько добра для бедных, больных и обездоленных, сколько сделала его Елизавета Федоровна. Сейчас, когда ей нелегко, я не могу ее оставить. Позвольте мне быть рядом с ней».
1: «Но в таком случае вы должны будете полностью разделить ее участь. И если приговор революционного суда решит применить к ней самые строгие меры...»
2: «Я готова разделить с матушкой любые страдания».
1: «И вы можете чернилами скрепить эту свою готовность».
2: «Конечно. Могу подписать свое согласие разделить судьбу Елизаветы Федоровны Романовой хоть чернилами, хоть кровью».
0: Меры, которые революционные власти применили к беззащитной матушке Елизавете, оказались не просто строгими, жестокими. В ночь на 18 июня 1918 года ее вместе с келейницей Варварой вывезли за город к одной из заброшенных шахт железного рудника. Сюда же были доставлены другие узники императорской фамилии. Пленников живыми сбросили в шахту, а затем кинули туда несколько гранат. Страдальцы какое-то время оставались живыми. Сохранились воспоминания очевидцев, что в течение нескольких дней после расправы из шахты доносилось пение молитв. Когда же через 4 месяца в город вошли части Белой армии адмирала Колчака и подняли тела мучеников на поверхность, то увидели, что и у матушки, и у ее верной келейницы пальцы правой руки были сложены для крестного знамения. Гвардейцы успели вывести останки страстотерпцев до того, как большевики вновь заняли екатеринбургские земли. Тела великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары проделали долгий путь по России, затем через Китай были доставлены в Иерусалим, где в 1921 году совершилось их погребение в подземной части церкви Марии Магдалины в Гефсиманском саду. Когда же мученицы были прославлены в лике святых, их мощи подняли на поверхность и положили в мраморных раках в храме у иконостаса. Инокиня Варвара, как и заверяла мучителей, кровью скрепила обещание не оставлять в беде любимую матушку Елизавету, и после кончины они не разлучились, упокоившись телами на святой земле. Верно, и души их в Царстве Небесном делят друг с другом радость о том, что любовь Христова сильнее боли, сильнее страданий, сильнее самой смерти.
3: Жития святых. Страницы летописи. Радио

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Благоговение – это внутренняя скромность, духовная чуткость. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Бывает ли так, что человек, внешне вполне успешный, ощущает внутреннюю пустоту и понимает, в чем-то главном он оказался банкротом? И напротив, бывает ли жизненный успех неприметным, неброским? Канадская писательница Люси Монтгомери в рассказе «Брат-неудачник» рассказывает о семействе Монро, четырех братьях и двух сестрах. Все они многого добились в жизни. Все, кроме старшего Роберта. Как-то раз старушка-тетя называет его неудачником. И тут все замечают, что Роберт услышал ее слова. Все это происходит в канун Рождества. Вечером, когда семья собирается за праздничным ужином, один за другим все поднимаются с места и рассказывают о Роберте. Они рассказывают о его делах. Рассказывают, как Роберт в свое время поддержал одного брата, выходил после тяжелой болезни другого, остановил от неверного шага третьего, окружил любовью и заботой младшую сестру, отправил старшую в консерваторию, спас от разорения местного фермера, приютил одинокую старушку, помог незадачливому парнишке наладить жизнь. Последним встает племянник Роберта со словами: «Дядя, надеюсь, к 60 годам я буду таким же успешным человеком, как вы». И старушка-тетя соглашается с ним. В конце концов, в христианской парадигме образец успешного человека – это 5 мудрых дев из евангельской притчи о 10 девах, ожидающих прихода жениха и вышедших навстречу ему. У 5 из них, казалось, достаточно масла в светильниках, и они смогли попасть на брачный пир. Маслом, которым необходимо запастись христианину, святитель Иоанн Златоуст, великий проповедник IV века, считал дела милосердия. Таким маслом запасся Роберт Монро – милосердием, терпением, соучастием, умением быть там, где ты нужен, менять жизнь к лучшему. И семья Монро в итоге сумела разглядеть подлинный успех его брата-неудачника.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Святые Ставропольского края.
4: Заставляет человека пойти на смерть за свои убеждения? Кто эти люди, чьи имена мы не всегда знаем, но чья вера изменила историю? Они остались верными себе и Богу, несмотря ни на что. Это история о выборе, перед которым каждый из нас может оказаться в любой момент.
5: Священномученик Иоанн Восторгов родился 30 января 1864 года в станице Кавказской Кубанской области в семье священника. Мальчик рано остался без отца. Его детство и отрочество прошли в станице Новоалександровской, куда семья переехала, когда Ване было 4 года. Сейчас это город Новоалександровск Ставропольского края. Когда пришло время, он поступил в Ставропольскую духовную семинарию и в 1887 году окончил ее с отличием, после чего преподавал русский и церковно-славянские языки в Ставропольском духовном училище. В 1889 году он был рукоположен в диакона и иерея. На своем первом приходе в селе Кибрильском Кубанской области отец Иоанн за год подготовил к освящению храм, построил и открыл школу, организовал общество трезвости и вернул в церковь более 100 односельчан. С 1890 по 1894 год он был преподавателем и священником Ставропольской мужской гимназии, рассказывает ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко.
6: Отец Иоанн знаменит и как богослов, и как проповедник, и как мыслитель, публицист. В то же время он обладал особым педагогическим даром от Бога, являясь учителем и воспитателем гимназии в городе Ставрополе. Потом промысел Божий его привел в Грузию. Он трудился в Елисеет-Поле 3 года, ныне Генджа. Затем в Тбилиси, под началом там будущего священномученика митрополита Владимира Богоявленского. Редактировал журналы, работал над их наполнением. И с того момента, когда владыку Владимира перевели в Москву, он пригласил отца Иоанна работать вместе с ним в Москве. И вот отец Иоанн переезжает в Москву и становится всероссийским миссионером, просветителем. Он, конечно, проживи дольше, сделал бы больше и объехал бы весь земной шар. Всю Россию он исколесил. В вечность отец Иоанн ушел 5 сентября 1918 года. Он был расстрелян. По ложным обвинениям, но вполне понятно, расстрелян он за свою православную веру, за стойкость в ее защите, за твердое исповедание. Он стал славою и честью, прежде всего, Ставропольской семинарии и Ставропольской епархии. Мною получено благословение нашего архипастыря, высокопреосвященнейшего Кирилла, митрополита Ставропольского Невомыского, на то, чтобы в день памяти отца Иоанна положить начало подготовке и проведению свято-иоанново-восторговских чтений, дабы память об отце Иоанне ширилась, росла, множилась, так как он пример и образец во всем, и в слове, и в деле, и в житии, и духом, и чистотою, и высокомыслием, и в семейной жизни. Есть выдержки из писем, которые мною обнаружены, как матушка, горячо и нежно любящая, его пишет ему: «Ваня, ты бы хоть на себе бы напоминал. Ты там где-то едешь, бороздишь просторы России, а я тут чуть не угорела в печке и так далее». Понимаете, такие бытовые, простые моменты. Такая красивая, яркая жизнь, но наполненная замечательным, удивительным содержанием, как непрестающее свидетельство того, что отец Иоанн был верен Богу при жизни и до смерти. И смерть – это мученическая кончина. И ныне он прославляется в соборе святых Ставропольской митрополии.
5: Отец Иоанн был расстрелян 5 сентября 1918 года. До конца верный своему пастырскому долгу, он напутствовал осужденных вместе с ним на смерть. Первый вышел к могиле и, призывая остальных верить в милосердие Божие и скорое возрождение Родины, сказал: «Я готов». В 2000 году на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви протоиерей Иоанн Восторгов был причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских.

0: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Есть ли разница между классическим античным мудрецом и христианским апостолом? Конечно, еще какая. Подробнее мы узнаем об этом из отрывка из 6 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах за богослужением.
1: «И призвав оба на 10, начатых их посылать и два-два.
2: И призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами, и заповедовал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им: если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли.
1: И мазаху маслом многие недужные, и исцеливаху».
0: Прозвучавший короткий евангельский отрывок насыщен парадоксами. Христос дает ученикам власть и тут же одновременно лишает их привычных средств власти и привилегий. У них есть власть над бесами, а обычных денег никаких нет. Есть сила исцелять, но нет никаких запасов. Есть слово, но при этом нет права заставить слушать. Они целиком зависят от чужого гостеприимства и должны быть готовыми уйти тотчас, как только их отвергнут. Ну, так себе привилегии, откровенно говоря. Перед нами не просто рабочая инструкция первым миссионерам. Это своего рода икона христианской власти. Сила, которая не присваивает себе свой источник. Авторитет, который не ищет превращения в господство. Истина, которая предлагает себя свободе человека и потому вполне может быть отвергнута. Тот образ апостолов, который мы видим в Евангелии, радикально отличается от привычного образа мудреца. Философ говорит от себя, он проповедует свое учение и в конечном счете себя самого. Апостолы же, напротив, фигуры не самостоятельные. У них нет в самом широком смысле слова ничего своего. Все, что они имеют, это сила Духа и Слово Христа. Они идут в мир с чужим словом и чужой властью, они лишь переносчики, передатчики благой вести, но никак не ее источники. Отсюда становится понятным и то, почему Христос их отправляет по двое. В этой взаимоподдержке получается куда больше убедительность, чем когда ты один идешь рассказывать другим о том, что не тебе-то самому и принадлежит. И здесь дело не только в психологической поддержке друг друга как таковой. Ведь неспроста у каждого из нас два глаза, которые позволяют видеть глубину, два уха, создающие пространственно ориентированный слух. Также и две головы, слушавшие слова Христа, имеют куда больше шансов избежать додумывания и искажающей авторской интерпретации. Обратите внимание еще на одну деталь повествования. Над бесом апостолы получают власть. А вот над человеком, который отказывается их слушать, нет. Удивительно, не правда ли? Беса можно изгнать. Но от несогласного человека необходимо просто уйти и его оставить в покое. Перед нами одна из самых радикальных евангельских границ власти. Однозначное зло подлежит изгнанию, а вот человеческая свобода – уважению и отказу от какого бы то ни было насилия и принуждения. Злу Христос не предоставляет право остаться в человеке. Но самого человека он не обращает в объект насилия, даже ради самой высокой духовной пользы. И как же точно этот подход отразил Федор Михайлович Достоевский в романе «Братья Карамазовы», где великий инквизитор главную претензию ко Христу обозначает именно так: – ты не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры. Помоги же нам, Господи, почаще вспоминать об этом удивительном в своей парадоксальности наказе твоим ученикам. И в нашей деятельности почаще придерживаться именно такого подхода.
3: Радио

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, икона Богородицы, ключ разумения в судьбах России.
1: В 1659 году в Киево-Печерской лавре вышел сборник духовных поучений. Он называется «Ключ разумения священникам, монахам и светским людям надлежащий». В книгу вошли 32 проповеди, посвященные православным праздникам. Составил их известный духовный писатель своего времени Иоанники Галитовский. В предисловии к изданию говорится, что поучения призваны отомкнуть двери к пониманию Слова Божия, а затем и открыть вход в Небесное Царство. На титульном листе книги представлена гравюра, которую выполнил монах Киево-Печерской лавры Евстратий. Это изображение триумфальной арки, в проеме которой расположен крупный дверной ключ. На его стержне написаны евангельские строки. «Горе вам, законники, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Такими словами Христос обличил иудейских книжников. Знатоки Священного Писания не увидели в нем Мессию, приход которого возвещали пророки. Над аркой с ключом гравер изобразил Божию Матерь. Она чистым сердцем восприняла благодатную истину о Христе, отворяющую двери в Небесное Царство. Евстратий символически показал, что Пресвятая Дева готова дать ключ разумения и тем, кто к ней обращается. В середине XIX века этот яркий образ стали использовать иконописцы. Именно тогда в России появились иконы Богородицы с названием «Ключ разумения». Царица Небесная представлена на них в полный рост. Своими стопами она опирается на вытянутый по вертикали дверной ключ, который снизу поддерживают ангелы. Подобные образы встречаются не так часто. Один из них, датированный 1856 годом, можно увидеть в Московском государственном историческом музее. Также чтимая икона Богородицы «Ключ разумения» хранится в Троицкой церкви в городе Балахна Нижегородской области. Этот образ упоминается в книге «Богоматерь. Описание ее земной жизни и чудотворных икон». Сборник был выпущен в 1914 году в Санкт-Петербурге. Автор, известный публицист Евгений Поселянин, поведал, что до революции 1917 года балахнинские гимназисты собирались перед началом учебы в Троицком храме и молились у иконы «Ключ разумения». Эта традиция существует в городе и сегодня. Школьники обращаются за помощью к Царице Небесной. И она не только помогает усваивать основы наук, но и дарует ключ разумения для постижения спасительной истины о Христе.
0: Небесная заступница, икона Богородицы, ключ разумения в судьбах России –

0: Радио «Вера».
1: Не верю, Господи, чтоб Ты меня забыл. Не верю, Господи, чтоб Ты меня отринул. Я Твой талант в душе лукаво не зарыл, и хищный тать его из недр моих не вынул. Нет, в лоне у Тебя, художника-творца, почиет красота и ныне, и от века. И Ты простишь грехи раба и человека за песни красоте свободного певца.

Радио «Вера». Светлое радио. Ад невозможно сделать привлекательным. Поэтому дьявол делает привлекательной дорогу туда. Святитель Василий Великий.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний художницы Аллы Андреевой «Плавание к небесному Кремлю». 1948 год. Мордовия. Лагерь для заключенных. Как Господь собирает человека, не знаю, но собирает. В лагере я приехала совсем другой, чем та молодая женщина, что попала на Лубянку. Я не стала грубее, просто изменилась. Когда в камере кто-то из бывших уже в лагере сказал, что там все матерятся, я спокойно ответила, что никогда в жизни не скажу ни одного матерного слова. В ответ засмеялись. «Вот посмотришь, как будешь в лагере материться». Я возразила. «Ни в лагере, нигде, никогда ни единого слова не скажу». И не сказала.
0: Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Скажите, а укрыться у вас можно? А то дождь вон.
2: Дождь, дорогу, это хорошо. Заходите, дети, там видно будет.
3: О, Павлик, ты фильм «Поп» смотришь?
4: Да, дядя Андрей, вот уже заканчивается он. Поставлю пока на паузу.
3: И как тебе?
4: Даже не знаю. Впечатление сильное, но вопросов много. Стоило ли, например, вот здесь в финале фоном БНМ пускать? Не сбивает ли это общий настрой? Скорбный, но торжественный.
3: Про настрой трудно рассуждать, это дело индивидуальное. Одно могу сказать уверенно. Песня «Бонни М» звучит здесь... не случайно.
4: Правда? Это почему?
3: Потому что это не просто шлягер. Это вольное переложение 136-го псалма.
4: Псалма? Да не может быть.
3: Тем не менее, это так. И текст песни Бонни М. близок вот к этому, например, переводу. «На реках Вавилонских там сидели мы и плакали, когда вспоминали мы Сион. На вербах в той стране повесили мы гусли наши. Там вопрошали нас покорители наши о словах песнопений, уводившие нас в плен, о пении нашем. Спойте нам песни сионские. Как воспоем песню Господню на земле чужой? Если забуду тебя, Иерусалим, да забудет Бог деяния рук моих, да присохнет язык мой к гортани моей, если не вспомню тебя, если не будет Иерусалим вершиной радости моей».
4: Так это о вавилонском пленении евреев?
3: Правильно, Паш. 136-й псалом рисует подробную, правдивую картину беды. Неизвестному автору этой песни довелось пережить вместе со всем еврейским народом трагедию насильственного переселения на чужбину. По возвращении на родину он вспоминает пребывание в плену и в лаконичных, но точных и выразительных образах передает нам всю глубину скорби, которую пришлось пережить иудеям. Ты только представь, Паша, этих пленников, горько плачущих на берегах Вавилонских рек о своем возлюбленном отечестве, которое было утрачено ими по собственному легкомыслию и нерадению.
4: А в чем это легкомыслие проявилось? В том, что иудеи внешней политикой пренебрегали?
3: Да нет, с этим-то как раз в Иерусалиме в VI веке до Рождества Христова дело было поставлено на широкую ногу. Иудея оказалась разменной картой в игре Египта и Вавилона за власть в регионе. Еврейские правители пытались лавировать между этими двумя мощными и агрессивными соседними государствами, проявляя, как сейчас говорят, политическую гибкость. А между тем пророк Иеремия предупреждал, что единственное, что может помочь сохранить Иерусалим, это искреннее обращение народа к единому Богу. Отказ от языческих культов, распространившихся в стране с влиянием все тех же сильных соседей.
4: Дядя Андрей, а что за реки были в Вавилоне?
3: Племянник. А ну-ка вспоминай историю, географию.
4: Тигр и Ефрат?
3: Ну, конечно же. Вавилонское царство лежало на обширной низменной равнине между этими двумя великими реками. И вместо родных живописных гор... пленники увидели необозримые поля, пересеченные искусственными каналами. Рабский труд евреев, кстати сказать, использовали во время строительства таких вот оросительных каналов.
4: Очень трудно пришлось иудеям в Вавилоне, да?
3: В начале плена просто невыносимо. После смерти вавилонского царя Навуходоносора невольникам предоставили относительную свободу. И стало немного легче. Некоторым из них даже удалось разбогатеть, занимаясь торговлей. Ведь Вавилон был городом больших возможностей в коммерческом плане.
4: А что же тогда иудеи плакали, сидя на берегах вавилонских рек?
3: В неволе израильтяне полностью осознали, что вера в Бога и возможность молиться в храме была...

0: а настоящим сокровищем, которое они не уберегли. Люди поняли, что именно Иерусалим, духовная столица Иудеи, всегда будет оставаться вершиной их радости, и ее не затмят никакие материальные блага. Память о Сионе, как обиталище Бога, была настолько дорога для пленников, что они отказывались развлекать вавилонян пением псалмов, чтобы не оскорбить святыни.
1: Дядя Андрей, а это весь псалом? Ты полностью мне его прочитал?
0: Нет, Паш, не полностью. Там осталось буквально 4 грозные строки. «Припомни, Господи, сынам едомским, говорившим в день гибели Иерусалима, разрушайте до основания, разрушайте его. Дочь Вавилона злосчастная, блажен, кто воздаст тебе по заслугам за все, что сотворила ты нам. Блажен, кто схватит младенцев твоих и разобьет о камень».
1: Кошмар какой. Я, конечно, понимаю, люди натерпелись, но младенцы-то вавилонские при чем? Автор псалма действительно призывает детей убивать?
0: Это суровые ветхозаветные реалии, племянник. Око за око, зуб за зуб. В тех условиях полностью побежденный народ нередко уничтожался до последнего младенца мужского пола. Но в христианском прочтении эти строки воспринимаются иначе. Толкователи псалтыри призывают нас вспомнить, что все мы – граждане неба, плененные Вавилоном, собственными страстями. А младенцы вавилонские – это малейшие поползновения греха, возникающие в душе. И убивать этих младенцев о камень – значит отсекать в самом начале все скверные мысли и желания.
1: Дядя Андрей, а почему именно этот псалом вошел в саундтрек фильма «Поп»? Ведь это же про Россию кино, а не про Иудею.
0: Потому что в этом фильме, Паш, тоже говорится о пленении. Даже двойном, в котором оказалась Россия в 20 веке. Это плен духовный, коммунистический, и реальная оккупация фашистская. И режиссер Владимир Хотиненко, включая в фильм 136-й псалом, подчеркнул, что так называемая «псковская миссия», во время которой православные священники служили в храмах, открытых оккупантами, это никак не политический демарш церкви против власти, а служение. Стоическое служение соотечественникам, которые оказались далеки от небесного Иерусалима. В фильме, кстати, одно из рабочих названий так и звучало – «На реках Вавилонских».
1: То есть получается, что 136-й псалом – это ключ к картине?
0: Получается, что так.
1: Ну, тогда это много меняет. Пересмотрю-ка я это кино еще разок, пожалуй. И псалом ты мне сбрось, пожалуйста, на флешку, хорошо?
0: Конечно, Паш. И текст, и звуковые файлы. Читай, слушай, размышляй.
2: При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселье. Пропойте нам из песней сионских, как нам петь песнь Господню на земле чужой. Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя, прилипни язык мой гортани моей. Если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима.
3: Верим, надеемся, любим. Радио.

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш. Поговорим о том, как взрослые могут обрести сами и передать детям интерес и правильное отношение к церковной жизни. А в 8 вечера на этой неделе наши беседы приурочены ко дню рождения Льва Николаевича Толстого. Сегодня у нас в студии старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук Людмила Калюжная. И разговор пойдет о том, как страх смерти, потери близких и творческие кризисы формировали духовный путь писателя. От арзамасского ужаса до последних дней восстания.
0: Светлый вечер на Светлом радио.

0: свидание с шедевром.
1: Позвольте, пожалуйста, поближе посмотреть на репродукцию картины Алексея Кившенко «Крестьяне подносят хлеб-соль царю-освободителю».
2: Какую репродукцию? А, вы про этот лист с иллюстрацией. Посмотреть, конечно, можете, а вот купить пока нет. Я только что приняла товар и должна показать его специалисту, чтобы назначить цену. Такой порядок в нашем букинистическом магазине. Но видно, что вещь старинная.
1: Это 80-е годы 19 века. Перед нами иллюстрация сборника «Отечественная история для школы и дома». Буклет был свободно сброшюрован, чтобы учителя могли использовать его на занятиях. Неудивительно, что через 100 лет листы разошлись по отдельности.
2: То есть это часть учебного пособия?
1: Да. Его издали по инициативе директора народных училищ Санкт-Петербурга Сергея Рождественского. В сборник входили типографские отпечатки 30 акварельных картин, которые специально для этого проекта написал художник Алексей Кившенко. В его работах представлены события русской истории с 882 года по 1880 год. Иллюстрация «Крестьяне подносят хлеб-соль царю-освободителю» посвящена отмене крепостного права.
2: Очень выразительно нарисовано. Сразу понятно, что это Санкт-Петербург, вот Исаакиевский собор, Медный всадник.
1: Сенатская площадь – узнаваемое место в северной столице.
2: И мы видим, что эта площадь заполнена людьми, а больше всего тут крестьян – в кафтанах, лаптях, с котомками за плечами. Смотрите, они окружили открытый экипаж, в котором восседает Александр II и коленопреклоненно преподносит ему хлеб-соль. В руках у императора листок. Неужели его величество лично зачитывал документ об отмене крепостного права?
1: Зачитывал, да. Но не на Сенатской площади, а перед офицерами в Михайловском манеже. Сейчас это Зимний стадион. Листок в руках царя Алексей Кившенко изобразил символически, чтобы обозначить сам факт оглашения манифеста об освобождении крестьян.
2: А толпа на площади и в самом деле была настолько большая?
1: Да, это чистая правда. Именно такое настроение царило в Санкт-Петербурге 3 марта 1861 года, в прощенное воскресенье. После богослужения в храмах озвучили манифест, и народ высыпал на улицы в ликовании. Как писал в своем дневнике очевидец тех событий князь Григорий Щербатов, энтузиазм принял размеры, не поддающиеся описанию. Народ плакал в умилении, все обнимались, точно в светлое Христово воскресенье. Люди выстроились по ходу следования царского экипажа из Михайловского манежа в Зимний дворец. При появлении государя многие в толпе благоговейно опускались на колени.
2: Судя по картине, художник разделял народное воодушевление.
1: Конечно. Ведь он сам был из крепостных.
2: И, наверное, сам пострадал от самоуправства барина.
1: Вовсе нет. Помещик, которому принадлежало семейство Кившенко, граф Шереметьев, был человеком благородным и милосердным. Отец художника по воле хозяина выучился на ветеринара и управлял конным заводом. И сам Алексей Данилович благодаря графу получил образование. Окончил сначала рисовальную школу, а затем Академию художеств.
2: Но собственное благополучие не помешало Алексею Кившенко радоваться отмене крепостной зависимости.
1: Это правда. Художник понимал, что никакой человек не должен быть чьей-то собственностью. И потому искренне и горячо поддержал крестьянскую реформу Александра II. Свое отношение к переменам Алексей Кившенко ясно выразил в работе «Освобожденные крестьяне подносят хлеб-соль царю-освободителю».
2: Интересно, а подлинник картины сохранился?
1: Да. Его можно увидеть в Центральном военном морском музее Санкт-Петербурга.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Алексей Тимаков.
1: В Евангелии от Луки есть слова Христа: «Любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Вышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым». Такая высокая нравственная планка нам кажется почти недостижимой. Но Христос ни разу не заповедал нам ничего такого, чего мы не смогли бы исполнить с Его помощью. Но с чего же нам начать? Как сделать первый шаг на пути к изменению отношения к своим врагам? С понимания того, что любовь к врагам спасительна прежде всего для нас самих. Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста. «Кто благословляет своего врага, благословляет себя самого. И кто проклинает его, проклинает себя. И кто молится за врага, молится за себя, а не за него».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Знаменитый писатель-фантаст Рэй Брэдбери изобрел потрясающий, необыкновенный и одновременно очень простой способ хранения воспоминаний. Для этого в разгар жаркого июньского дня нужно собрать пару мешков желтых цветков-одуванчиков, приготовить из них легкое янтарное вино и разлить по бутылкам. Вместе с одуванчиковым нектаром бутылки наполнятся самыми яркими ощущениями прошедшего лета, которые можно будет в любой момент пережить снова, сделав глоток сладкого напитка. Роман Брэдбери «Вино из одуванчиков» похож на одну из таких бутылок, которую автор открывает, чтобы щедро разделить ее содержимое с читателями. Роман описывает одно лето в маленьком американском городке. Такое, каким его видят глаза 12-летнего мальчишки по имени Дуглас Сполдинг. Но все же те, кто категорично называют «Вино из одуванчиков» произведением для детей, в корне не правы. Это спокойная, лиричная и добрая книга – замечательное чтение для взрослых, которые хотят еще раз пережить пору, когда любое событие приобретало глобальные масштабы. Город разрастался до бесконечных размеров Вселенной, а жизнь ощущалась каждой клеточкой тела и каждым уголком души. Все это Рэй Брэдбери сумел передать на страницах книги так необыкновенно и так правдиво, что кажется, будто читаешь не глазами, а сердцем. Писатель рисует не столько события, сколько чувства и эмоции, в которые погружаешься с головой и ощущаешь себя, словно находящимся в машине счастья, которую однажды попытался построить сосед Дугласа, конструктор Лео Ауфман. Кстати, сам изобретатель в конце концов пришел к выводу, что на самом деле машину счастья уже изобрели задолго до него, и она исправно работает уже много тысяч лет. Ведь счастье – это простой домик со стриженной лужайкой, жена, хлопочущая на кухне, шумные, непоседливые дети. Роман вообще полон уютных посиделок в кругу многочисленных родственников на крыльце дома в наступающих вечерних сумерках, всевозможных приятных домашних хлопот. Его можно назвать по-настоящему семейным. К тому же Брэдбери даже самые, казалось бы, повседневные и бытовые события превращает в настоящее открытие и озарение. Ведь именно такими они кажутся ребенку, для которого овраг за городом – граница между двумя мирами, а новые теннисные туфли – что-то вроде крылатых сандалий. До прозрачности тонкая грань между фантазией и реальностью, так свойственная детству, искренняя доброта и забота о ближних, тихое семейное счастье. Все это Рэй Брэдбери щедро добавил в свое «Вино из одуванчиков», превратив его в настоящее лекарство от равнодушия. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Дорогие отцы, братья и сестры, я считаю, что это огромное чудо Божие, чудо Божьего заступления нашему воинству, всем нам, которое должно привести, на мой взгляд, в ближайшее время к победе. Сегодня в этой специальной военной операции, в этом военном конфликте. В июле месяце в Архангельском соборе Московского Кремля, там, где находятся саркофаги захоронения князей наших, лопнул пол, и появилась опасность разрушения саркофага, в котором находились останки великого князя, в том числе великого князя Дмитрия Донского. И сотрудники музеев Кремля, специалисты, вынуждены были разобрать саркофаг с тем, чтобы он, разрушившись, не уничтожил останки великого князя. Также на это они получили благословение святейшего патриарха Кирилла, потому что и само по себе вскрытие таких знаменитых могил. Это первое. Второе – это то, что он святой, канонизированный Русской Православной Церковью. И вот вскрыли, как бы обрели, можно сказать, останки великого князя Дмитрия Донского. Это разве не чудо, что именно уже сегодня на пятый год войны, военного конфликта, обрели святые мощи? Я с полной уверенностью считаю, как, наверное, и многие, с кем я успел уже переговорить, считаю, что это великий знак заступления Божия о нашей стране, о нашем народе. Это знак победы нашего воинства и нашего народа в этой войне. И сейчас, на мой взгляд, уже в том числе, в особой степени, великий князь Дмитрий Донской, победитель на Куликовом поле, замечательный, прекрасный наш правитель, наш князь, встанет в полную меру во главе нашего воинства. Святейший Патриарх благословил отделить несколько частиц святых останков, святых мощей, и они помещены в мощевиках, и мы надеемся, что один из мощевиков, возможно, будет находиться постоянно в войсках, в том числе в зоне специальной военной операции. Господи, благослови всех нас, благослови наше воинство, благослови наш народ победой. Святый, великий, благоверный князь Дмитрий, моли Бога.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Монашеских одежд матушки Василисы Занковой. Православные жители Копейска хранят молитвенную память о своей землячке и совершают паломничество к месту ее захоронения в Верхотурье.
2: Радио «Вера» в Копейске можно слушать на частоте 88.4 FM.
3: Должно снисходить душе своей в ее немощах и несовершенствах и терпеть свои недостатки, как терпим других, но не обленяться, а побуждать себя к лучшему. Преподобный Серафим Саровский.
2: Радио «Вера» – это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
2: Становитесь попечителем «Светлого радио».
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
2: «Радио Вера». Вместе творим добро.
5: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
0: Ларец слов.
6: «Ну ты и язва» – так сегодня принято обращаться к острому на язык человеку. Подобно язве, то есть болячке, этот человек создает неудобства, выбивает из комфортного состояния. В церковнославянском языке есть слово «язвина». Оно дало жизнь упомянутому уже понятию «язва». Но то же ли значение оно имеет? В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «язвина». Слово «язвина» имеет, на первый взгляд, не очень близкое по отношению к язве значение, но это только на первый взгляд. В Библии с понятием «язвина» мы встречаемся на страницах Евангелия от Матфея. В 8 главе читаем: «Лисий язвени имут, и птицы небесные гнезда, сын же человеческий не имать, где главы подклоните». Перевод этой фразы таков: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий, то есть Христос, не имеет, где преклонить голову». Язвиной наши предки называли нору, яму, пещеру, то есть углубление в земле. Впоследствии язвиной в переносном смысле стали именовать болезненное углубление на коже, то есть рану. Так и появилась привычная нам язва. Смысловая двойственность язвины отразилась на славянских языках. Болгары язвой называют рану, а поляки вьенжиеньей именуют яму, а еще тюрьму. Итак, запомним, что церковнославянское слово «язвина» в переводе на русский язык означает «нора», «ямка», «пещера».
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Представьте себе, еще в конце 19 века на месте современного города Сочи не было никакого курорта, а стоял небольшой торговый поселок, который назывался Даховский Посад. Именно там в 1874 году была заложена первая православная церковь на Черноморском побережье Кавказа – храм архистратига Михаила. По некоторым историческим сведениям, христианство пришло на Кавказ еще в первом веке. Вдоль берегов Черного моря проходило третье путешествие святых апостолов Андрея Первозванного и Симона Канонита. Здесь они проповедовали учение Спасителя жителям побережья и гор. В начале 11 столетия на том самом месте, где стоит сегодня Сочинский Архангельский храм, находилась Византийская христианская церковь. На ее величественные руины в 1871 году обратил внимание северокавказский наместник, великий князь Михаил Николаевич Романов, и предложил снова возвести здесь храм, который стал бы приходским для окрестных поселений. Его было решено заложить во знаменование победы в Кавказской войне, присоединившей Северный Кавказ к Российской империи. Большую поддержку строительству оказывали благотворители, в числе которых известные московские меценаты купец Савва Мамонтов и граф Феликс Сумароков-Эльстон. И все же оно затянулось на целых 16 лет. Одной из причин тому стала русско-турецкая война. Только в октябре 1891 года храм архистратига Михаила был освящен и открыл свои двери для верующих. Впрочем, это был не просто храм, а целый городок. В народе его стали называть церковным кварталом. По соседству с храмом расположились церковно-приходская школа, трапезная, хозяйственные постройки, большой садово-парковый комплекс и даже оранжереи. Вот как писал о храме современник строительства, историк-обозреватель Доротовский. «На возвышенном морском берегу выделяется церковь, сверкая золочеными крестами. Темная зелень кипарисов эффектно оттеняет белизну колокольни». Именно таким архангельский храм запечатлел знаменитый фотограф Сергей Прокудин-Горский на цветной фотокарточке 1912 года. В богоборческие советские годы храм собирались снести. Выстоял он чудом. Одна из прихожанок работала в местных органах власти. Ей удалось оформить церковь как помещение, пригодное для хозяйственных нужд, и в храме устроили склад. К счастью, ненадолго. В годы Великой Отечественной войны Сочинский Архангельский храм с частью территории вернули верующим. Богослужения возобновились и с тех пор не прекращались. Уже в наши дни, в 2008 году, в соборе прошла масштабная реконструкция. В частности, около него возведена водосвятная часовня в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Сегодня Архангельский храм – это памятник архитектуры и духовный центр города Сочи.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.
1: Пусть говорят, как все в творенье, с тобой умрет твоя любовь. Не верь во лживое ученье. Истлеет плоть, остынет кровь, угаснет в срок определенный наш мир, а с ним и тьмы миров. Но пламень тот, Творцом вожженный, пребудет в вечности веков. Константин Романов.

Радио «Вера». Светлое радио. Тот, кто жалуется на людей, окружающих его, страдает по собственной вине, потому что он не понял. Те, кто находится рядом с ним, это именно те, которые ему нужны. Архимандрит Эмилиан Вафидис.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из писем святителя Феофана Затворника к мирянам. «Нет греха, побеждающего милосердие Божие. Прощение грехов дается не по нашим заслугам, а по милости Бога, всегда готового прощать, как только кто обратится к Нему с раскаянием. Господь хочет всем спастись, следовательно, и вам. Помните, помощь от Господа всегда готова, но она не приходит к тому, кто ничего не делает, а только к тому, кто делает, трудится».
0: Голоса времени.
2: Вольным полем идет одинокий монах, опираясь на посох и с молитвой в устах. В его светлых глазах

0: православия.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Мощами в православии принято называть останки святых людей, которые бережно хранятся церковью в качестве святыни. Некоторые мощи представляют собой просто кости, но бывает и такое, что тело святого после смерти не поддается тлению. Впрочем, нетленность плоти после смерти не всегда в церкви расценивается как хорошее явление. Например, в Отопецком монастыре на Афоне с XIV века хранится ужасного вида рука черного цвета, которая без каких-либо средств консервации сохраняет свой вид и источает зловонный запах. Вотопецкие монахи эту руку между собой называют греховными мощами и любят в назидание паломникам рассказывать историю ее появления в обители. В XIV веке в Вотопецком монастыре жил некий монах, обязанностью которого было следить за порядком в храме. По окончании богослужения он очищал свечной воск с подсвечников и пола. Однажды монах заработался и опоздал на трапезу. Придя в монастырскую столовую, трапезную, он обнаружил, что все монахи уже поели. Повар же отказался дать несчастному брату положенную ему порцию еды. Голодный монах оскорбился и вышел из трапезной. Мысли его были одна мрачнее другой, а сердце терзало обида на повара и монастырь в целом. Монах вернулся в храм и, став перед иконой Божьей Матери, закричал: «До которого времени я буду служить тебе, Богородица? Трудись, трудись, говорят мне, а за все это даже куска хлеба не могу получить я в подкрепление моих сил». Гнев настолько помутил рассудок монаха, что он схватил нож, которым счищал обычно воск, и вонзил его в икону Богоматери. Из раны полилась кровь. Весь лик Пречистой покрылся бледностью. Увидев это, монах без сознания упал перед иконой. В таком состоянии его нашли остальные братья. Они также с изумлением заметили струившуюся кровь из пронзенного лика Богоматери. Когда монах пришел в себя, оказалось, что он совершенно ослеп и к тому же парализован. Игумен, то есть начальник монастыря, приказал всем монахам молиться о несчастном брате. Усердная молитва о помиловании монаха продолжалась 3 года. По истечении этого времени Пресвятая Богородица во сне явилась игумену и сказала, что по молитвам братьев здоровье вернется к несчастному монаху. Останется парализованной лишь его правая рука, та самая, которой он нанес удар ножом. Утром игумен увидел, что слова Богоматери сбылись. Монах прозрел. Его тело, кроме правой руки, освободилось от паралича. Долго и горько рыдал монах о своем безумном поступке. Остаток своих дней он провел в молитве перед пронзенной им иконой, искренне каясь и горько сожалея о соделанном. Перед смертью Божья Матерь явилась монаху и возвестила, что он прощен. Но в назидании людям правая рука его будет нести последствия поступка. Когда спустя 3 года после погребения монаха его могилу по афонскому обычаю открыли, братья представилась поучительная картина. Все кости умершего были чисты, а вот рука, поднявшая нож на икону Пресвятой Девы, осталась нетленной, почернела и источала ужасный запах. Рука монаха в память об удивительном событии была помещена в резницу монастыря. Ее выносили для назидания паломников до того времени, как на Афон стали приезжать русские паломники. Однажды один из них, не поняв объяснений греческого монаха, решил, что перед ним не осужденная рука, а мощи святого. Он сделал вид, что целует руку, а на самом деле откусил от нее кусочек, чтобы отнести домой. Несчастный паломник вскоре скончался, отравленный трупным ядом. С тех пор вотопецкие монахи показывают осужденную руку крайне редко, боясь повторения печального события. Впрочем, если в монастыре видят, что приехавший паломник способен понять историю несчастного монаха, то ему дозволяют проклятую руку увидеть. Но не с целью устрашения, а чтобы представить,

Яркое доказательство того, что даже самый тяжелый грех человеку Бог может простить, как простил оскорбление Богоматери неразумному монаху. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об осужденной Богом руке монаха из Ватопедского монастыря на Афоне.

0: Вот и кончилось лето.
1: И мы идем в школу.
0: Но как перестроиться на учебный лад?
2: Как сделать так, чтобы занятия были в радость?
3: Мы знаем!
0: Надо превратить их в приключения.
1: В формате аудиоурока.
0: А для этого предлагаем вместе с нами,
2: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
1: его верным псом Алтаем
0: и нашими друзьями Верой и Фомой,
1: отправиться в захватывающее путешествие
3: в страну знаний.
2: Заходите на наш сайт,
1: набрав в любой поисковой системе слова «школу с Верой и Фомой».
2: И слушайте аудиоуроки по школьной программе.
3: Давайте учиться вместе!
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: «Жития святых». Страницы летописи. В 4-м столетии Египет переживал новый подъем культуры. На этот раз жители долины Нила уже не строили гигантских пирамид и не упражнялись в искусстве бальзамирования. Однако наследие, оставленное потомками фараонов за несколько веков христианской эры, оказало даже большее влияние на человечество, чем затерянные в пустыне чудеса архитектуры. Египет – родина христианского монашества, а коренные жители Египта – копты – основоположники этого удивительного явления. По обе стороны Великого Нила в пустынях и оазисах жили тысячи подвижников. Их духовный авторитет признавался по всей Римской империи, а опыт духовной жизни, тонкое знание человеческой психологии и ответы на главные вопросы человеческого существования стали достоянием всего христианского мира. Преподобный Пимен Великий – один из самых значимых египетских подвижников того времени. Он родился около 340 года в коптской семье. Вместе с 6 родными братьями принял монашество и жил в пустыне, именуемой Скит, к западу от Александрии. Однажды, когда кочевые ливийские племена совершили большой набег на скитских монахов, Пимену и его братьям едва удалось спастись. После этого они поселились на руинах языческого храма в древнем городе Теренутис на берегу Нила. Много лет преподобный Пимен провел в безмолвии, отсекая от себя все, что отвлекает и расслабляет человека. Родственные связи и житейские хлопоты, похвалу и почет, назойливый шум и суету окружающих, весь поток эмоций, которые составляют нашу повседневность, преподобный воспринимал так, словно уже умер. Все его внимание занимали плач о своих духовных немощах и мысли о Боге, спасающем человека. Этот трудный путь, доступный лишь немногим, не сломал его. Он не сделался черствым или чрезмерно суровым человеком, но благодать Духа Святого открыла в нем бездны любви к ближним. Зная о чьей-либо слабости, Пимен Великий всегда становился на сторону грешника, защищая его от осуждения окружающих и исподволь показывая выход из греховного состояния.
1: Отец Пимен, дай совет. Вот если я увижу брата, дремлющим в церкви на молитве, то велишь ли разбудить его, чтобы не спал? Или нет?
2: Если я увижу брата моего дремлющим на молитве, положу голову его на колени мои и успокою его.
1: А если увижу, что ближний мой согрешил, то полезно ли будет скрыть его согрешение?
2: Когда мы прикрываем согрешения других людей, Бог покрывает наши согрешения. Если же мы обнаружим согрешение другого человека перед всеми, тогда Бог откроет и согрешения наши. Если человек согрешит и будет отрекаться, говоря «я не грешен», не обличай его, иначе ты отнимешь у него расположение к добру. Если же скажешь ему «не унывай, брат, не отчаивайся, но будь осторожнее», через это возбудишь душу его к покаянию.
0: В те времена монахи совершали подвиги самоотречения и воздержания, которые поражают нас своей трудностью. Терпеть жару и жажду, ограничивать себя в пище и сне, ночи стоять на молитве – все это могли египетские отцы, и все это прошел Пимен Великий. Но чем больше он преуспевал в монашеском искусстве, тем явственнее ему открывалось – секрет христианской жизни не в количестве поклонов и дней, проведенных без еды, а в сердце, которое отдает себя Богу. Этому он учил своих духовных детей.
3: Отец Пимен, я совершил великий грех и хочу приносить покаяние в течение 3 лет.
2: Это очень много, брат.
3: но тогда в течение одного года.
2: Что ты? Что ты? И этого много.
3: Отец Пимен, ну тогда бы 40 дней, как установлено святыми отцами.
2: Я убежден, что если согрешивший покается от всего сердца и уже не будет более впадать в грех, то Бог примет покаяние его и в 3 дня.
0: Прожив 110 лет, преподобный отошел ко Господу около 450 года. Он оставил после себя краткие поучения афоризмы, где найдутся слова и для монаха, и для мирянина. Учение преподобного отличает исключительный духовный реализм. Вот только некоторые из его высказываний. «Все, что выше меры, от бесов. Если мы гонимся за спокойствием, то оно бежит от нас. Если же мы бежим от него, то оно само гонится за нами. Даже если человек сделает новое небо и новую землю, то и тогда не может остаться беспечальным». Выдающийся российский наставник монашества святитель Игнатий Брянчанинов так писал о древнем подвижнике. «Святой Пимен имел какую-то особенную природную основательность ума, чуждую легкомыслие, имел какое-то природное благоразумие, чуждое высокомудрие. Правильность и верность подвига, которого неуклонно держался преподобный Пимен, засвидетельствованы Богом, излившим на Пимена величайшие благодатные дары».
4: Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Благодарение, покаяние, просьба – такова нормальная последовательность видов молитвы.
1: Это тезис из статьи «Таинство человеческой личности» митрополита Каллиста Уэра, опубликованной в Московском психотерапевтическом журнале в 1997 году. Митрополит Каллист нес архиерейское служение в Великобритании во второй половине 20-го, начале 21 века. Его заслуга как богослова состоит в популяризации и изложении святоотеческого наследия на языке современного человека. Обобщая учение отцов церкви, владыка писал, что в своей молитве христианину правильно сначала благодарить Бога, затем каяться и только потом просить.
0: Цитата дня.

0: состоит из соучеников и педагогов. Преподавателей с ними уже нет игры. А дома тем более, какая ж тут игра, уже взрослый парень, взрослая девушка, ну, 9 лет, что там, а все-таки взрослый, уже вот, вот это движение, вот это осознать свое движение ко взрослости. И вот процесс пошел. И вот здесь действительно каждый день для них становится приключением, а может быть и подвигом. Хорошее русское слово «подвиг» имеет в себе корень движения. Его греческий прототип всего-навсего агония. Ну, агония в русском языке есть. Это дело чисто уже медицинское или какое-то очень неприятное. А идея ясна. Какое-то усилие, целенаправленное и очень серьезное усилие, будь то усилие к выздоровлению или в обычной жизни усилие к достижению чего-то нового, чего-то другого. Ну вот, да, в самом деле, и без подвига бы не было и церкви. Ну, тут уже разговор чуть-чуть более взрослый, но в то же время всем понятно. Мы смотрим на крест. А что это, как не подвиг? Ведь крест, опять-таки, очень-очень многие. Вот сам фигур креста вызывает какое-то магическое совершенно... магическую реакцию. Ну, неправильно. Приходится их окорачивать, а, как сказать, вразумлять, отрезвлять. Крест – это распятие Господа. Это подвиг любви. Ну, и взрослым людям, когда заходит речь, уж маленьким не надо, а вот начиная с юношеского возраста, приходится немножко рассказывать о казни через распятие. Так что у них там душа в пятки уходит. Должна уходить. Вот, но это крест. Это крест.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Иеромонах Макарий Маркиш, председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. И мы пытаемся разобраться, что изменилось в нашем восприятии церковной жизни, если изменилось за последние десятилетия. Знаете, я себя ловлю на том, что вот формулировка «приключения» очень подходит к тому ощущению первых лет церковной жизни, которая была у меня, и у других людей моего поколения в начале 80-х годов, пришедших к вере во взрослом состоянии, принявших крещение и сознательно сделавших выбор в пользу вхождения в церковную жизнь сознательно и глубоко. Для каждого из нас это была альтернатива, то есть предмет выбора: либо ты остаешься со своими мирскими устремлениями, либо ты переводишь стрелки на церковную жизнь, и сфера твоих интересов концентрируется там. И, вы знаете, действительно, это было постоянное приключение. Во-первых, это были бесконечные открытия, поскольку мы люди из неверующей, не только неверующих семей, но и из неверующей страны. И мы, как все советские дети, были и октябрятами, и пионерами, и, в общем, выросли на такой грядке, которая не подразумевала никаких особых духовных поисков, потому что все тебе предписано, вот, выучи устав в ЛКСМ, и иди вперед и строй светлое будущее. Но когда случился вот этот момент вхождения в церковь, было ощущение, как в сказке про Буратино, как будто вот открыли эту волшебную дверку, а там за этой дверкой какие-то удивительные сады, и там все время что-то происходит, и все время каждый день ты что-то для себя открываешь, и именно слово «приключение» больше всего соответствует ощущению вот этой вот вкусной, интересной, захватывающей церковной жизни. Мне кажется, что вот как раз, может быть, этого не хватает у нынешних церковных детей, которые от рождения крещены, выросли в церковных семьях, для которых

0: в которых церковь в значительной степени часть их быта. Может быть, исчезло вот это ощущение первооткрывателя. Может быть, вот это не хватает именно азарта, не хватает в хорошем смысле слова авантюризма.
1: Да, вы знаете, тема эта, конечно, очень глубокая, наверное, не уложится в один светлый вечер, но я пытаюсь сейчас эти разделить на две половинки, и они будут обе, я надеюсь, плодотворны. Одна половинка – люди взрослые, ну, так сказать, уже понятно, что такое взрослый, к определению давать не будем, а другая половина – это дети и отношения родителей к этим, с этими детьми. Взрослый человек обязан осознавать, что христианская жизнь, церковная жизнь, христианская жизнь – просто синонимы. Христианство нет без церкви, цитируем у архиепископа Иерона Троицкого. Так вот, христианская жизнь, она многомерна. И на какой-то плоскости, да, вот я вот не знал, что, оказывается, церковь – это тело Христово, там таинственное единство там, верующих. Ну, мало ли, что какие-то новые факты, которые человек открывает внешне. А дальше, по мере нашей жизни, даже не обязательно какого-то целенаправленного там, просвещения христианского, чтения там, книг, слушания радиопрограмм, там, неважно. Просто по мере христианской жизни вот этот процесс открытия новых горизонтов, новых измерений, новых размерностей, он должен продолжаться для взрослого человека. Для взрослого человека он должен продолжаться. Как для первоходящего, новоначального, как у нас говорит. Там, знаете, я процитирую Козьму Прудкова, что в конце шеренги стоит фланговый, это для многих дико и ново. Вот, значит, вот много там дико и ново. А потом прошло 10 лет, ему будет дико и ново, что когда ему жена говорит слово, то ему не надо отвечать ей два слова по положенному направлению, а надо сказать ей слово примиряющее, утешающее, а может вообще ничего не сказать, а просто обнять, поцеловать. Это для него может быть так же дико и ново, как 10 лет назад или 50 лет назад там что-то было новое в церковном строе, потому что это малая церковь, семья – это малая церковь, это отрасль, ветвь большой церкви, эта метафора очень глубокая, она, к сожалению, нам не очень понятна, потому что мы упускаем Евангелие от Иоанна, там, 13 глава, 14, уже не помню, 15, постоянно Спаситель упоминает вот эту идею: «Я в вас, и вы во мне». Ну, как это, как понимаешь, как кильки в коробочке, что ли, нет? А между тем, это ссылка на предыдущую метафору лозы, то есть дерева, лоза, и ветви. И вот по-русски мы не говорим, что ветви в дереве. Ну, это не, просто неграмотно, непонятно будет. Ветви на дереве, а вы во мне. А между тем, по-гречески это параллельное высказывание, один и тот же предлог «эн». И вот поскольку мы это ветви, мы должны быть этими ветвями. Ветвь жива до тех пор, пока она на дереве, в дереве, пока она сращена с деревом, пока мы сращены с Христом. Когда она отламывается, ну, все, это уже сухая палка. Так вот, это для взрослого человека. И взрослому человеку надлежит над этим работать. Ну, как работать, понимаешь, как ты заступом долбать, что ли? Нет, просто помните, это, когда говорят о молитве, иногда тоже люди мало, может быть, не совсем в теме, подразумевают, как они выражаются, вычитал. Я ходил, вычитал то, вычитал это. Ну, трезво мыслящий священник скажет, знаете, оставьте слово «вычитал», оставьте его и куда-нибудь его отложите. Вот, там, не знаю, когда вас постригут, схему-то будете вычитывать, да и то вряд ли. Вот. А пока молитесь. А эта молитва – это память о Боге. Это мое движение, опять, движение мое ко Христу, мое движение к церкви, мое движение к Его святым, мое узнавание, знакомство, приобщение, ну и так далее, и тому подобное. Тогда и будет вот это вот сращение моей ветви с ветвью со стволом церкви. Тогда и будет это многомерное, многогранное раскрытие христианского образа жизни. Даже не христианского учения, а христианского образа жизни. Как замечательно сказал Феофан Затворник в одном из своих писем, предание, ну или наследие, наследие, предание, одно и то же слово, это не передача из уст в уста, то есть из слова в слово, а из жизни в жизнь. Вот это красиво и очень верно сказано. Жизни какой? Жизни церкви, жизни Христа, жизни с Христом. В какую жизнь? В мою жизнь, в нашу жизнь семейную. Вот это касается процесса, о котором вы говорили, вот этого открытия для взрослого человека. А теперь ребенок, опять начиная с возраста уже даже гораздо меньшего, буквально с 2 лет, там, не знаю, когда ребенок начинает что-то осознавать. Здесь уже штурвал находится в руках у родителей. Если мы говорили о взрослых, то он сам себе штурвал. Ну, в крайнем случае, муж с женой там что-нибудь они вдвоем смекетят, вот, часть его семейной жизни. А если это ребенок от нуля буквально и до старшего подросткового, юношеского, ну, желательно, может, и дальше, это уже штурвал в руках родителей старших. Здесь уже это движение гораздо сложнее, потому что одно дело я сам, одно дело я и жена, или я и муж, которые должны быть единым целым, все прекрасно, а другое дело личность отдельная, которая растет, пока она маленькая еще, но совсем не в теме, но постепенно становится в теме. Она не тождественна ни мне, ни нам с женой и мужем. Она самостоятельная, через некоторое время течет очень быстро, он скажет: папа, простите, ну, извините, я уже сам себе хозяин. И он будет совершенно прав. Так вот, этот вот проход, как, знаете, тут можно сравнить капитана в открытом море и лоцмана, который ведет это же самое судно по шхерам, там, по где, по каким каналам, фьордам, заливам. Очень непростое движение. Но зато можно по реакции этого ребенка, по его играм, не знаю, ответам, поведению, в конце-то концов, очень выносить серьезные суждения о том, правильно я поступаю или нет. Если лоцман ведет это судно по мелям, и судно садится на мель, ну, лоцмана могут и отдать куда следует. А у нас тут все-таки эти мели, с них легко снимается кораблик наш, и куда-то такое движется дальше. Вот им-то, взрослым родителям, и надлежит организовать эти приключения и подвиги для своих детей.
0: Но ведь не все решается в семье. Конечно, семья – это главное в жизни ребенка. Но, с другой стороны, сколько раз мы слышим рассказы о том, что маленький ребенок ощущает церковь как нечто ужасно интересное. Uh-huh. И он устраивает дома игру в церковь. Uh-huh. Ему вообще, ему хочется с родителями туда пойти. Uh-huh. Там вот все время что-то происходит, какое-то движение, там свечи горят. В общем, там здорово. А потом он подрастает и попадает в детский коллектив, зачастую от церкви далекие.
1: Да, он и должен быть далеким. Он практически всегда будет далеким. Даже в каких-то там православных школах он все равно будет далеким от церкви.
0: И ему приходится менять свои пристрастия, свои увлечения. Его увлечение церковью может не найти приятеля, с которым можно поделиться. Ведь очень важно тем, что тебе интересно, поделиться с кем-нибудь из твоих сверстников. Так же, как вот ты прочел какую-то интересную книжку, тебе же ужасно хочется с кем-нибудь из своих ребят это обсудить.
1: Да,
0: там трех мушкетеров, предположим.
1: Правильно. Очень хорошо.
0: А в той же школе он сталкивается с тем, что у окружающих его ребят совершенно другие интересы.
1: И иногда противоположные, и даже часто противоположные.
0: Да, и он либо должен выбрать положение такого своего рода изгоя, что ли, или же он должен приспособиться к тем интересам, которые его окружают.
1: Ни то, ни другое. И ни то, ни другое. Очень хорошо, очень вы точно сказали. А я начал с родителей, которые штурвал держат, и которые ведут этот кораблик по шхерам. Вот им как раз самый момент сказать: ну, видишь, дорогой, дорогая, эти ребята, ну что, мол, с них взять, ну, такое тут детское, может быть, некоторое тщеславие аккуратненькое, без раздувания, ну, сказать, ну, дом, вот церковь, вот наш дом, где мы живем, а вот окружающий мир, ну, там
2: по-другому все, видишь как. Там все совсем не так, как нам хотелось бы. Почему Христа-то распяли? Ну, значит, он не будет изгоем, потому что он не будет себя всем противопоставлять, там, говорить, что я там не такой, я не такая, я вся иная. Это не нужно. Приспосабливаться к, мы будем говорить прямо, к злу. Потому что о чем вы сказали, это зло. Я уже, мне восьмой десяток пошел, я помню детские годы. И это далеко не всегда добро, практически не всегда в этом детском коллективе. Добра ты там с фонарем не сыщешь. А вот если он фонарем не сыщешь, там добра, ему там дали в лоб или в какое-нибудь другое место, он пришел домой в слезах. Как родители его встретили? Или даже элементарную вещь, двойку получил, или тройку, там что-нибудь. Как родители его встретили? Ах, ты без денег, негодяй, как ты, лентяй, плохо учишься. Или нечто совершенно противоположное. И дети это оценят. И вот то желание раскрыть свои чувства, переживания, ощущения, там, не знаю, мысли, что у них есть, пусть они реализуются дома. Мы ведь говорим о семье, мы говорим семья, отец, мать и дети во множественном числе. Вот, ну, не знаю, не у всех, к сожалению, бывают дети во множественном числе, но когда они есть, вот эта семейная среда противопоставляется не просто школе, а вообще миру всему, внешнему миру. Как противопоставляется? Опять навык, опыт, искусство родителей. Мне некоторые противопоставляют. А это все безобразие. Они забирают детей из школы, отдают в прохристианский детский сад или христианскую школу. Там ничего не выходит. Они пытаются. Я это вижу. И время от времени, к счастью, редко. Ой, у меня там ребенок растет, не знаю. Он там матом начал ругаться. Надо его отдать православный интернат. А там он будет не просто матом ругаться, я вообще не буду говорить в эфир, что он там будет делать. Вот. Вы понимаете, да? Вот. Значит, устройте своему ребенку, мальчику или девушке, девочке, юноше или девушке, христианскую среду в своей семье. Вот это ваше уже приключение ради вашего ребенка, ваших детей, чтобы они стали, так сказать, переживали, проживали, воспринимали вот эти вот замечательные события в своем доме. Ну, я не знаю, честно говоря, хочется сказать и вот в каких там других еще средах общения, но у вас нет, опять-таки, штурвал уже не у вас будет в руках, не знаю.
0: Иеромонах Макарий Маркиш, председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Ивано-Вознесенской епархии, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы на мгновение прервемся, тут же вернемся к вам, не переключайтесь.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».
4: Не ищи ничего вне души, все в ней. Ищи счастье в собственном твоем сердце. Святитель Филарет Дроздов.
5: Радио «Вера» – это радио о любви.
6: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
5: Становитесь попечителем светлого радио.
6: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
5: «Радио Вера». Вместе творим добро.
7: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на «Радио Вера». Каждый вечер в 21:05.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость иеромонах Макарий Маркиш, председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии. И мы говорим о том, как нам наполнить нашу церковную жизнь и жизнь наших детей интересом, духом первооткрывательства, приключений и подвигов. Вот с подвигами хотелось бы разобраться поподробнее, потому что я помню вот первые годы, при всем энтузиазме неофита, само слово подвижничество, подвиг, вот все призывы к тому, что жизнь христианина – это не ежедневный подвиг, в какой-то момент начало вызывать отторжение. Думаю, что ж такое? А жить-то когда? Мы тут будем все время подвиги какие-то совершать, как барон Мюнхгаузен, а вообще просто вот посмотреть, как солнце светит, как травка растет, вот как-то немножечко. Это понятно, что это от непонимания сути, собственно, этого слова и этого понятия. Но если мы вернемся к разговору о детях, вот насколько я помню себя там в школьные годы, колоссальное значение имеет дух соревнования. Вот два момента – противостояние запрету и желание, ну, гонка за лидером, что ли. Пример простой. У меня подруга занялась живописью в 5-м классе. Мои родители сказали: нет, не надо распыляться, вот ты учишь языки, там еще занимаешься, музыка у тебя, хватит тебя. Но как только я услышала, что идти в изо-студию мне нельзя, я тут же начала рисовать постоянно. Во-первых, потому что со мной за одной партой сидела моя подруга, которая постоянно рисовала. Значит, мне нужно было быть не хуже, чем она. Мы также читали книжки. Вот она приходит в школу и говорит: ты знаешь, я начала тут читать «Отверженных» Гюго. Как это? Она начала читать «Отверженных», а я даже эту книжку с полки не снимала. Дух соревнования – это, ну, как один из частных примеров. Он может быть в чем угодно – в спорте, там, в каких-то других увлечениях. Но это очень важно, когда человек формируется. И в церковной жизни, мне кажется, это тоже присутствует. Главное, чтобы это имело правильную окраску, правильный вектор, чтобы это стремление естественное, человеческое направить в нужное русло.
1: Ну, видите, соревнование, мы немножко чуть подправить слово, потому что конкуренция. Конкуренция уже, оно может быть не к добру. В какой-то момент этому ребенку можно сказать: ну что, ну бежит быстрее, ну что тебе за ним, нанялся ты, что ли, за ним угоняться? Ну, понятно, так сказать, со взрослой такой иронией как-то немножко удержать эту конкуренцию. А соревнование в точном смысле этого слова, ну, простите меня, вот как вы описали ситуацию с изо-студией, родителям надо было бы аккуратно ситуацию оценить и сказать: ну, раз хочешь рисовать, давай рисуй, ну, дело хорошее. Вот и все дела. Если там слишком большое количество разных нагрузок, ну, разгрузить этого ребенка. Это частая тема о нагружении и разгружении детей всякого рода, значит, дополнительными или, может, даже основными какими-то требованиями, не знаю. Вот когда он говорит: вот, пожалуй, ты должен там по математике обязательно 5-ку получить. Почему, собственно? Я довольно долго преподавал в семинарии, пока семинария у нас была, и некоторые студенты получали 3-ки и жаловались на эту тему. Я говорю: 3-ку получил? Ну, что такое 3? Удовлетворительно. Удовлетворил всех, себя удовлетворил, забудь, тему закрой. Все просто. Вот так. Это тоже элемент... Тут какого искусства нет, это просто забота, просто участие старших, особенно хорошо, если это старшие братья и сестры, ну, родителей тоже неплохо, в жизни младших. Вот вы говорите соревнования, ну, хорошо, вот она там рисует, ну, взяла книгу там «Отвержен». Ну, этот вопрос, этот запрос должен быть подан родителям или, опять-таки, старшим братьям, сестрам. И как-то решил, он сказал, ну, давай, ну, то книга толстенная, здоровый том, тебе будет скучно, вечером читай, заснешь. Вот. Ну, что в таком духе, не знаю, или наоборот, рассказать, разыграть, там все есть, там фильмы на эту тему, там все неплохие. Пожалуйста, это и есть наше участие, это наша обратная связь. Вот почему я так об этом говорю всерьез, казалось бы, ежику понятно. А на самом деле ежику может и понятно, а людям не очень понятно. Потому что сплошь и рядом родители ставят стену, даже ставят, может быть, неосознанно ставят, но она возникает между собой и детьми. Вот тебе, мальчик, девочка, это коробчонка под названием сотовый телефон. Давай, пользуйся, все, и забудьте. На меня, мне не мешай. Вот это грех, вот это зло, вот это сатана, вот прямо говорю, чуть не смущаясь. Ну, про сотовый телефон немножко отдельная песня, но если я эту стену постоянно ломаю, она возникает. Маленьких деток она не возникает, начиная с возраста, о котором вы упомянули, младшего подросткового, она будет все время выстраиваться. Они все время и добавляют до кирпичей. А дело старших – все время эти кирпичи разламывать и разметывать.
0: А можно ли каким-то образом повлиять на своих растущих детей так, чтобы и в церкви им продолжало быть интересно, и чтобы они не чувствовали церковную жизнь, богослужение как рутину, чтобы там у них какое-то внутреннее движение все-таки происходило?
1: Трудный вопрос. И тут уже претензии, словом, нехорошие, но, кому говорить, фокус внимания, уже будет на богослужении, на самом богослужении. И что тут надо учесть? Так, опять-таки, взрослым людям серьезным. Не для детей рассуждения, а для взрослых, грамотных людей. До недавнего времени, ну, будем говорить, до второй половины XIX века, богослужение было единственным информационным или духовным каналом, по которому Христос, церковь – это главные буквы, приходила в душу человека. Потом перевели Священное Писание Нового Завета на русский язык. Вы прекрасно, ну, кто помнит, кто не помнит, был процесс конфликтный. Такой великий человек, как Феофан Затворник, святитель, в одном из своих писем утверждал, что этот тираж должен быть сожжен на Исаакиевской площади рукой палача. Священное Писание, ни много, ни мало. Ну, вот такой был у него взгляд. Ну, потом дело дошло до революции, все уже покатилось совершенно другими путями. Сегодня, 21 век, первую четверть 21 века мы уже оставили позади, церковное, с малой буквы, со строчной буквы, церковное богослужение стало одним из множества путей, каналов, средств донесения христианства и Христа лично, и церкви, за главной буквы, до души каждого человека, у вас в частности, может быть, в особенности для ребенка. Если взрослый человек приходит на совершение божественной литургии, у него тут, понимаешь, молитвословчик, у него тут сотовый телефон, он тут... Вот я уже чуть-чуть в стороночку, чуть-чуть, но это очень важно. Так называемые священнические молитвы на литургии. Много было всякой глупости сказано эту тему, что там их нельзя говорить, чтобы бесы не слышали, но это дикий вздор. Сегодня мы берем, у кого компьютер, у кого сотовый телефон, кнопку нажал, входим буквально, ну, не ногами, но всем остальным, что у нас есть, в алтарь храма Христа Спасителя, стоим буквально рядом с патриархом и участвуем в совершении таинства Евхаристии в анафоре, в приложении святых даров, слышим молитвы, которые он читает громко в голос, и этот голос разносится не только по алтарю храма Христа Спасителя, но по всей планете Земля. И прекрасно, слава Богу, благодарим Господа. Но все-таки это больше для взрослых. И церковнославянские молитвы, литургии, которые для взрослого человека, ну, составляют действительно ось самого таинства и вообще ось христианской жизни во многом. Ну, ребенку-то 7, 8, 9, 11 лет, ну, в общем-то, прямо скажем, нет. Прямо скажем, это не для него материал. Вот, отсюда выводы. Отсюда выводы. Во многих храмах делают очень просто. Детей, вот начинается, пришли родители с детьми, родители идут в храм участвовать в литургии, детей забирают сразу куда-то в какую-то детскую комнату. Там есть инструктор, преподаватель воскресной школы. Он с ними там что-то делает, что-то им рассказывает, как-то там развлекает, отвлекает, а может, и проповедует. И потом, когда уже, как сказать, царские врата там закрываются, он их выводит, и они все причащают святых даров. Ну, скажут нам формалисты, скажут, безобразием, что ж такое происходит, детей отрываете от великого таинства. А неформалисты скажут, ну, приходится вот так вот пока поступать. Пока приходится поступать именно так, чтобы дети в условиях нормальной этой воскресной школы и ненормального этого преподавателя воскресной школы, ну, как-то какое-то участие в церковной жизни предпринимали. Трудно, потому что одно дело дети 5 лет, дети 12 лет, дети, ну, дети подростки, там, не знаю, 13-14 лет, их все взгоняют в одну и ту же комнату, и что же это будет? А, и очень плохо.
0: Вы знаете, мне довелось... те самые 80-е годы на сельском приходе столкнуться с очень пожилыми прихожанками, которые в этот храм деревенский начали ходить буквально с 2-3 лет, еще там до революции, до всего. И что делал тогда священник? Он организовал детский хор. И он отдельно занимался со всеми деревенскими ребятишками. Естественно, их никто на возрастные группы не делил. Но хор есть хор, и там шло деление по голосам. И вот этот хор, это было то, о чем они вспоминали. Им уже было там лет по 70+. Они вспоминали, как... чуть ли не самые лучшие годы своей жизни, и они всю жизнь прожили на клиросе. И представьте себе деревенская церковь, где на праздник у них ноты, шикарная библиотека, причем переписанная, вот, расписанная по партиям от руки, все очень с любовью сохранено через весь 20 век. И эти самые очень пожилые деревенские бабушки на праздник говорили, а вот какой мы сейчас споем концерт? А давайте споем концерт Сарти. Сарти, чтобы пояснить нашим радиослушателям, это композитор, который возглавлял императорскую капеллу в XVIII веке. То есть это вот такого плана музыкальное наследие. Но поскольку их научили этому в ранние-ранние годы, они это знание пронесли сквозь всю свою жизнь. И для них богослужение – это именно общее дело. Они иначе к нему и не относились правильно. Никогда.
1: Правильно. Вот мы с вами буквально в те же самые временные рамки мы въехали. Где-то с... Ну, понимаете, императорская капелла, одно дело, их не так много на Российскую империю, но в храмах, приходских храмах Русской Православной Церкви Великороссии, между прочим, Запад отдельно стоит, там общенародное пение было распространено, в Великороссии только-только начало возникать в XIX веке. А это требует чего? Музыкальной культуры. А она есть не у всех. Она определяется... Основная предпосылка – это ухо. Я вот читал недавно, перечитывал воспоминания митрополита Антония Храповицкого. Знаменитейший церковный иерарх, если кто помнит, не помнит. Это был первый кандидат в патриархии. Было выбрано три кандидата – митрополит Антоний, митрополит Тихон и митрополит Арсений. И выбрали по жребию митрополита Тихона. А больше всего голосов было подано за Антония, как самого, там, сказать, можно сказать, великого митрополита всей Русской Православной Церкви в 17 году. У него не было слуха, и пишет архимандрит Киприан Кирн, говорит, вообще не различал никаких ни мелодий, ни голосов, ничего. Но вот это характерно, особенно для меня, у меня тоже слуха нету. Но, значит, что же делать? Все-таки Священное Писание в каком-то смысле оно для всех, кроме уж, не знаю, каких-то людей особенных с большими дефектами сознания. А пение Мы знаем, я вижу этих людей, я вижу этих людей, которые, вот у нас кафедральный собор, и пением регентским, так сказать, делом руководит никто иной, как игумен, и он собирает людей, и это колоссальное воодушевление для них, и они это понимают, так сказать, благодарят Господу, взрослые люди. Ну, и дети там у нас немножко другая ситуация, но это очень легко понять, что это музыкальная культура, это одна из тех дорог, которые открыты сегодня и с недавним прошлым между человеком и Христом. Буквально вот так. И это очень хорошо. Но этих даров все-таки не так уж много. И наше дело наших взрослых сказать, стимулировать, развивать, придумывать, буквально придумывать пути, по которым младшее поколение восходит к полноте церковного бытия.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Иеромонах Макарий Маркиш, председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Ивано-Вознесенской епархии, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. И вот мы в своем разговоре о том, как сделать нашу церковную жизнь по-настоящему живой и интересной, дошли, наконец, до отношения к подвигу. Вы знаете, что меня поражало всегда в разговорах с нашими верующими братьями и сестрами молодых поколений? Я очень хорошо помню, какой восторг вызывали жизнеописания наших великих аскетов. Вот жизнеописание Серафима Саровского, каких-то других подвижников XIX века, от которых остались более развернутые воспоминания, не просто жития, а вот еще и какие-то, может быть, эпистолярные наследия, там переписка. Ужасно хотелось подражать, и даже вот сколько не предупреждали, что не надо вообще, как ребенка предупреждают, что не надо лезть в горящую плиту пальцами, так вот всегда предупреждают, что не надо хвататься за добротолюбие и пытаться воплотить что-нибудь из аскетической практики на деле самому. Но все равно новоначального горящего человека остановить невозможно, и, конечно, так или иначе, все вы перепробовали, ну, с печальными результатами, но, по крайней мере, это был такой эксперимент над собой, этого ужасно хотелось. И было такое ощущение, что это так здорово, вот подвиг – это замечательно, это высоко, это красиво, хочется к этому каким-то образом подойти. Я очень часто сейчас слышу от молодых прихожан, так, в проброс в разговоре, ой, не дай бог, будут какие-нибудь испытания, только бы ничего не случилось, вот как в 20 веке, какие-то гонения, какие-то притеснения, что-то такое, вот только бы сохранить такое вот комфортное, привычное состояние. И это говорят молодые люди, это не обремененные житейскими проблемами и большим семейством. Вот что изменилось и как переломить вот это настроение?
1: Вот ваше замечание о том, что вот подвиг вызывает, так сказать, интерес, и вы упомянули аскетическое направление христианства. Вот я же вспомнил митрополита Антония Храповицкого, его замечательный трактат. Это я просто всем очень рекомендую, людям, да, так сказать, знакомым с церковью, незнакомым с церковью, далеким даже от церкви, хоть даже и, может быть, и другие конфессии, если у нас мусульманские слушатели. Почитайте маленький, ну, по сегодняшнему понятию, это была бы статья, это называлось трактат, ну, там, не знаю, 10 страниц. Чем отличается православие от западных исповеданий? Митрополит Антоний Храповицкий. Ткнете кнопочку, нажмете на вашем сотовом телефоне, найдете. Чем отличается православная вера от западных исповеданий? И он там, но он в других местах об этом тоже пишет, просто там очень выпукло. Значит, он пишет: беда в том, что наше образованное сословие не понимает смысла аскетики, не понимает, что такое аскетическая жизнь. Дальше он немножко развивает эту тему, цитирует одну московскую

0: активности, ну, там, бомб ни в кого он не кидал, Семен Викторович Франк, но редактировал некое воззвание, как человек, обладающий пером, талантом к тексту. И вот за эту причастность к этой деятельности ему просто запретили сдавать экзамены в Московском университете. То есть он доучился, и, судя по источникам, учился хорошо, но вот не дали закончить. Он был вынужден уехать в ссылку, он был выслан из университетских городов, какое-то время жил в Германии, там продолжал самообразование, писал, и выступал как публицист, и в раннем этапе он, в общем-то, еще пока не философ, он именно такой политэконом. И вообще первая его статья большая в публицистике связана именно с экономикой. Там речь шла о марксизме, о понятии ценности у Маркса и о критике понятия ценности у Маркса. Вот, поэтому да, вот это все то, что он на себе прошел, и это же легло в основу крушения кумиров. То есть когда он обличает поклонение там, революции, политики, как именно идолам, как ложным богам, он не кого-то обличает, он себя обличает. Он излагает опыт крушения собственной прежней вот такой как бы революционной веры. И в этом смысле то, что ты вначале сказал, что действительно этот текст – это исповедь. Но исповедь не в таком сугубо религиозном смысле, а вот признание в своих ошибках. И вот через эту призму этот текст, и, наверное, стоит прочитывать.
1: Истоки. В эфире программа «Истоки». В студии Максим Печенкин, Константин Мацан. И мы сегодня читаем, разбираем, размышляем труд Семена Людвиговича Франка «Крушение кумиров».
0: Ну вот, если, наверное, идти по структуре книги, о которой мы сказали, то первая и вторая главки, параграфы нам кажется, как мне кажется, очень понятны. О чем говорит Франк? Первый кумир. Кумир – революция. Русская интеллигенция мыслящая, росшая в 80-х, 90-х годах 19 века, это было время детства, да, и юности Франка, и уже некая такая интеллектуальная взрослость, начинающаяся в нулевых годах. Франк вспоминает, что, ну, если это выражать совсем простыми словами, если ты не за революцию, не за свержение монархии, то ты не рукопожатный.
1: Кто не с нами, тот против нас.
0: Ну вот примерно так, да. И нам, мне кажется, и вообще-то в любой, наверное, эпохе, в любой политической ситуации это очень понятно. Ты что, как бы не чаешь вот там какого-то политического достижения, не знаю, там, если говорить про Франка, ты что, не против царя? Ты что, тебе все равно на ужасы царизма? А как же Чернышевский, Добролюбов, все это угнетение крестьянства, ужасы монархизма? Тебе что, все равно? А ты, небось, соглашатель, а ты, наверное, еще куплен режимом? И вот это все вот такие вещи, которые никуда никогда не уходят из политической психологии, наверное, Франк фиксирует. То есть высшей и главной как бы ценностью для мыслящего человека, русского интеллигента, была революция, служение революции как свержение монархии.
1: Я бы еще добавил вот, что он очень четко, емко и точно характеризует такую черту, как категоричность.
0: Да.
1: И в этом он видит именно поклонение тем самым кумирам, то самое идолопоклонство, которое, ну, просто не приемлет вокруг себя ничего иного.
0: Да, ты очень, мне кажется, верно сформулировал. Кстати, же есть в Евангелии обе фразы, что «кто не с нами, тот против нас», а второе, что «кто не против вас, тот за вас». И вот вторая позиция, даже просто как логика, она намного более мягкая, что ну, вот есть у каждого свои ценности, свои идеалы. У нас они могут не совпадать, но если как бы ты напрямую против моих идеалов не выступаешь, то ты волен как бы что угодно думать, у всех есть свобода выбора. А первая формировка «кто не с нами, тот против нас», вот она категоричная, да. И Франк это фиксирует, что действительно вот идеал и идеал революционной борьбы стал кумиром, то есть стал тем самым идолом, который как будто бы, если ты ему не поклоняешься, ты как бы предаешь самое высшее, самое главное, и ты вот не рукопожатный. Ты не идейный. Вот у Франка эта фраза есть такая. Вот человек идейный, он наш, он за идею, он за революцию. А не идейный, он пустой. Да он, в общем-то, и человек, наверное, плохой, раз он такой высокой идеей не проникся. Что с ним делать? Он как бы пуст и, в общем, обесценен тем самым.
1: Ну, действительно. А во второй уже части, которая называется «Крушение кумира политики», он эту идею берет и развивает. дальше, но уже более глобально, более широко. Не останавливаясь только на идеалах революции, а беря свое внимание на политических идеалах вообще. То есть из некого такого семечка он начинает разворот.

0: от более крупной идеи.
1: Поэтому есть у меня встречалось такое у исследователей описание, такой образ, что вот эти кумиры в работе Франка можно рассматривать наподобие матрешки. То есть более мелкая матрешка – это кумир революции, ее как бы охватывает более широкая идея, которая эту первую в себя включает. И вот идея политики включает в себя как свой момент, один из моментов идеи революции. И да, если революция – такое частная задача, то она включена в то, что вообще политика – это главное. И в эту идею, которую Франк тоже называет кумиром, то есть идолом, политика как последнее высшее основание любого человеческого целеполагания. Мне кажется, тоже нам это достоверно сегодня может быть понятно и как-то знакомо, когда мы общаемся, не знаю, в сети, не в сети, где угодно с людьми. Я, по крайней мере, это чувствую, что там начинаешь говорить, ну, если угодно, там, о философии, о вере, да, о чем-то внутреннем, личном, и получаешь такую реакцию иногда, ну, это метафизика, это все слова. А реальность вокруг, посмотри на улицу, почитай новости, надо что-то делать. В любом направлении, как бы с любой политической программой это может звучать. Вот есть твои субъективные какие-то чувства, это все на втором, на третьем, на десятом плане. А главное – это политика, главное – это некое вот такое стремление к четко обозначенным каким-то, как кажется, достижимым общественно-социальным целям, идеалам и так далее. И ведь, ну вот, мне кажется, это нам сегодня чувствуется, никуда отсюда с сегодняшнего дня не ушло, такое обесценивание всего политикой. Вот это и есть. И Франк, кстати, тоже любопытно же. Это, то есть политика для Франка, как я понимаю, этот текст, это не что-то там ненужное или то, что нужно, то, чем нужно пренебречь. Нет. Просто, нет. Просто все хорошо на своем месте и как бы в своей иерархии. Когда случается ошибка? Когда из-за политики обесценивается чистое искусство, чистая наука, наука ради науки, религия как поклонение святыне, не связанной с земной империей. Ведь это все тоже важные части человеческого опыта и жизни общества. А что фиксировал Франк в ту эпоху, над которой рефлексировал? А что все оценивается с точки зрения политики? Ну, например, служит то или иное произведение искусства, картина или книга восхвалению идеалов освобождения народа? Если служит, это хорошая книга. Не служит, плохая, мы ее выкидываем. Говорят, ну, подождите, искусство ценно само по себе. Стихи ценны сами по себе. Нет, говорит условный собеседник Франка, стихи нам ценны только тогда, когда они связаны с нашей политической повесткой. Они средства достижения наших целей. А искусство ради искусства – это пустое и ненужное. То же самое про науку. Ну, если мы говорим про науку, например...
0: Но это с точки зрения политики.
1: Конечно, конечно.
0: Вот смотри, ну, здесь какая еще есть история? Это, во-первых, категоричность абсолютная, про которую я уже немного ранее упоминал. Да, и то самое отношение к, скажем так, платоновским идеям, которые у тебя есть, когда некий концентрат идеи, ради которого стоит жить и существовать, а все остальное нужно просто отринуть. Вот против этого в данном случае, мне кажется, Семен Людвигович и выступает. И продолжая эту тему, уже в третьей части, которая называется «Крушение кумира культуры», как таковой. То есть в первой части он рассматривал революцию, с чего он начинал, потом он более глобально рассматривал уже идеи, неважно в каком политическом направлении, теперь он переходит на смысл культурный. И здесь еще важно вот что сказать. Начало 20 века, первая его четверть, собственно говоря, в 23-м году, когда он речь перед собранием русской молодежи в Берлине произносил, это время чье? Это время поэзии Серебряного века в России, например. Это время развития музыки, додекафония Стравинского, например, можно вспомнить. Можно вспомнить художников-авангардистов. Можно вспомнить чуть ранее, может быть, даже Врубеля того же, Скрябина из композиторов. Это были люди, которые в культуре увлекались тем, про что ты сказал, культура ради культуры, музыка ради музыки, жить ради этого надо, а вот все остальное, пожалуй, ну, немножечко отодвинем. противоборство в этом действительно некое было, когда политические силы говорили, жить стоит только ради политики, если культура не обслуживает политику, она мертва. Культурные деятели со своей стороны говорили, что, ну, как мы будем обслуживать политику? Культура вечна, музыка вечна, живопись вечна. Вот ради этого стоит жить. И мы не случайно пока не приводили прямых цитат из Франка, потому что третья глава, третья часть этого труда, она, наверное, наиболее афористична и в большей степени подводит итог первым двум главам. Я, пожалуй, процитирую, если ты позволишь.
1: Давай.
0: «Мы поняли, что нельзя говорить о какой-то единой культуре и преклоняться перед нею, разумея, под ней одинаково и творчество Данте и Шекспира, и количество потребляемого мыла или распространенность крахмальных воротничков, подвиги человеколюбия и усовершенствование орудий человекоубийства, силу творческой мысли и удобное устройство ватерклозетов, внутреннюю духовную мощь человечества и мощность его динамо-машин и радиостанций. От туманного, расползающегося на части, противоречивого и призрачного понятия культуры мы возвращаемся к более коренному, простому понятию жизни и ее вечных духовных нужд и потребностей. Культура есть производное отложение, осадок духовной жизни человечества. И смотря по тому, чего мы ищем, и что мы ценим в этой жизни, те или иные плоды или достижения жизни мы будем называть культурными ценностями».
1: Да, но вот важная цитата, как мне кажется, действительно из этой главы, вообще может показаться в чем-то, наверное, и слушателям, да и читателям, да и мне тоже иногда парадоксальным, почему вдруг такая хорошая, положительная вещь, как культура, тоже Франком записывается в кумиры. С политикой и революцией более-менее понятно на фоне того, о чем мы сказали раньше, к чему все привело. Ну вот к революции, к эмиграции, к, как это выразил в свое время писатель Василий Розанов, Россия слиняла в 3 дня, максимум в 4. Ну, к потере, собственно, многовековой цивилизации. Как это мыслили люди вот в момент революционных событий и первых пореволюционных лет. А культура-то чем не угодила, кажется? Вот почему кумир? Почему тоже этому кумиру служили? А вот мне кажется, в той цитате, которую ты произнес, очень важный момент. Во-первых, культура, как все творчество, человеческая деятельность, очень разнообразна, и вот нельзя на одну полку ставить, говорит Франк, такие высокие образцы, как творчество Шекспира и Данте, и такие продукты техники, технологии цивилизации, как ватерклозеты, накрахмаленные воротнички и так далее. А мы, говорит Франк, стали под этим общим словом «культура» вот все это объединять и как бы потеряли смысл того, что такое культура на самом деле. Это вот первый момент. То есть мы стали воспринимать культуру как любые вообще плоды человеческой деятельности, человеческого творчества в широком смысле слова, и стали тем самым как бы поклоняться человеческому, только человеческому.
0: Ты знаешь, один мне близкий человек произносит цитату, которая часто произносит эту цитату, я ее запомнил на всю жизнь, и мне кажется, она очень емкой. Описывая апельсин, не нужно путать круглые и оранжевые. Вот здесь, мне кажется, то же самое. Не нужно путать цель и путь достижения этой цели.
1: Да, и вот второе разделение в той цитате, которую ты произнес, это разделение между культурой и жизнью. Культура – это некий результат деятельности человека. И если так на нее смотреть, то действительно, вот у нас есть великие произведения литературы, а вот есть, не знаю, просто плоды цивилизации и техники. Но есть жизнь как большие духовные задачи. Культура рождается из жизни, но культура не должна собой подменять жизнь. Есть вещи, если угодно, более высокие, более ценные, чем культура, которые тоже заставляют и понятие культуры встать на свое место. Но вот мы в каком-то смысле, предвосхищая то, что потом скажет Франк, можем вспомнить такую поговорку: если Бог на первом месте, то все остальное на своем. И вот и культура должна быть на своем месте, а не на каком-то чужом, закрывая собой все остальное.
0: Давай на этом месте прервемся. В эфире программа «Истоки». Мы вернемся к вам через несколько минут.
2: «Истоки». Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: Это программа «Истоки». В студии главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин и я, Константин Мацан. Я напомню, в этой программе мы перечитываем и вслушиваемся в выдающиеся тексты из истории русской религиозной мысли. И сегодня в центр нашего внимания эссе Семена Людвиговича Франка «Крушение кумиров», которая вышла как отдельная работа в 1924 году. Мы продолжаем разговор об этой книге. Я напомню, что в основе ее структуры лежит некая авторская исповедь Франка о том, как его поколение русской интеллигенции возвело в статус кумиров, то есть ложных богов, которым следует поклоняться, такие вещи, как идею революции, идею политики, идею культуры, о которой мы поговорили. И вот теперь мы, наверное, плавно переходим к четвертой главе или параграфу этой книги, самой, быть может, концентрированной с точки зрения того, как мне кажется, что Франк хочет донести, это кумир идеи и нравственного идеализма, как об этом пишет Франк.
0: Да, как мы уже ранее сказали, можно воспринимать эту книгу как матрешку. Начиная от революции, проходя через политику, доходя до культуры, Франк наконец-то добирается до термина «идея» и даже шире – нравственный идеализм. И вот я, пожалуй, сразу процитирую то, что пишет Семен Людвигович. «Современный человек, лишенный религиозной веры, жил доселе ее суррогатом в лице того, что он называл идеей или принципами. Основная мысль этого морального умонастроения заключалась в том, что человек тогда живет нормально и осмысленно, когда он служит, приносит всю свою жизнь в жертву какому-то определенному, отвлеченно постигнутому и выраженному началу. Мы вынуждены признаться в крушении главного кумира, основного кумира современного человечества, кумира нравственного идеализма, без религиозной морали долга». Кость, мне, знаешь, что здесь хочется отметить? То, что в этом высказывании, в этом афористичном высказывании Семен Людвигович как бы подводит итог тому, что он сказал раньше, и выходит на некую такую кульминацию. Во-первых, он четко произносит понятие кумира и говорит о том, что у кумира есть такое свойство, как принятие жертвы.
1: Это действительно очень такая существенная тема и для Франка, как кажется. Ну, что такое вот этот нравственный идеализм? И вообще рассуждать об этом не так-то просто, потому что интуитивно кажется, что это очень хорошая вещь. Но если нами руководит идея добра, что в этом плохого? Ведь когда Франк об этом говорит, он привлекает знаменитый кантовский категорический императив. Ну, или, минуя разные тонкости, давайте назовем это просто золотым правилом нравственности. Поступай так с другими, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой. Казалось бы, что в этом плохого? Великое правило. Франку важно было подчеркивать, что категорический императив или идея «золотое правило нравственности» — это не одно и то же, конечно же, но вот мы для простоты сейчас будем говорить вот о некой такой моральной установке, или, как это Франк называет, мораль долга, безрелигиозная мораль долга. В чем, как бы, что ей не хватает, по мысли Франка, чего ей не хватало? Того, что она лишь отвлеченная идея, некий просто принцип, который существует в уме, в сознании, где-то как-то вот мы его мыслим, но именно с этим его характером отвлеченности, абстрактности связана и главная его проблема, о чем мы заговорили, в очень важную тему поднял, про то, что действительно кумир требует себе жертв. У Франка есть потрясающе чувствительная история же в этой главе про кумир нравственного идеализма, когда он вспоминает одного своего друга юности, который был арестован за тоже участие в какой-то такой антиправительственной деятельности, был посажен в тюрьму и очень мучился. От чего? От того, что он был всего лишь посажен в тюрьму, а кто-то пострадал больше него. Кто-то большую жертву принес этой идее революции и изменения строя. Кто-то, может быть, жизнь отдал, а я всего лишь сижу в заключении. И вот это было настолько морально тяжело ему. И какое, вот, какое если угодно, ну, какую-то искаженность сознания здесь фиксирует Франк, что вот человек некую идею всего того, о чем мы говорили, революции, политики и более большую идею служения добру, справедливости, как освобождение народа, это же ради добра, ради справедливости, ради свободы, вот она идея, да, абсолютно морали долга. Это мотивирует человека на революционную деятельность и такую всякую другую. Он настолько возвел этот принцип в статус бога-кумира, что ему нужно было вот принести себя в жертву. Он мучился от того, что он не может достаточно сильно собой пожертвовать. И это некая, ну, для Франка, это некая искаженность здравого смысла и сознания.
0: Ну, к сожалению, этот молодой человек закончил не очень хорошо, и потом сам Семен Людвигович терзался тем, что произошло с этим молодым человеком, и считал себя даже к этому отчасти причастным.
1: Ну, в том смысле, да, что такова была атмосфера эпохи, которая и Франком поддерживалась. То самое служение обозначенным кумиром, которое, ну, как бы было само собой разумеющимся. Кстати, это тоже важный момент, что вроде бы мы говорим уже почти всю программу о том, как Франк обличает этих кумиров, и я вроде бы оговорился о том, что он и себя обличает. Но вот это важно подчеркнуть. Франк вот не указывает пальцем на кого-то. Он, наоборот, говорит, почему исповедь. Это так мучительно тяжело терять прежнюю веру и оказываться в ситуации крушения своих же внутренних идеалов, которые еще недавно для себя были неоспоримыми, а теперь рухнули и показали всю свою пустоту и противоречивость, что вот Франк и его поколение здесь скорее хочется как-то, ну, если угодно, пожалеть и восхититься той некой силой искренности и силой духа, которая себе честно говорит, да, я служил тому, в чем сейчас разочаровался, теперь ищу как бы новой веры. Но вот мне кажется, нужно еще одну цитату озвучить, которая в ту тему, о которой я сказал, что не так-то просто понять сразу, что же такого недостаточного в этой моральной идее добра, долга, стремления к исполнению вот этой нравственной идеи. Давай прочитаем слова Франка, потому что лучше него не скажешь, а потом еще над этим подумаем.
0: Нравственный идеал, спускаясь со своих туманных, отвлеченных высот на землю, внедряясь в жизнь и реально действуя в сложных, всегда несовершенных и противоречивых условиях человеческого быта и конкретной человеческой природы, обнаруживает себя неожиданно не как просветляющую, возвышающую, облагораживающую жизнь силу, а именно как силу разрушающую и угнетающую. Нравственный идеализм всегда вполне прав в своем бичевании пороков и несовершенств существующего. И он привлекает к себе сердца своим мученичеством во имя высших начал, своей преданностью мечте о добре, подлежащем осуществлению. Но когда его правовестники из роли мечтателей, обличителей и борцов за правду переходят в роль осуществителей этой правды, реальных распорядителей и властителей жизни, они возбуждают ненависть своей тирании, невниманием к конкретно сложным нуждам жизни, к многообразию человеческих потребностей и слабости человеческой природы. Чем пламеннее их вера в определенный идеал, тем более незыблем авторитет этого идеала, тем более слепо и жестоко они калечат и разрушают жизнь. Ну, это с одной стороны он говорит, а с другой стороны, вот в этой же главе он пишет следующее. «Мы хорошо понимаем, конечно, необходимость какого-то вообще самоограничения, духовного формирования личности, без которого нам грозит расплыться в хаосе, потерять руководящую нить в жизни. Но мы ищем этого формирования изнутри, из цельной природы нашего духа, из глубины нашего личного, неповторимо своеобразного призвания».
1: Да, это важнейшие слова. Мне кажется, что вот они объясняют, почему Франк тоже посчитал возможным и нравственный идеализм описать как кумир, потому что две проблемы возникают, когда мы сталкиваемся с абстрактным, отвлеченным принципом добра. Стремление к добру, вот как к некому отвлеченному принципу. Во-первых, это сталкивается с тем, что «ну а если я не хочу?» Я вот не хочу быть нравственным, я хочу быть эгоистом, и ничего ты со мной не сделаешь. И просто отвлеченный принцип, вот категорический императив, когда я как бы рационально исхожу из того, что надо быть нравственным, сам на меня не влияет. А я не хочу, и все. Поэтому почему? Потому что... А почему такая реакция у человека, естественно? А нам противна принудительность. Ведь мораль долга, она как бы на меня опускает, как будто бы внешние кандалы, что так надо, потому что так надо. Так надо всем, всегда, и ты обязан подчиниться. Тебя не спрашивают. Это как бы мораль, которая цена и обоснована сама собой.
0: Ты знаешь, мне кажется, здесь есть несколько понятий. Во-первых, это действительно то самое «надо», то есть принуждение, о котором Франк говорил во всех своих четырех разобранных нами частях.
1: А мне это вызывает, естественно, какое-то сопротивление.
0: Да. Конечно. Во-вторых, это абстрактные понятия без какого-то содержания. Казалось бы, да, оболочка есть, А стержень-то где?
1: Да, где конкретика, где та реальность, которую они описывают? Абстрактные понятия — лишь схема бытия, схема жизни. А жизнь живая, из плоти и крови, она ни в какие схемы не вписывается. Она многосоставна и противоречива. Потому что, как пишет сам Франк, ненависть к злу превращается в ненависть ко всей живой жизни, которую не удается втиснуть в рамки идеала. Вот жизнь, как бы она была несовершенной, противоречивой, люди грешники, люди заблуждаются, одни хотят одного, другие другого, не могут договориться. Но в этом есть живая жизнь каждой отдельной личности. И жизнь противоречива, но она как бы такой сложилась, и она настоящая. А схема — это трафарет, в который мы пытаемся втиснуть живую жизнь. И если не втискивается, что случается? Случается террор большевиков. Вот как бы у нас есть идея там, добра, освобождения кого-то ради чего-то. Если ты не с нами, ты против идеи добра, и мы тебя тогда насилием должны подавить, чтобы ты нам не мешал творить наше добро. Вот как бы результат поклонения идее по Франку, оторванной от всего остального.
0: А ты знаешь, в чем дело? Мы подходим к пятой главе, и очень хочется сказать следующее. А жизнь-то в человека не втиснули, ее вдохнули.
1: Да, наверное, главный нерв, как мне кажется, в крушении кумиров и главный водораздел, конечно, пролегает и между 4 и 5 главами. Вот когда 4 глава — это кумир нравственного идеализма со всей той проблематикой, которую мы сказали, а 5 глава — духовная пустота и встреча с живым Богом. Вот для меня ключевое слово здесь «живой». Есть абстрактное добро, долг, прекрасные идеи, которые мы, конечно, в силу их прекрасности принимаем, но есть живой религиозный опыт встречи с самим добром, с самим источником добра, с тем, кто сам есть любовь, истина и жизнь. И вот, с одной стороны, это как бы два разных способа жизни — скажем так, предстояние некой отвлеченной идеи и руководство некой отвлеченной идеи, и предстояние живому Богу, и общение с Ним, и обращенность к Нему. С одной стороны, это два разных способа бытия, а с другой стороны, без этого второго, последнего, главного, без живой встречи с живым Богом, все предыдущее просто не работает. А вот если все предыдущее, все прекрасные вещи про культуру, про нравственный идеал и так далее, про стремление к справедливости, как бы ставятся на почву встречи с живым Богом, то все как будто может стать на свои места.
2: Истоки.
0: В эфире программа «Истоки», в студии Константин Мацан и Максим Печенкин. И мы сегодня говорим о труде Семена Людвиговича Франка «Крушение кумиров». Кость, мы подошли с тобой к главному, к пятой главе, которая резюмирует все ранее сказанное. И называется она «Духовная пустота и встреча с живым Богом». Как в предыдущей части ты очень хорошо сказал, именно с живым. Я хочу сразу процитировать Семена Людвиговича. «То, чего мы ищем и почему тоскуем, есть не свобода, а прочность и устойчивость, не хаотическое блуждание по бесконечным далям, а покой в родном доме. Нас носят в стороны бурные волны жизни, и мы мечтаем ступить ногой на незыблемо твердый берег. Или еще вернее, мы висим в воздухе над бездной, ибо утеряли внутреннюю связь нашего духа, нашей личности с бытием. И мы хотим восстановить эту связь, опереться на твердую духовную почву. Мы страдаем не от избытка, а от недостатка духовной силы. И потому мы ищем не служение, не идеалов, от себя добавлю, не кумиров, скорее, наверное, Семен Людвигович имеет в виду, не морали, мы ищем просто спасение, личного спасения».
1: Да, но в этой цитате совершенно верно ты добавил и слова «служение», «идеалов» взяты в кавычки. То есть мы ищем не вот того служения там, идеалам политики, революции, мы как бы не ищем теперь какой бы большой идеи себя посвятить и тем самым обрести смысл жизни, потому что служение этим идеям привело к тому, что привело. А вот мне нравится очень в этих словах, мне кажется, это очень важная мысль для Франка, много объясняющая в его труде, это противопоставление. С одной стороны, служение в кавычках, идеалы в кавычках, мораль, а с другой стороны, спасение. Но, кстати, тут, может быть, становится тоже понятнее то, что мы чуть раньше сказали про кумир культуры. Чем недостаточно культура? Культура – прекрасная вещь, безусловно. Просто культура как бы не последнее, что есть человека, непредельное понятие. Культура сама по себе не спасает. культура произрастает как бы из деятельности человека. Спасает только Бог. А когда культура становится предельным, последним, как бы всем, что есть у нас, вот мы и есть культура, тогда она превращается в кумира.
0: Ты знаешь, мне бы хотелось еще вспомнить Федора Михайловича Достоевского и нашу известную прекрасную актрису Фаину Раневскую, и как бы одного из другого продолжить, что не просто красота спасет мир, а в этом понятии красота — страшная сила. То есть отвлеченное понятие красоты, политики, культуры — не суть важно. Без какого-то внутреннего стержня, без прочности и устойчивости, о которой писал Франк, это ну, не то чтобы как бы пустое, это то, что не несет в себе какой-то сердцевины. И тут можно еще добавить слова Гилберта Честертона, которые сам Франк приводит. «Я всю жизнь искал истины и думал, что ее никто не знает, и старался быть хотя бы на несколько лет впереди своего века. Но в один прекрасный день я понял, что я отстал от истины ровно на 19 веков». К сожалению, наши слушатели не видят, но текст, который мы сейчас читаем в программе, Кость, ты его так разметил красиво, вот эти слова «ровно на 19 веков» ты крупно-крупно выделил.
1: Да, в оригинале там курсив. Действительно, Франк сам эти слова подчеркивает, ироничное высказывание Честертона из его книги «Ортодоксия». И вот действительно, все тут смыкается у Франка, наверное, в один узел. Если мы, говорит он про свое поколение и про свое самочувствие, теперь ищем уже не идеи, не объекты для служения, не идеалов, не просто морали, а спасение, то кто спасает? Спасает сам Бог человека. И поэтому возникает тут же у Франка то, что я, когда эту книгу читал, для себя на полях пометил «Гимн Христу». Прям целый абзац Франк посвящает просто цитированию Евангелия и некому такому восхищению. Это же все уже сказано. Вот поэтому Честертон говорит, что я искал смысла, опоры, где подлинность, где то, что может дать жизни верное направление и вектор, и ощущение цельности. Так все уже давно есть в христианской культуре, в Евангелии, как 19 веков уже все это есть. Надо только открыть забытое. И вот после этого Франк, собственно, цитирует то, что теперь как бы ему представляется истиной, которую она такая известная, она так хорошо нам знакома, но ее нужно как бы разглядеть, как будто впервые.
0: Да, и делает из этого вполне далее идущий логичный вывод. «Предмет наших исканий, — пишет Франк, — не призрак, а подлинная реальность, и не нечто далекое и недостижимое, а нечто бесконечно близкое нам, вечно при нас находящееся. Ибо тот вечный источник жизни и света, которого мы ищем, он-то сам и есть та сила, которая гонит нас на поиски его». Об этих смутных, туманных, бессильных поисках можно сказать уже то самое, что великие мистики знали и высказывали о молитве, что она сама есть благодать, посылаемая Богом, что Бог слышит нас раньше, чем мы обращаемся к Нему, и сам влечет нас взывать к себе. Мне очень нравится здесь та поэтика Франка, когда он вспоминает, ну, так мне кажется, чудо хождения Христа по водам, когда апостолы думали, что они увидели призрака. И вот он сам пишет, что мы ищем не призрака, а подлинную реальность.
1: Да, и вот это обращение к уже, собственно, евангельским мотивам и к христианскому богословию как ответ на духовную пустоту, которая вынесена в заголовок этой главы, духовная пустота и встреча с живым Богом, мне кажется, расставляет все на свои места здесь, в мысли Франка имеется в виду, и отвечает на тот вопрос, который я как проблемный для себя всегда ставлю, когда читаю или перечитываю «Крушение кумиров». Что же не так с этой идеей абстрактного добра? Ну, хорошая же идея. Ну что, мы против добра? Против морали? Нет, конечно. Об этом и Франк не пишет, это было бы глупостью так говорить. Мораль как ограничение, как долг, как долженствование, безусловно, то, что в сердце есть, и не надо его оттуда изгонять. Это абсолютно необходимая вещь. Но как это Франк дальше сочетает с этой встречей с живым Богом, эти две вещи? Абстрактная мораль долга и встреча с живым Богом. Вот первое из второго должно произрастать, вернее, может произрастать. Когда, ну, как это выражает Франк, когда мы встречаемся в вере, открываем для себя реальность божественную, ну или, говоря совсем просто, точно, одновременно, очень ответственно, когда мы встречаем Христа и воспринимаем от Него обетование сокровищ на небесах. Ведь с какой фразы Христос начинает свое общественное служение? «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И Он открывает для нас это небо. Это небо, как об этом говорит Евангелие, и мы можем теперь надеяться на то, чтобы стать причастниками самого Бога, Царства Божьего. И вот это то, что и выражено словами «сокровище на небесах». Там, обрести как-то, не используя слово «заслужить», но чаять его, как бы жаждать его и надеяться на него. И вот чтобы его не потерять, чтобы не оказаться от него отлученным, вот тут нужна мораль, тут нужны нравственные идеи. То есть они нужны не как что-то внешнее, что на нас надели или нам предъявили как закон, которому хочешь, не хочешь, подчиняйся, а надо. А меня нет в этом законе, а я живой, настоящий. Меня этот закон абстрактный, всеобщий, как бы не учитывает. И получаются такие кандалы и принудительность. И вот тогда, если все это меняется, то эта нравственность и нравственный закон становятся по Франку не тем, что на меня сверху надели или обязали надеть, а тем, что я внутренне из себя для себя принимаю как необходимость на пути спасения. Я с этим соглашаюсь не в силу давления абстрактной идеи добра, а в силу, ну, если говорить совсем громко, любви к Богу. И тогда я с этим соглашаюсь по своей доброй воле, из сердца. Я понимаю, что мне нужно все те, вот, там, если угодно, все те ограничения или какая-то нравственная работа над собой, о которой говорит нравственный идеализм, но не ради него самого. Не ради самого добра, а ради того, чтобы не потерять сокровища на небесах. И получается, что то, что раньше было, могло стать кумиром, теперь оказывается естественной составляющей пути к Богу и обретает свой смысл.
0: Да, и в этом основная ценность труда Франка, потому что то ядро, к которому он пришел, те вечные ценности, вечные евангельские истины, они вне времени. Мне очень хотелось тебе задать вопрос, а в чем же ценность труда Семена Людовиковича Франка сегодня для нас, для современных людей? И, ну, наверное, я сам же ответил на свой вопрос, начиная программу с того, что я у тебя спросил, считаешь ли ты себя человеком своей эпохи, и подводя к тому, что Франк был, безусловно, человеком своего времени, вот те истины, о которых Семен Людвигович говорит, о которых ты сейчас сказал, они вне времени, они доступны всегда и всем.
1: Я с тобой совершенно согласен. Во-первых, с моей точки зрения, те кумиры, которые выделил Франк, применительно к своей эпохе, действительно никуда не ушли. В этом, может быть, и состоит гениальность его прозрения, что он нашел такие как бы формулы, формы универсальные, которые наполняются своим содержанием от эпохи к эпохе, но никуда не исчезают. Вернее, их опасность никуда не исчезает. В каждую эпоху эти вещи, революция, политика, культура, нравственный идеализм могут оказаться тем самым кумиром, могут не оказаться. Если человеческое сердце по-другому настроено, как говорит Франк, а могут оказаться, поэтому актуальность этой работы, которой вот недавно, на самом деле, 100 лет было, да, никуда, наверное, не делась. Ну а потом, действительно, Франк в этой своей последней главе читатель может увидеть, что Франк разрешает себе такую, ну если угодно, проповедь в самом высоком смысле слова, не проповедничество, не просто призывы, но некое свидетельство о вере, об опыте.
0: Проповедь очень личную, надо сказать.
1: Да, в известной степени проповедь и исповедь, с чего мы начали, вещи близкие. Там и там человек говорит о неком пережитом кризисе, но и о том, что из этого кризиса выводит. И в этом смысле предлагает некую положительную программу, проповедует некую положительную программу. Я думаю, что кого-то, наверное, из читателей или слушателей это, может быть, и смутит. Да, почему ко мне обращаются с проповедью? С другой стороны, с моей точки зрения, это именно проповедь, а не проповедничество, как я сказал. То есть это изложение опыта и обоснование этого опыта. И человек в этом смысле, если проповедует, он проповедует то, что больше него. Он проповедует не какую-то свою доктрину, а некую объективную истину, в которую он пришел, Бога и Христа, и, возвращаясь к Честертону, он просто напоминает забытое. Он не изобретает новую парадигму, к ней людей призывает, а говорит о том, что является истиной помимо него. просто он об этой истине свидетельствует. Как это замечательно сформулировал митрополит Антоний Сурожский: «Я грешный человек, но то, что я говорю о Боге, правда». Вот, мне кажется, это очень описывает и стиль Семена Людвиговича. Кстати, будущий митрополит Антоний, тогда еще, насколько я могу судить, молодой иеромонах Антоний, отпевал Семена Людвиговича Франко в Лондоне, когда вот в 50-м году скончался. Ну и последнее, что, может быть, я скажу про актуальность. Я просто знаю людей, которых эта работа Франко обращала от, ну если угодно, равнодушного агностицизма к начаткам религиозной веры, которые благодаря тому, как Франко это описывает, может быть, впервые внутри себя обретали на вот то, о чем Франко пишет, кто нас гонит на этот поиск? Сам Бог. И вот это как минимум алкание и направление этого поиска, именно благодаря этому тексту Франко я знаю людей, которые это обретали, то есть переживали, если угодно, может быть, первую в жизни встречу с Богом, но не под влиянием этого текста, а как бы вдохновившись встречей с этим текстом.
0: Ну, наверное, это может быть лучшей похвалой автору, ну, иначе не скажешь. В эфире была программа «Истоки». В студии был главный режиссер радио «Вера» Максим Печенкин и мой дорогой коллега, радиоведущий Константин Мацан.
1: Спасибо огромное, дорогие друзья, что были с нами. Ровно через неделю в это же время мы вернемся к истокам.
2: Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Вы слушаете радио «Вера». Петр Лабузнов. Литературные эскизы. Читает Олег Нестеров.
1: Связь поколений. Почему мне до боли сердечной хочется вызывать в памяти и живо представить, что было с дедом моим в последнюю минуту, с отцом, с теми, кто не вернулся с войны, проникнуться их мыслями, ощутить движение их сердец. Наверное, это и есть связь поколений, которую нельзя терять никогда, ни при каких обстоятельствах.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем оптинского старца иеросхимонаха Макария к мирянам. Надобно иметь рассуждение и рассматривать людей и случаи, расположение первых и важность последних. Если кто-либо оскорблен тобою, и знаешь, что он с любовью примет твое извинение, то можешь просить прощения, а особо когда резко оскорблен тобою. Но сего невозможно сделать, пока не сознаешь внутренно своей вины и обвинишь себя. А если знаешь, что те лица, коих ты оскорбил, примут извинение твое с насмешкою, то и не нужно перед ними извиняться, а обвинить себя в сердце своем и мысленно просить у них прощения. Тем надобно и успокаиваться.
0: Голоса

0: шапке, в лапцях на босу ножку, а в кармане дырка да хлебные крошки.
1: Радио «Вера». Молю тебя, Создатель мой, смири во мне страстей и волнения, избавь меня от искушения, исполни к радости святой. От грешных чувств, от гордых дум оборони меня, Спаситель, и озари мне, Искупитель, небесным светом бедный ум. Юлия Жадовская.

0: радио «Вера». Часть речи. Стихи из сборника Всеволода Рождественского «Психея». Принимай меня, светлая келья, где и стены, и звуки чисты, где справляют со мной новоселье птичье пенье, заря и цветы.
1: Слово «келья» происходит от латинского «комната», «чулан», и обозначает уединенное, скромное жилище монаха или монахини. В монастыре келья находится в специально отведенном для этого корпусе. Согласно уставу, в него не может заходить никто посторонний, особенно лица противоположного пола. Монаха ничего не должно отвлекать от молитвы. Убранство этих комнат довольно простое, а главная ценность – иконы и книги. Кельей может именоваться и обычная пещера, и любое другое удаленное пустынное место, куда монахи уходят специально в поисках покоя и уединения.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Алексей Тимаков.
1: Превозношение присуще, к сожалению, практически всем людям. Не любовь к Богу и ближнему, а именно превозношение является движущей силой многих процессов, происходящих в земном мире. Хочу поделиться наставлениями преподобного Ефрема Сирина о высокомерии. «Никто да не превозносится суетной мудростью, или силой, или богатством, потому что все посохнет, как трава. Что же есть у нас такого, что не Богом дано? Не сам ли Господь сотворил небо и землю и все, что на них? Кто же сотворил это? Кто размножает живых тварей через чадородие и обилие потребного, которым пользуется? Не сам ли Господь, животворящий все? Итак, справедливо будет признаться, что никто ничего не имеет у себя, но все принадлежит Создателю».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Утром 23 апреля 1862 года вся Москва, казалось, собралась на Манежной площади. Богатые и бедные с одинаковым трепетом ожидали, когда распахнутся тяжелые двери Манежа, и можно будет своими глазами увидеть то, о чем вот уже два года подряд писали газеты и журналы – первую всероссийскую этнографическую выставку. Первоначально задуманная как событие для узкого круга специалистов, в процессе подготовки выставка неожиданно для самих организаторов вышла далеко за рамки сугубо научного проекта. Этому немало поспособствовали энтузиазм, щедрость и искренняя преданность делу главного устроителя выставки Василия Дашкова, придворного камер-юнкера и церемониймейстера. Василий Андреевич с детства много путешествовал. Почти каждое новое назначение отца, высокопоставленного императорского чиновника, сопровождалось семейным переездом. Из родной Рязани в Херсонскую губернию, потом снова в Рязань, оттуда на север, в Волонецкий край. Василий с большим интересом наблюдал за жизнью людей. Ему нравились народные традиции и уклад жизни, устное творчество и предметы старины. Он даже начал собирать коллекцию, чего в ней только не было. Расписные кувшины и тарелки, резные деревянные прялки, домотканная одежда, вышитые полотенца и украшения. Василий Андреевич так увлекся изучением народного быта, что вскоре стал видным этнографом и даже выпустил научное исследование «Описание Оланецкой губернии в историческом, статистическом и этнографическом отношениях». Неудивительно, что инициаторы Всероссийской этнографической выставки предложили Дашкову принять участие в ее организации и по возможности помочь с экспонатами. Василий Андреевич с радостью согласился. Два года кропотливейшей работы, десятки поездок по просторам России и 40 тысяч рублей из личных средств Василия Андреевича Дашкова, и вот, наконец, двери выставки открылись для всех, кто хотел поближе познакомиться с историей и традициями многочисленных народов Великой Российской империи. Посетители, не покидая манежа, могли попасть в карельскую крестьянскую избу, а из нее – вкрытую соломой южную глиняную хату-мазанку, оттуда в юрты, из юрты в чум, а после – в степную киргизскую кибитку. Всюду их встречали фигуры в традиционных костюмах, а кое-где – и живые представители народов России. Восхищению зрителей не было предела. Сам император Александр II с супругой Марией Федоровной посетили выставку в день ее открытия. За два с лишним месяца работы масштабной экспозиции ее увидели более 80 тысяч человек. Дашкова поздравляли и от души благодарили. Но Василия Андреевича смущали похвалы, ведь он трудился совсем не ради них, а просто от чистого сердца хотел таким образом послужить людям. Отзывчивый и добросердечный, он всегда стремился сделать что-то для ближних, активно работал в попечительском совете Московского общества презрения, помогал Николаевскому сиротскому институту, был опекуном Павловской больницы и Елизаветинского училища. Его благотворительность простиралась и за пределами России. Дашков поддерживал Берлинское православное братство во имя святого князя Владимира. А во время службы в тюремном комитете все свое жалование Василий Андреевич жертвовал бедствующим семьям заключенных. У себя на родине, в Рязани, Дашков купил дом, в котором открыл богадельню для престарелых и неимущих, а рядом построил небольшую домовую церковь. Деятельное участие принимал он и в самой грандиозной московской стройке того периода – возведению храма Христа Спасителя. Василий Андреевич был вице-президентом комитета по его сооружению и одним из постоянных жертвователей. Продолжил Дашков и свой труд на Ниве просвещения. После успеха Всероссийской этнографической выставки его назначили директором открывшегося в Москве Румянцевского музея, куда Василий Андреевич безвозмездно передал все предоставленные им для выставки экспонаты общей численностью около 4000 единиц.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников хирурга Николая Пирогова. Характерная черта христианского учения – это многосторонность. И аскет, бегущий от прелести мира, и мирянин, подвергающий себя испытаниям, и человек, ставящий свои действия в зависимость от предопределения, и тот, кто основывает их на свободе воли, ищущий усердную молитву и постом удостоиться благодати, равно как и тот, кто и все свое время посвящает делам добра, все могут найти в христианском учении основу своих убеждений, стремлений и действий.

молю, святое провидение, оставь мне тягостные дни, но дай железное терпение, но сердце мне окамени. Пусть не изменен жизнь не новый, приду к таинственным вратам, как в Волге вал белоголовый доходит целый к берегам.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонду «Подари завтра» из Ижевска 12 лет. Он регулярно помогает тяжело больным детям из Удмуртии. Оплачивает диагностику и лечение, приобретает лекарства и расходные материалы. Только за прошлый год помощь фонда «Подари завтра» получили 342 ребенка. Один из них – 6-летний Гоша. Он любит мастерить поделки и играть с животными. Но за радостными моментами скрывается ежедневная борьба семьи за жизнь и здоровье мальчика. Гоша появился на свет раньше положенного срока. У него серьезные нарушения в работе головного мозга, детский церебральный паралич и аутизм. Гоша проходит курсы реабилитации и массажа, занимается лечебной физкультурой. Родителям уход за ребенком дается непросто. Гошу мучают головные боли и бессонница. У него отсутствует чувство насыщения едой, а на фоне стрессов и истерик случаются потери сознания. У мальчика развилась эпилепсия. Каждый приступ отбрасывает приобретенные навыки назад. А из-за неврологических нарушений тело Гоши стало асимметричным. Ему тяжело двигаться. К этому добавился аутизм. Гоша панически боится воды, может замыкаться в себе. Чтобы Гоша мог развиваться, ему нужна регулярная реабилитация. Денег на дорогостоящие занятия у семьи мальчика нет. Поддерживает ее фонд «Подари завтра». В прошлом году, благодаря помощи организации, для Гоши удалось приобрести специальный фиксатор для ног и кислородный аппарат, который помогает мальчику дышать. Также фонд «Подари завтра» оплатил ребенку занятия плаванием, речью и иппотерапией. После них Гоша стал увереннее двигаться, делать попытки ходить и говорить. Поддержать Гошу и подарить ему занятия со специалистами вы можете на сайте фонда «Подари завтра». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Смотри на себя, как на мертвого. Так говорю я себе. И тогда не заметишь прихода смерти. Притупи жало смерти при жизни, и когда она придет, ей нечем будет уязвить тебя. Каждое утро смотри на себя, как на новорожденное чудо, и не заметишь прихода старости. Не жди прихода смерти. Посмотри, вот уже пришла она и притаилась в тебе. И зубы ее постоянно точат плоть твою. То, что было живо прежде твоего рождения, и то, что переживет твою смерть, и сейчас живо в тебе. Однажды ночью ангел развернул свиток времени, которому не было конца, и показал мне на свитке том две точки, одну рядом с другой. «Расстояние между точками, — сказал он, — длина века твоего». «Значит, истек мой век», — воскликнул я. «Пора мне собираться в дорогу. Должен я уподобиться трудолюбивой хозяйке, целый день проводящей в уборке дома и подготовке подарков к завтрашним именинам. В самом деле, сегодняшний день сыновей человеческих более наполнен заботами о дне грядущем, но мало тех, кто верит обетованию твоему и заботится о том, что будет после смерти. Да будет последний вздох мой, Господи, вздохом не о мире, а о вечном блаженном завтра. Среди погасших свечей друзей моих догорает и моя свеча. Не скорби, казня себя, и не жалей свечу свою догорающую. Разве так мало любишь ты друзей своих, что боишься пойти вслед за ними, ушедшими? Жалей не о свече догорающей, а о том, что тускло горит и оставляет за собой чад. Привыкла душа моя каждый день и каждую ночь покидать тело и простираться до границ вселенной. Распростершись так, она чувствует, как солнце и звезды плывут по ней, словно лебеди по озеру моему. Светится она вместе с солнцем и поддерживает жизнь на земле. Держит горы и моря, управляет ветрами и ураганами. Прозревает вчера, сегодня и завтра. И возвращается на ночлег в печальную и ветхую земную обитель. Возвращается в тело, которое еще минуту-другую будет звать своим, и которое, словно тень, колышется среди могильных холмов, среди звериных пещер, среди стонов обманутых надежд. Не сетую на смерть, живый Боже. Не за что мне сетовать на нее. Человек сам сделал из нее пугало. Смерть, как ничто другое, толкает меня навстречу Тебе, Господи. Рос у дома моего куст ореховый, и смерть отняла его. Пенял я на смерть и, кляня ее, говорил: «Почему не меня взяла ты, утроба ненасытная? Почему взяла безгрешного?» Но сейчас сам себя считаю мертвым, подобно ореху моему. Святый бессмертный, презри милостиво на свечу догорающую и очисти пламя ее, ибо только чистое пламя достигает лика твоего и проникает в очи твои, которыми ты мир созерцаешь.

0: Радио «Вера». Петр Лабузнов. Литературные эскизы. Читает Олег Нестеров.
1: Шел снег. Шел снег, падал на мокрую землю. Тонкие ветви берез, кустарник. А я все мучился, что же он мне напоминает. Белые зимние шапочки на детских головках или еще что-то чудесное, неуловимое, чему я пока не нашел названия.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний переводчицы Лилианы Лунгиной. Подстрочник. Конец 60-х годов 20 века. Диссидентов была лишь горстка, и они ничего не смогли бы сделать, если бы их не окружали многочисленные сочувствующие. Один очень важный момент жизни тех лет. Стали собирать деньги и вещи и посылать посылки в лагеря, потому что многие политические заключенные не имели никакой помощи. Их родные и близкие боялись их поддерживать и отказывались от них. Родители, а особенно жены и мужья отказывались. А в лагере жить без помощи извне, без посылок было очень трудно. И вот организовалась целая система сбора вещей и денег. И все честные люди вокруг нас, и мы, конечно, тоже в этом участвовали. Были определенные даты, были люди, которые все это собирали и переправляли. И это тоже вызывало взаимное доверие. Я, например, немножко собирала деньги в академических кругах. Мой дядя, академик Фрумкин, и его жена, моя тетка Амалия Давыдовна, давали деньги очень охотно. Но 100 раз повторяли, чтобы никто не знал откуда. Только анонимно, только чтобы не было известно, от кого это. И так многие. Когда появилась возможность делать это не непосредственно самим, а через каких-то других людей, оказалось, что многие готовы помочь, тщательно, так сказать, скрывая свою причастность.
0: Голоса

Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Два чувства дивно близки нам. В них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу. Любовь к отеческим гробам. Александр Пушкин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преосвященный Иаков, архиепископ Нижегородский и Арзамасский.
1: Лето 1838 года в Саратове выдалось жарким и засушливым. Каждый день жители с надеждой смотрели на горизонт, но на безмятежно синем небе не было ни облачка. От жары стали гореть посевы. Губернии грозил неурожай и голод. В один из таких удушливо жарких дней саратовский епископ Иаков совершал литургию в городском кафедральном соборе. Выйдя с крестом на амвон, он призвал всех, кто твердо верует в милость Господа, пойти сей же час по городу с молебном и крестным ходом. Большого энтузиазма у прихожан этот призыв владыки не вызвал. «И так каждый день молимся, а дождя все нет и нет», — негромко переговаривались между собой люди. На крестный ход за епископом Иаковом из собора вышло лишь несколько человек. Владыка начал молебен. Под открытым небом, преклонив колени, он читал молитву о ниспослании дождя. Внезапно раздался громкий крик. «Туча! Туча!» Это кричали уличные мальчишки. Люди подняли головы и увидели, как из-за горизонта с необыкновенную быстротою надвигается огромная свинцово-черная туча. Владыка продолжал молиться, и вдруг из тучи пошел дождь. Он лил, как из ведра. Пока крестный ход шел обратно в собор, ни на ком из молящихся не осталось сухой нитки. Дождь не утихал еще несколько дней. Вскоре все вокруг ожило. Поля в том году дали обильную жатву. Со временем владыку Иакова перевели на Нижегородскую и Арзамасскую кафедру. Но в Саратове еще долго вспоминали чудо, которое, никто не сомневался, Господь совершил по молитвам епископа. «Где вера, там и чудеса Божии», — говорил Преосвященный Иаков, архиепископ Нижегородский и Арзамасский.
0: Святой Руси из жизни русских праведников. Преосвященный Иаков, архиепископ Нижегородский и Арзамасский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Алексей Тимаков.
1: Иногда встречаются, к сожалению, люди, которые, однажды оказавшись в затруднительном положении и получив материальную помощь от посланного Богом благодетеля, привыкают жить за его счет, не хотят учиться и работать сами, а живут только надеждой на очередную милостыню. Да еще и обижаются, когда им не подают. Хочу поделиться с вами словами святителя Григория Богослова о жизни за чужой счет. «Знай, что если, будучи здоров, ты живешь на чужой счет, то поедаешь достояние бедных и немощных».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Надежды Дуровой «Записки кавалерист-девицы», 1814 год. «Вчера мы были приглашены на бал. Я поехала с молодыми супругами. Новобрачный по обыкновению заснул. А как нам надобно было ехать около 10 верст, то я имела довольно времени разговаривать с молодой майоршею. Мы рассказывали друг другу анекдоты, смешные происшествия и хохотали, не опасаясь разбудить счастливого супруга. Наконец, разговор наш настроился на другой тон. Мы говорили о сердце, о любви, о чувствах неизъяснимых, о постоянстве, счастье, несчастье, уме. И Бог знает, о чем мы уже не говорили. Я заметила в спутнице моей такой образ мыслей, который заставил меня удивиться, что она вышла за этого майора. Я спросила ее об этом. «Я бедна», — отвечала она, — «и, как видите, не красавица. Сердце мое было свободно. Матушка находила майора выгодным женихом для меня, и я не видела большого затруднения исполнить волю ее». «Пусть так, но любите ли вы его?» «Люблю», — сказала она, помолчав с минуту. «Люблю, разумеется, без страсти, без огня, но люблю как доброго мужа и как доброго человека. У него нрав превосходный. Все его недостатки выкупаются его добрым сердцем».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: В доме Козельского воеводы Григория Ардашева ярко горел свет. Хозяин сидел за большим дубовым столом. Перед ним лежал конверт с гербовой печатью и вензелем императрицы Екатерины I. Напротив воеводы, то и дело взволнованно переглядываясь, сидели двое мужчин. Богато отделанные мехом кафтаны из дорогого сукна сразу же выдавали в них людей непростых. Это были козельские бояре, братья Андрей Петрович и Иван Петрович Шепелевы. Сегодня они получили от недавно взошедшей на российский престол царицы ответ на свою челобитную, которую отправили в Петербург несколько недель назад, и теперь с нетерпением ожидали, когда воевода огласит им его. Ни богатств и ни титулов искали для себя Шепелевы. Все это у них и так уже было. К императрице бояре обращались с одной единственной просьбой – позволить им на собственные средства восстановить Оптину пустынь, мужской монастырь в 2 верстах от Козельска. Обитель, куда устремлялось множество паломников, в 1724 году по указу Петра I была упразднена и закрыта. Деревянные монастырские строения, опустев, быстро пришли в упадок и разрушились. Сразу же после закрытия монастыря Иван и Андрей Шепелевы обращались к императору Петру с просьбой отменить указ, но тогда их челобитная так и осталась без ответа. И вот теперь, надеясь на милость новой царицы, братья решили попытать счастье еще раз. Воевода, придвинув поближе свечу, сломал сургучную печать, распечатал конверт и громко вслух прочел повеление императрицы. Оптину монастырю быть по-прежнему, и всякую церковную утварь, и колокола, и всякий хлеб, и скот, и прочее, все, что есть, взятое из него прежде, в тот Оптин монастырь возвратить. Получив высочайшую милость на восстановление обители, Шепелевы немедленно выделили деньги на ремонт уцелевших строений и перевезли в Оптину монахов, которые после ее закрытия вынуждены были проживать в других монастырях. Андрей Петрович пожертвовал крупную сумму на восстановление каменного монастырского Веденского храма, а по сути заново начал его строительство. На деньги Шепелевых были приобретены и привезены в Оптину старинные иконы, церковная утварь. Немалые суммы ежемесячно вносили братья на хозяйственные нужды обители. Забота о том, чтобы на их родной земле появлялись новые православные святыни, была для Шепелевых важным делом. Так, например, 16 годами ранее Андрей Петрович выстроил в селе Губино под Козельском каменную Предтеченскую церковь. Оба брата часто и щедро жертвовали на возведение храмов и монастырей по всей Калужской губернии. Но Оптина пустынь и для них, и для последующих поколений семьи Шепелевых всегда оставалась особым, родным местом. В 1740 году сын Андрея Петровича, придворный гофмаршал Дмитрий Шепелев, построил в Оптиной Николаевский соборный храм. Еще 70 церквей было возведено на его средства по уездам и губерниям Российской империи. Следуя примеру своего отца и дяди, Дмитрий Андреевич завещал монастырю крупный капитал, а дальнейшие труды по восстановлению Оптиной пустыни взяли на себя его вдова Дарья Ивановна и племянница Елизавета Никитична. Шепелевы навсегда вошли в хронику Оптиной пустыни как щедрые жертвователи и неустанные родители о благополучии обители. Их имена были внесены в монастырские книги для вечного поминовения. И сегодня, спустя 2 с лишним века, в монастыре искренне молятся о них.
0: Имена, имена милосердия.

и табачок кончается. Но не все, не все так плохо. Не печалься, брат. Пока есть на свете кто-нибудь, кто нам с тобой

печалься, брат, пока есть на свете кто-то.

упадешь на корточки, подойдет чей-то кот и потрется мордочкой. Все не так, не так уж плохо, не печалься, брат.

0: Светлое радио.
1: К тебе прильну, прильну я с упованьем, ты жаждущую напоишь, и ни с земным, ни с нашим состраданием ты на больную поглядишь. А я все к тебе мое былое, и радость, и грехи с собою принесла. О, Господи, все темное, гнилое ты отдели, чтоб я осталась светлая.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Возникновению некоторых богослужебных песнопений мы обязаны Грузии. В Древней Иверии, так когда-то называлась Грузия, имелась самобытная монашеская традиция, отчасти существующая и в наши дни. Центром ее является монастырь святого Шио Мгвимского. Шио Мгвимский прибыл в Грузию из Сирии в VI веке и основал в Иверии обитель монахов-отшельников. Они жили каждый в своей пещере и собирались вместе только на богослужение. В начале общей монастырской службы в обители святого Шио было принято петь молитвословие, названное по первым словам «Приидите, поклонимся». Подробнее о нем рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Молитвословие «Приидите, поклонимся» звучит в начале почти каждого богослужения. Кроме того, православные христиане читают его дома в составе молитвенного правила. «Приидите, поклонимся» состоит из трех частей. И вот текст молитвословия. «Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу», «Приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу», «Приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему». Думаю, что в переводе на русский язык эта молитва не нуждается. Трехчастная структура молитвословия указывает на тайну Бога, Бога Троицы, Отца, Сына и Святого Духа. Сын Божий 2000 лет назад пришел в наш мир, родившись от Девы Марии, и стал именоваться Иисусом Христом. Христос о себе говорил, что только Он является истинным проводником к Богу. Верующего Христа как Сына Божьего способен приблизиться к пониманию тайны Святой Троицы, стать частью Царства Божьего. Такую цель перед собой ставили и насельники древней обители святого Шио Мгвимского. Живя уединенно в пещерах, они просили Бога очистить их сердца, дать сил бороться с греховными болезнями. Когда монахи приходили на службу, игумен, то есть начальник монастыря, начинал богослужение с пения «Приидите, поклонимся». Так он призывал насельников обители к чистой молитве и напоминал им о том, что только через искреннюю веру во Христа они смогут приблизиться к Богу.
1: Молитва «Приидите, поклонимся» торжественно поется в начале праздничного вечернего богослужения. По древней традиции, возникшей еще в монастыре святого Шио Мгвимского, «Приидите, поклонимся» поется не хором, а священником или собором священников в алтаре. Так он призывает всех людей вместе с ним молиться Богу. Если «Приидите, поклонимся» поется священником, то к тексту молитвословия добавляется еще одна фраза «Приидите, поклонимся и препадем Ему», выражающая благоговение перед Христом. А теперь давайте послушаем это молитвословие в исполнении Тайваньского филармонического хора.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Ольга Благодарева. Литературные эскизы. Читает Тутта Ларсен.
1: Здравствуй, новый день. Красота. Дышать бодрящим, морозным воздухом, что как живительный бальзам, который надо пить маленькими глоточками, не торопясь. Настоящий, бесценный дар зимы для нашего организма. А душа, хоть и холодина на улице, после такой прогулки и впрямь, словно отогревается, поет, обновляется. Уходят вчерашние обиды и печали, и хочется снова смеяться, радоваться жизни и любить весь мир, такой прекрасный. И каждый день разный.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Знаешь ли, дитя мое, отчего закрываются небеса, когда поля жаждут дождя, и открываются, когда поля не желают дождя? От преступлений человеческих смутилась природа и отступила от законов своих. Знаешь ли, дитя мое, отчего нивы, зачав весной плоды обильные, летом родят пустые колосья? От того, что тщери человеческие возненавидели плод утробы своей и убивают его в расцвете. Знаешь ли, дитя мое, отчего пересыхают источники, а плоды земные не имеют больше той сладости, которую имели? От греха человеческого, через который немощь в природу вошла. Знаешь ли, дитя мое, отчего народ, побеждающий врагов, терпит поражение от собственных раздоров и ест хлеб горький от слез и злобы? От того, что, победив врагов внешних, не победил их в себе. Знаешь ли, дитя мое, отчего мать детей своих питает и насытить не может? От того, что, вскармливая их грудью своей, не песнь любви поет, а песнь ненависти к соседу. Знаешь ли, дитя мое, отчего люди стали уродливы и лишились красоты предков своих? От того, что презрели образ Божий, что изнутри в душе творит красоту лица, и личину земную предпочли. Знаешь ли, дитя мое, отчего умножились болезни и мора страшные? От того, что вообразили люди здоровье не даром Божьим, но данью, которую должна им природа. А то, что с мукой отъемлется, с двойными муками приходится защищать. Знаешь ли, дитя мое, отчего люди воюют за землю, не стыдясь уподобления кротам? От того, что земля проросла в сердцах, и глаза их только то видят, что растет в сердце. И от того, что грех сделал их слишком немощными для борьбы за небо. Не плачь, дитя мое, скоро придет Господь и все управит.

0: Светлое радио. Петр Лобузнов. Литературные эскизы. Читает Билли Новик.
1: Теплое совершенство мира. На лето меня, городского хилого пацана, отец отвозил в сибирскую деревню. По утрам бабушка брала меня за руку, и мы отправлялись в курятник. Я держал маленькую плетеную корзинку, куда складывали яйца. То утро выдалось пасмурным, из-за сопки надвигалась темная туча. Я засыпал на ходу, но и поход в стайку, где сбоку притулился птичий дом, пропускать не хотел. Бабушка достала из гнезда яйцо и почему-то не положила его в корзинку, а опустила в мои ладони, сомкнутые ковшиком. Я вышел во двор. Сквозь узкую щель набрякших дождем туч пробилось солнце. У меня в руках лежало теплое совершенство мира. Тогда я не мог так сказать, но чувствовал сердцем.

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из путевых заметок схиигумении Марии Дахтаровой. Годы странничества. 1918 год. Из Киева в Салоники. Мне 22 года. Обстоятельства сложились так, что я не могла уехать в Москву, чтобы закончить учебу. 4 года проучилась на историко-филологическом факультете Московского университета. Оставался еще 1 год. Родители решили отправить меня в Рим, где жила моя тетя, для завершения образования. Я отправилась в Одессу. В Одессе власти захватили французы. Чтобы выехать за границу, нужна была виза, в которой мне отказали. Тогда я пошла в собор и стала молиться Господу. Когда выходила, то случайно услышала разговор. Какой-то человек говорил другому: «Завтра в 10 часов утра пароход «Афон» отправляется в Салоники». Я молилась Господу и просила указать мне путь. На следующий день утром подошла к пристани. «Господи, Тебе все возможно, спаси меня», — взмолилась я мысленно и поднялась на палубу. И Господь услышал мою молитву. Совершенно успокоенная вошла я в каюту второго класса и села. Пароход вскоре отчалил от пристани. В каюте было 2 койки, на второй француженка-учительница. Она возвращалась из России на родину. Приходит с проверкой: русский помощник капитана и французский офицер, ваши билеты и паспорт. Посмотрели документы у моей соседки, повернулись и ушли. У меня ничего не спросили. А через некоторое время заходит русский офицер и говорит: «Оказывается, это вы едете на месте моей жены. Она перед отъездом заболела, и теперь вот я решил узнать, кому продали ее

цветочек ситцевый, слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом, листопад награда за мои бои.

0: Радио «Вера».
1: Тихо ночь ложится на вершины гор –

Небесный путь, бесконечной цепью облака плывут. Над рекой широкой сумраком покрыт, в тишине глубокой лес густой стоит. Светлые заливы в камышах блестят, неподвижно нивы на полях стоят. Иван Никитин.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобная Серафима Сезеновская.
1: Стоял жаркий июль 1824 года. Крестьяне села Нижнеломово, что в Рязанской губернии, с утра были на сенокосе. Деревня казалась опустевшей, и только гуси с утками важно прохаживались по ее безлюдным улицам. Из приоткрытой двери амбара за ними наблюдала молодая девушка по имени Ефимия Моргачева. Уже месяц она не вставала с лежанки. Чужие собаки, неведомо откуда, целой сворой набежавшие в село, сильно искусали Ефимии ноги. Они распухли и болели так, что нельзя было ходить. Врача в округе не было. Родители Ефимии горячо молили Бога о выздоровлении дочери. Молилась и сама Ефимия. Она не роптала и не отчаивалась. Но долгими часами, когда все домашние были в поле, лежала и смиренно просила Господа указать ей свою волю. Молясь, Ефимия задремала. В полусне ей показалось, что в амбар зашел какой-то человек, приблизился к ней и тихо произнес: «Пора вставать, Ефимьюшка». Девушка в трепете очнулась и огляделась по сторонам, но в амбаре никого не было. Только любопытная гусыня заглядывала в приоткрытую дверь. Внезапно Ефимия поняла, что не чувствует боли в ногах. Осторожно она приподнялась на своей лежанке, опустила ноги на пол и встала. Потом сделала несколько уверенных шагов. Ефимия была здорова. Когда вечером родители вернулись с сенокоса, они застали дочь, радостно хлопочущей по хозяйству. На их изумленные расспросы Ефимия отвечала лишь одно: «Господь на ноги поставил». А через несколько лет сбылась мечта Ефимии о монашестве. В селе Сезеново Лебедянского уезда, принадлежавшего в то время к Тамбовской губернии, она основала женский Иоанно-Казанский монастырь и стала его настоятельницей, приняв постриг с именем Серафима. «Все в Божьей власти», — говорила Серафима Сезеновская, прославленная церковью в чине преподобной. «Не отчаивайся, молись, и Господь пошлет помощь».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобная Серафима Сезеновская.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Алексей Тимаков.
1: Люди иногда испытывают страх, неуверенность, стыд за ранее совершенные неприглядные поступки. Враг внушает им помысл, что Господь их никогда не простит. Или бывает, что человек, уже начав духовную жизнь, делает что-то неправильно. Например, мечтает на молитве, не прощает ближних, не благодарит Бога, даже отчаивается. Не отчаивайтесь. Богом нам дано покаяние и возможность начать духовную жизнь с чистого листа. Хочу поделиться с вами словами священномученика Сергия Мечева. Помните одно только. В христианстве никогда не поздно начать жизнь сызнова. И во Христе это только и можно.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из дневников митрополита Нестора Анисимова. «Моя Камчатка. Записки православного миссионера». «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему воздаю я за все то милостивое и богатое сокровище, доверенное мне в период моего земного бытия. Я исколесил, можно сказать, почти всю Матушку Русь. Я побывал на трех материках в Европе, Азии и Африке. Десятки государств, сотни городов, тысячи населенных пунктов и миллионы людей различных рас и национальностей прошли перед моим взором. И куда бы судьба ни забрасывала меня, я всегда и везде помнил не только о своем пастырском сане, но и о высоком назначении русского человека, всеми своими поступками и помыслами стремящегося оправдать присущее нашей великой нации чувство сердечного, участливого отношения к людям». Голоса.

0: эфире радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Когда в Вятке конца XIX века какая-нибудь модница решала сшить себе новый туалет, она непременно шла на Казанскую улицу, в универмаг Клобукова. И не то чтобы других магазинов, торгующих тканями, в городе не было. Были, но все знали, у Клобукова не обманут, не подсунут второсортный товар, не обсчитают, а приветливо обслужат и обязательно сделают хорошую скидку. Со стороны владельца универмага, вятского купца первой гильдии Павла Петровича Клобукова, это была отнюдь не рекламная акция. Энергичный, приветливый человек с пышными усами и открытым светлым лицом, Павел Клобуков от природы отличался невероятным человеколюбием. В те дни, когда он сам становился к прилавку, а это бывало нередко, универмаг нес убытки. Видя, например, что у покупательницы не хватает денег на отрез китайского шелка, но ей очень хочется его купить, Павел Петрович без раздумий мог отдать дорогую благородную ткань по цене простого ситца. Неудивительно, что в истории Вятки Клобуков остался не столько как успешный предприниматель, сколько щедрый благотворитель и неутомимый общественный деятель. Как только в городе возникало благотворительное общество, Павел Петрович одним из первых к нему присоединялся. Он был активным участником и жертвователем братства святителя Николая, просветительской организации, открывавшей на территории губернии школы для крестьян, председателем городского попечительства о бедных, старостой Свято-Троицкого кафедрального собора. Все это Клобукову каким-то непостижимым образом удавалось совмещать с индивидуальной благотворительностью, которой он занимался без расчета на почести, предпочитая жертвовать анонимно. Так и горожане далеко не сразу узнали, благодаря кому в Вятке появилась первая в губернии школа для незрячих детей. А ведь это именно Павел Петрович приобрел на Царевской улице большой дом, в котором и разместилась школа, а кроме того, взял на себя все расходы по ее содержанию. Другой дом, каменный, трехэтажный, на углу Владимирской и Морозовской улиц, Клобуков выкупил в 1899 году и устроил в нем богадельню, приют для престарелых и инвалидов, обеспечив ее капиталом в 20 тысяч рублей. А спустя год провел в здании богадельни за свой счет электрическое освещение. Это крайне дорогостоящее для того времени благоустройство обошлось Павлу Петровичу в 7 тысяч рублей. Через год Клобуков пожертвовал приюту еще 10 тысяч на устроение домового храма, отдельно закупив для него на собственные средства всю необходимую утварь и иконы. Павел Петрович жертвовал всюду, куда обращались его взоры, писал о Клобукове его современник, знаменитый адвокат Александр Прозоров. К сожалению, о многих делах милосердия Павла Клобукова мы так никогда и не узнаем. Чаще всего, направляя пожертвование, он подписывал его от неизвестного, руководствуясь евангельским принципом о том, что милостыню следует творить тайно. Но и того, что знают историки и биографы, вполне достаточно, чтобы еще долго помнить о Павле Петровиче Клобукове, человеке с большим и щедрым сердцем.
0: Имена, имена милосердия. Радио «Вера».

0: Радио «Вера».
1: Я стою перед иконой и без слов молюсь. Я молюсь тебе, Создатель, об одном прошу. Пусть пошлется мне страдание, дух к нему привык. Пусть меня забудут скоро все, кого люблю. Пусть забудут, пусть разлюбят. Только, Боже мой, посылай им чаще радость, счастье посылай. Если есть его на долю у тебя мою, эту долю моим милым раздели, молю.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Современное православное богослужение в основе своей имеет устав древнейшей монашеской обители Ближнего Востока – Лавры Саввы Освященного. Этот мужской монастырь, основанный в V веке великим святым Саввой Освященным, до сих пор существует. Обитель расположена на западном берегу реки Иордан, на территории государства Израиль. Монахи здесь живут, как и века назад, ежедневно совершая богослужение и трудясь во славу Божию. Многие богослужебные песнопения, написанные в лавре Саввы Освященного, звучат теперь в каждом православном храме. Об одном из них рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Монахи, жившие в древности в лавре Саввы Освященного, стремились создавать богослужебные песнопения на основании евангельского текста. Что не случайно, конечно, ведь монастырь расположен в Палестине, месте, где жил и проповедовал Иисус Христос. Города, природа, сам язык этой местности вдохновлял монахов на написание молитвословий, как бы пронизанных духом новозаветного повествования. Видимо, так и возникло одно из наиболее проникновенных песнопений Великого Поста, названное по первым словам «Се жених глядет в полунощи». Вот его полный текст. «Се жених глядет в полунощи, и блажен раб, его же обрящет бдяще, недостоин же паки, его же обрящет унывающе. Бляди оба, душе моя, ни сном отяготися, да ни смерти предана будеши, и царствие вне затворишися, но восприни зовущи, свят, свят, святый си Боже, Богородицею помилуй нас». Русский перевод песнопения звучит так. «Вот жених приходит в полночь, и блажен тот раб, которого он найдет бодрствующим. Недостоин же тот, которого он найдет в унынии. Будь внимательна, душа моя, чтобы не отяготиться сном и не быть преданной смерти, остаться вне затворенных дверей царства. Но восстань, взывая, свят, свят, свят Боже, Богородицей, то есть ее молитвами, помилуй нас». В основе песнопения лежит евангельская притча о 10 девах, подругах невесты, которые по ближневосточному обычаю вышли встречать жениха со светильниками в руках. Жених запаздывал с приходом, масло в светильниках закончилось, и только у 5 дев из 10 имелся его запас. Притча называет женихом Христа, а его приход на пир сравнивает со вторым пришествием. Девы – это все человечество. Как видите, только часть его будет готова к приходу Спасителя.
2: Песнопение «Се жених грядет в полунощи» поется в православных храмах в первые 3 дня Страстной Седмицы, недели перед Пасхой. Страстная неделя – духовная подготовка к встрече с Христом воскресшим, небесным женихом, спешащим на свое пасхальное торжество. А теперь давайте послушаем песнопение «Се жених грядет в полунощи» в исполнении хора Санкт-Петербургского подворья Оптиной пустыни.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» в рамках программы «Пазл» помогает подросткам из детских домов освоить профессию в области информационных технологий. В течение 3 лет ребята изучают основы программирования и дизайна, получают практический опыт, учатся работать в команде и создавать собственные проекты. Один из участников программы – Николай Сергеев из Санкт-Петербурга. Попробовать свои силы в программировании Коле предложили, когда подросток находился в Центре содействия семейному воспитанию. Сначала Николай погрузился в профессию системного администратора, потом стал изучать программирование. Коля дважды становился лучшим участником проекта по итогам последних учебных годов. Кроме того, он научился работать в команде, а еще обрел новых друзей и определился с будущей профессией. Сейчас Коля – студент Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича и осваивает направление интеллектуальные информационные системы и технологии. Проект «Пазл» продолжает набор на новый учебный год. Для участия ребятам в возрасте от 14 до 17 лет необходимо отправить заявку на его сайте до 12 сентября. Начало занятий с 5 октября этого года. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мученики за веру истинную, молите Бога о нас. Вера ваша приблизила вас к сияющему престолу славы, лучезарными серафимами и пресильными херувимами украшенному. Ближе нас вы к бессмертию, и молитва ваша чище и слышнее. Помяните нас в молитвах ваших, чтобы и ваша слава разнеслась в небесах. Возьмите нас с собою, чтобы лететь вам к престолу славы легче и быстрее. Кто несет лишь себя одного, тот ходит легче, но спотыкается чаще. Чем большее бремя братьев своих возлагаете на себя, тем полет быстрее. Сказал я людям: все вы мученики, но не равны вы в мученичестве своем. Мученики за истинную веру во всем различны от мучеников за веру ложную. Даже по плоти отличаются они, ибо душа плоти сообщает и силу свою, и немощь. Вы, принимающие мученичество за веру истинную, страдаете за то, что открылось духовному зрению вашему. Страдающие за ложную веру страдают за то, что видят очами телесными. Вы первые страдаете за веру в явную и истинную. Вы вторые страдаете за сон и призрак. Зрение духовное скромно называет свое знание вера. Зрение телесное называет свою веру гордо знание. И одно и другое лицезрение. Первое — лицезрение мирной и светлой сущности вещей. Второе — лицезрение отражения сущности во мраке. Сыновья неба и сыновья земли, неизбежно мученичество ваше. Мученичество в бегстве. Либо бежите от тьмы к свету, либо от света во тьму. Если бежите от тьмы к свету, весь мир восстанет на вас. Если бежите от